0: В последнее время на фоне падения рейтингов Путину пришлось активнее социализироваться. Как пресс-служба Кремля пытается найти баланс между опасениями за рейтинг и опасениями за безопасность, расскажем в нашем сюжете.
1: Владимир Путин стал чаще появляться на публике на фоне снижения своего рейтинга, пишет телеграм-канал Фаридейли. Журналисты заметили, что в апреле и мае президент России появлялся чаще, чем за три первые месяца этого года вместе взятые. Резкую активизацию связывают с падением рейтинга. Для спасения имиджа, пишет Фаридейли, Путин провел в мае две встречи с, цитата, «простыми людьми». Среди них первая учительница президента Вера Гуревич. В мае Владимир Путин два раза был за границей, в Китае и Казахстане. Во время поездки в Пекин Путину организовали встречу с Пен Паем, человеком, с которым российский президент сфотографировался 26 лет назад во время первой поездки в Китай. Тогда Пен Пай был еще ребенком.
2: Добрый день.
3: Здравствуйте, уважаемый президент Путин.
2: Я вообще рад вас видеть.
3: Как Алсина, люди,
2: сразу же хочу поблагодарить журналистов, которые вас нашли. Честно говоря, для меня это большая неожиданность, встреча с вами. Я этому очень рад.
1: В то же время Владимир Путин избегает поездок по российским регионам. По данным Фаридейли, с января по май российский президент выезжал из Москвы два раза и оба в Санкт-Петербург. Хотя в прошлом году за аналогичный период Владимир Путин совершил 8 региональных поездок. Ограничение рабочих визитов, говорят источники Фаридейли в Кремле, вызваны соображением безопасности.
4: За первые 5 месяцев этого года Путин покидал Москву всего дважды. Оба раза в Санкт-Петербург. Для сравнения, за тот же период прошлого года он совершил 8 региональных поездок. В 2024 году 14, а в 2019 году 17.
1: Государственный ВЦИОМ прекратил публиковать реальный рейтинг Владимира Путина после падения ниже 30%, заметило издание Moscow Times. Реальный рейтинг – это открытый опрос, когда респондентам предлагают самим выбрать политиков, которым они доверяют, заранее не называя Путина. Ранее заметно снизился рейтинг доверия Путину по версии ВЦИОМ, после чего социологи изменили методику опросов, сделав их частично попартийными. В конце мая опрошенные фондом общественное мнение россияне сочли, что Путин работал хуже всего за год. Ранее издание «Проект» выяснило, госагентства с января по май стали реже писать о Путине, потому что было меньше инфоповодов. Путин увеличил перерывы в рабочих поездках до уровня пандемии коронавируса.
0: На фоне всего этого и радикального сокращения публичной активности рейтинг Путина начал падать. Падал он на протяжении нескольких недель, причем эти оценки давали государственные социологические службы ВЦИОМ и ФОМ.
1: Опасения за рейтинг конфликтуют с опасениями за безопасность. Так источники издания Financial Times рассказывают, после убийства в Иране верховного аятолы Хаменеи российские спецслужбы временно отключали часть специальной системы слежки, обеспечивающей безопасность президента Путина и его ближайших соратников, опасаясь похожего сценария. После тщательной проверки системы включили обратно. Financial Times обращает внимание. С развитием искусственного интеллекта в сфере шпионажа произошел технологический прорыв. Израильская разведка использовала искусственный интеллект в Иране для анализа данных со взломанных камер. Опрошенный Financial Times украинский хакер добавил, что камеры вокруг Кремля работают, по-прежнему уязвимы и регулярно взламываются. Примечательно, что источники Фаридейли назвали высокие технологии и искусственный интеллект вторым приоритетом Путина. Он, цитата, очень активно проводит встречи по этой теме. Первый приоритет – встречи с участниками войны против Украины и вдовами погибших.
0: А в студии «Радио Свобода» поэт и писатель Дмитрий Быков. Дмитрий Львович, здравствуйте.
5: Здравствуйте, дорогие друзья.
0: У вас сейчас европейский тур проходит. Я очень рад, что мы с вами пересеклись и локацией, и графиками. Удастся обсудить и последние новости. В том числе, давайте все-таки начнем с этой истории вокруг Владимира Путина. Напрашивается слово «паранойя». Пусть это такой скорее медицинский термин, но все же. Как-то вот она витает в воздухе уже несколько недель. Причем настолько, что вот эти вот оглядывания за спины и прочее, оно немножечко уже вызывают инсайды и в российских медиа, и в западных медиа. Раз за разом несколько историй по этому поводу были. На ваш взгляд, вообще, какие именно события к этому привели? Откуда эта паранойя? С чего все началось?
5: Началось с чудовищно огромного стола, с ковида, с культа личной безопасности, который сейчас, мне кажется, вытеснил там все остальные когниции. Он всецело сосредоточен только на личной охране. Но мне представляется, что это, в общем, не очень интересно. Простите, что я лезу в вашу повестку, у вас же свой план разговора, но мне представляется, что Владимир Путин – это наименее интересная тема в сегодняшней России. Интересно то, что будет после него. Насчет Путина существует, по-моему, полный консенсус. Уже, кстати говоря, Роман Абрамович от его лица слетал в Лондон, в Киев. В Киев как раз поехал он с тайным посланием, а в Лондон поехал Зеленский. Но мне представляется, что сейчас судьбу Владимира Путина решает не он сам. Решает его окружение, к которому непосредственно адресуется Зеленский. Решает Киев, решает Запад. А сам Владимир Путин все, что может, уже сделал. Он привел Россию в совершенно безвыходный тупик, не извел ее до таких параметров, которых у нее не было никогда. И интеллектуально, и культурно, и духовно она значительно ниже всех возможных отметок. И поэтому интересно говорить о том, что будет после Путина, и как конкретно настанет это после. А в остальном он классический стареющий диктатор, который находится сейчас вот на треки Салазара, на том пути, когда ему уже будут печатать отдельную газету.
0: О том, что будет после, кстати, в принципе, я тоже с вами хотел поговорить, но давайте тогда сразу перейдем к этому такому заочному, ну, в некотором смысле, диалогу Путина и Зеленского. Было письмо от Зеленского президенту Украины, в числе прочего, я напоминаю нашим зрителям, что он в очередной раз предложил Путину личную встречу. Но тут подключились так называемые дипломаты со стороны России. Господин Небензи, это постпред России при ООН, он назвал вообще провокацией это все. Господин Лавров, который министр иностранных дел, назвал это все, обвинил вообще Зеленского в том, что он невежливый человек, поскольку он личное письмо продемонстрировал всему миру и вроде бы как тоже намекал на некоторую провокацию. Но благо хоть не ударился в исторические воспоминания, хотя они там тоже на пару десятков лет назад ушли. Вот как вы думаете вообще, почему в медийное поле были вброшены еще и дипломаты, которые должны были как-то подчеркнуть позицию Путина, которую тот уже и так озвучил на недавнем форуме в Петербурге?
5: Ну, они почему себя бросили в медийное поле, понятно. Они ни в какой степени не являются ни адресатами письма Зеленского, они совершенно не субъектны. И если кому-то Зеленский обращается, то исключительно к Путину. Почему он это делает публично, тоже понятно. Он хочет показать не подобострастный, не просительный, а скорее требовательный, диктующий тон. Скоро Зеленский принимает решение о разрешении парада в Москве. Наверное, он может обратиться к Владимиру Путину с указанием на возраст. Да, это все вообще очень напоминает горе от ума. Опомнитесь, вы старики. Понимаете, да, прилично лето вашим летом. Пафос этого письма очень простой. Войны заканчиваются лидерами, которые представляют свои народы. Войны заканчиваются мужчинами. Как пересвет с Челубеем, вот вышли на поединок, таким образом мы можем встретиться, и, ну, как, собственно, предлагал еще Гектор Ахиллу или Агамемнону, решить судьбу Троянской войны в личной встрече. Если ты мужчина, если ты лидер, если за тобой стоит твой народ, давай разговаривать. За мной мой народ стоит. Более того, Зеленский о необходимости такого разговора говорил еще 8 марта 2022 года. Говорит, давай сядем за нормальный стол, но только не за этот огромный, а за нормальный, и поговорим как мужчина с мужчиной. Если ты мужчина. Если ты не мужчина, давай тогда исходить из этого. На это письмо очень трудно было ответить адекватно, потому что капитан КГБ всегда проигрывает капитану КВН. Понимаете, это совершенно очевидно. Два Владимира, два капитана, но, разумеется, у Зеленского риторика поставлена гораздо профессиональнее. Ответ Владимира Путина – ответ обиженный, риторически неубедительный и, самое главное, показывающий с предельной наглядностью, что никакого мира, никаких переговоров, никакой соревновательности он не хочет. Он хочет, чтобы Владимир Зеленский приехал в Москву, встал на колени, поставил ногу Владимира Путина себе на голову и сказал, берите Донбасс, а если хотите, то все. Этого не будет. Владимир Путин прекрасно это понимает. Но поскольку он готов только принимать капитуляцию, и никакие другие форматы его не устроят, по всей вероятности, главная цель письма Владимира Зеленского – это лишний раз продемонстрировать обеим странам соотношение их лидеров.
0: Ну, а поскольку публичная риторика несколько противоречит тому, что вы говорите, что он все прекрасно понимает, что же это, отрицание или это политический ход, попытка поднять на мужичка очков в случае переговоров и так далее?
5: То, что он понимает, понимаете, он же, что называется, опытный политик, и, естественно, он видит ситуацию, которую он завел. Но ему никоим образом нельзя поссориться с электоратом. Ему нельзя, как он полагает, унизиться. Ну, я читаю сейчас вот этот курс лекций про Гарри Поттера в этой поездке. Ведь Волан-де-Морт тоже все прекрасно понимал. Но риторику свою он продолжает. Именно потому, что Вольдеморт физически не может попросить прощения. Вольдеморт не может совершить ретардацию, не может отступить, не может перестроиться. У Вольдеморта выбора нет. Вольдеморт, или как его называют в России, Вабан-де-Морт, он действительно, как это не ужасно звучит, обреченная фигура. И более того, то, на что он обречен, мы все понимаем. Так долго трясти ядерным оружием и практически не иметь успеха со всеми конвенциональными вооружениями, так долго обстреливать Киев и ничего не добиться, это означает загнать себя в единственно возможную ситуацию. Помните, есть такой анекдот, да, когда старик приезжает в родной город, это вообще еврейский анекдот, почему вы в таком зрелом возрасте решили совершить алию или паломничество? Я решил умереть на родине предков. Ну, понимаете, когда вы все время говорите про ядерное оружие, вам в какой-то момент могут сказать, ну давайте, ну что уже, давай в конце концов, мы уже все поняли, мы уже боимся, давайте. И поскольку риторически у Владимира Путина не осталось других ходов, кроме запугивания, а все окружение постоянно повторяет эту мантру, мы будем защищаться любыми средствами, мы имеем право защищаться любыми... Ну, и вот я думаю, отчасти Зеленский имеет и цель... создать новую точку напряжения, спровоцировать новое ускорение, потому что к ускоренному развитию России в ее нынешнем состоянии не готова. Принимать решения, серьезные, важные решения, не готова. Это был локомотив, который готов был медленно ехать еще по кругу лет 20, как бы не больше. Но поскольку Владимир Путин решил форсировать события, развязать маленькую победоносную войну, надо помнить, что для режимов в убывающем тренде, в нисходящем тренде, маленькая победоносная война становится радикальным ускорителем конца.
0: Ну, как раз в одном из дальних интервью вы сказали, что война с Украиной, она, по вашим ощущениям, закончится до конца года, причем даже...
5: Мне хотелось бы так думать, сказал я. Я не даю конкретных прогнозов, потому что все помнят только один мой прогноз. Я сказал, что я надеюсь, 70% на это даю, встречать Новый год на эхе Москвы. Я его и встретил на эхе Москвы, но в Тбилиси. Разумеется, я буду еще неоднократно встречать его на эхе, где бы оно ни было. Но... люди забывают, что были у меня и другие, как правило, сбывающиеся прогнозы. Эту войну я предсказал, и аннексию Крыма, и провал летнего контрнаступления. Я не берусь ванговать, когда закончится эта война. Я вижу, что эта война выдохлась, потому что Россия действительно сделала все, что могла. Она может бомбить мирные города Украины неограниченно долго. Победить она не может, запугать она не может. Поэтому тут, вероятно, остается громко хлопнуть дверью. Как мы знаем из Льва Щеглова, предельная цель всякого маньяку уничтожить себя. Если они действительно рассчитывают громко хлопнуть дверью, это геббельсовская формулировка, то, вероятно, ближе к этому России не подходило еще никогда.
0: Но при этом Путин планирует очень даже и надеется жить очень даже долго, по крайней мере. Помните, эта история, как все они обсуждали, как можно жить до 150 лет, выращивать органы на других животных и так далее. Да, то есть, как будто бы немножко не стыкуется это с его
5: обычным планом. Он искренне надеется, что эта риторика произведет наконец впечатление, все забоятся. Более того, вот это еще очень интересно, он надеется, что все признают моральную правоту России, ведь она защищает традиционные ценности, архаику, она как бы лидер глобального юга, она антизападная или ничего подобного, на самом деле нет, глобальный юг совершенно не хочет, чтобы Россия его возглавляла и не верит в нее. Но как бы то ни было, Владимир Путин действует сейчас ровно по пушкинскому стихотворению. «Пора, мой друг, пора». Покоя сердце просит. Идут за днями дни, и каждый час уносит частичку бытия, и мы с тобой вдвоем предполагаем жить и глядь, как раз умрем. То есть для него, по всей видимости, главная надежда – это продлить свою жизнь до бесконечности и запугать всех свидетелей. Но, к сожалению, наши намерения не всегда совпадают с результатом.
0: Ну, а Россия воспрянет это сна? Я поддерживаю ваши статусы.
5: Это не сон. Россия находится в тяжком морке. Конечно, вообще-то Россия все понимает. Там в России подавляющее большинство людей в курсе. Но я прекрасно понимаю и мотивы их стокгольмского синдрома. Они искренне понимают, что если сейчас перестанет существовать опричный режим, который там последние 6 веков правил, начнется что-то совсем новое. А новизна людей пугает бесконечно. Они думают, ну, Путин, ну, хорошо, ну, потерпим, ну, как-нибудь вырулим. Понятно уже, что Путин ведет страну к тотальному поражению, более того, к распаду, к развалу, скорее всего. Но инерция все еще сильнее. И вот еще, понимаете, вот главный, наверное, российский парадокс. Конечно, между Путиным и народом пропасть. Но эта пропасть ничтожна на фоне действительно гигантской трещины между Россией и остальным миром. Именно поэтому всегда Россию можно возбудить ресентиментом. Подсунуть ей польское восстание, подсунуть ей Украину в качестве главного врага, сказать, что мировая война и мы осажденная крепость. То есть внешняя война – это такой безупречный, до сих пор отвлекающий подлый прием. Как только в России осознают, что главный ее враг сидит внутри страны, более того, в Кремле, а к этому осознанию дело близко, видимо, и популярность войны упадет довольно резко. Но пока еще большинство считает, да, война плоха, да, это ужасно, но мы должны закончить его победой, потому что как же иначе? Бывает иначе, потому что если страна фашизируется, она должна признать, восстановив себя против всего мира, она подписала своей причине смертный приговор.
0: Ну, к слову, о том... об этом вот попытке осознать реальность внутри России в плане настроения. Вот недавний концерт Макса Коржа в Стамбуле. Десятки тысяч людей из разных совершенно стран. На одной вот танцплощадке оказываются флаги Украины, России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, других стран. Огромный плакат «К черту политику», это я ласково перевожу с английского, там немножко другое слово. Крики «Нет войны», в конце концов, мы тоже видели в соцсетях. И вообще какое-то такое настроение, что, ах, боже мой, это же как в 2018-м, как вот в районе Манежной и Никольской улицы. Вот это вот дружба народов, счастье, радость и так далее. Это ли не демонстрация того, что все-таки как минимум молодые люди, как минимум аудитория Макса Коржа, она настолько устала от войны, что она вот готова это выкрикивать в любой такой юрисдикции, где это точно не воспринимается законом?
5: Понимаете, какая штука? Устать-то они устали. Но они до сих пор не понимают, что даже если война закончится, прежняя реальность не наступит. Она разрушена бесповоротно. И это слава богу, потому что эта стабильность была стабильностью настила на болоте, зыбкой гати, которая вздыхала, дрожала, хлюпала. Но никакой стабильностью там не пахло. Я совсем не хочу вернуться в предвоенное время, потому что в предвоенное время было полно тревожных ожиданий, взаимного отвращения. Сейчас, наоборот, рассеянная Россия, она гораздо более солидарна. Я езжу по Европе, встречаю везде, ну, как будто вот полное ощущение, что я иду от Арбата до Никитской. Я на каждом шагу встречаю людей, которые раньше мне попадались навстречу, и я вижу, что мы стали друг другу как-то гораздо нежнее, гораздо, что ли, деловитее, солидарнее. Вообще рассеянная Россия мне нравится больше, чем страна, объединенная кровью и почвой. Вот надежда на то, что будет как раньше, которая есть у кого-то, но мне она совсем не присуща, это надежда ложная. Как раньше не будет. Но зато посмотрите, какая свежесть, какое озоновое чувство при мысли о том, что не будет больше этого четырехтактного цикла. Революция, заморозок, теперь застой. Не будет больше этой опричнины. Не будет вечного русского конфликта Родины и Истины. Начнется новая страна. Разве это не пахнет озоном? Вот эта мысль меня, честно говоря, греет и вдохновляет.
0: А как это будет выглядеть, вот эта страна?
5: Ну, это я так далеко я заглянуть не могу. Я только подозреваю, что первое, что Россия должна сделать, это полностью отменить свою нынешнюю пенитенциарную систему и по возможности упразднить тюрьму. Потому что любая тюрьма в России будет превращаться, к сожалению, в пыточный застенок. Нужно что-то новое. Понимаете, нужно миру предложить что-то, чего еще никто не делал. Вот как превратилась там в свое время русская революция в один из главных русских брендов. И все стали молиться на русскую революцию, на русский прогресс. Она очень быстро была захвачена реваншистами. Она превратилась в русский реванш, в сталинизм, а что угодно. Но в 20-е годы озоном попахивало еще, да, каким-то грозовым. Значит, я думаю, что сейчас есть и Россия предложит миру новую образовательную систему, не основанную на опросах и на контроле, или новую тюремную систему, при которой тюрьмы не будет вообще, а, скажем, всех преступников будут экспортировать в другие страны, которые умеют обращаться с тюрьмой, которые могут сделать из тюрьмы не вечное Лефортово, не кресты. Или предложить какую-то концепцию лечения или перевоспитания, не знаю, любую нерепрессивную концепцию. Потому что лишение свободы – это инструмент растления. Вот если Россия предложит миру новую концепцию, мир увлечется, пойдет за ней, возникнет дискуссия. А если Россия будет по-прежнему цепляться за свое прошлое, надо сказать, уже полностью выродившееся, уже просто демонстрирующее, ну, все формы зомби, все формы полного рождения, если это будет очередной повтор, то я боюсь, что и самим россиянам, и их ближайшим соседям станет хуже всего, станет смертельно скучно. Когда страна вызывает только смертельную скуку, я думаю, она начинает быть отвратительна самой себе.
0: А можно какие-то примеры таких стран? Вот, может быть, наоборот, сколько это есть, то самое отсутствие движухи, о которой Владимир Путин теперь периодически говорит, по попытках подцепить такой молодежный слэм.
5: Движуха разная бывает. Движуха же совершенно не обязательно связана с войной. Я, наоборот, думаю, что самая трудная жизнь в стабильных странах, как говорил Марья Васильевна Розенова, самая страшная смерть от скуки. Мне кажется, что глубокая депрессивность как раз западноевропейской культуры в последнее время, она именно с тем и связана, что здесь люди как перестали ставить себе ослепительные глобальные задачи. Максимум того риска, который они могут себе позволить, это довольно примитивная, довольно пошлая философия Марин Ле Пен. А некоторый тупик общественной мысли, отсутствие дерзаний, некоторое нежелание радикально ломать мир. Вот 68-й год, наверное, это было ужасно, но тем не менее, это был все-таки колоссальный взлет вдохновения. Когда мы смотрим с вами фильм «Мечтатели», когда мы смотрим «Восстание парижской синематеки», когда мы видим баррикады или там студентов комитета «Францесс», которые захватили это все, мы понимаем прекрасно, что это левачество, что там портреты Мао Цзэдуна на баррикад, но мы понимаем и то, что все-таки это общественные дискуссии, дуновение свежего ветра. А я думаю, что Европа пересобирается сейчас вокруг Украины. А Украина не боится дерзать, все время придумывает что-то новое. И даже снова с памятника Булгакову для меня это скорее повод к масштабной общественной дискуссии, которая там немедленно началась, а вовсе не к каким-то тоталитарным проявлениям. Я думаю, что постепенно Европа, а потом и весь мир, будет пересобираться вокруг Украины, потому что Украина сейчас живет как бы в таком уже посмертном пространстве. Она перестала бояться чего бы то ни было. И значит, дверь в будущее перед ней открыта шире всего.
0: 68-й год вы упомянули, мне вспоминаются вот эти вот «Будьте реалистами, требуйте невозможного» от Жана Кагадара. И моя мысль идет дальше в Канны, откуда он избежал. Ну, не избежал, он приехал в Париж, крича там со сцены о том, что это правда, крайне это... важно вернуться в Париж и поддержать студентов, которые начали...
5: Совершенно верно, да, это правда, да, и Гадару было бы, да, Аркадий Годар. Гадару слабо было сформулировать эту мысль, это или Кон Бендит, или кто-то еще из левых философов. По-моему, Кон Бендит, будьте реалистами, требуйте невозможного, это хороший лозунг, понимаете? Вот мне сейчас все говорят, отменить тюрьму невозможно, переформулировать пенитенциарную систему невозможно, сделать Россию нерепрессивной невозможно. Так будьте реалистами, требуйте невозможного. Пока вы разбегаетесь на 1.5 метра, вы прыгнете на 1.20 м. Чтобы прыгнуть на 1.5, надо разбегаться на 2. Понимаете, надо ставить себе фантастически амбициозные великие задачи. Если их нет, зачем мы живем? Зачем мы рожаем детей? Мне в свое время Юрий Шевчук сказал священную фразу. Везде ото всех слышу, молодежная культура умерла, рок-н-ролл умер, будущее умерло, авангард умер. Ребята, вы зачем детей плодите? Я перед своими детьми, которые со мной, кстати, путешествуют, здесь у меня старший сын в Риге, младший со мной ездит, я перед ними чувствую ответственность. Я должен им придумать что-то интересное. А может быть, они сами мне придумают что-то интересное. Понимаете, это страшнее, скучнее русского циклического повтора, который вырождается уже третий век подряд. Не может быть ничего. Попробуйте прорвать этот замкнутый круг. Мне когда-то Сью Таунсенд, великая британская писательница, сказала... От отсутствия исторической воли Россия воспроизводит в истории свой календарный год. Ничего нет скучнее этой природности. Лето, осень, зима, весна. Порвите круг, потому что все христианство имеет своей целью разорвать цикл и создать прямую. Ну, как шар и крест у Честертона. Я надеюсь, что одно из главных свидетельств бытия Божия – это его сохраняющийся интерес к миру. Мы должны ему показывать что-нибудь нескучное.
0: Ну, в Канны я почему хотел вообще перейти? Успех Андрея Звягинцева там на фестивале. И вот эта дихотомия, уехавшая, оставшаяся, она как будто бы напрашивается в нашем с вами разговоре, учитывая, как вы упомянули, людей, которые встречаются по эту сторону границ. Тут такой вопрос, было ли неизбежно вот это разделение, во-первых. Во-вторых, остается ли влияние русской культуры в эмиграции, на ваш взгляд, хоть сколько-нибудь определяющим, опять же, учитывая Гран-при Канн?
5: Я не видел картину, но верю еще не Пронченко, она, наверное, хорошая. Тут видите, какая вещь. Принципиальная новизна ситуации в том, что осуществился прогноз Ленина. Ленин сказал, если верить Горькому, кто перетянет всех архимедов на свою сторону, тот и перевернет землю. Если мы перетянем, мы ее перевернем. А если не мы, то, значит, вот так будет. Простите, что я все время провод поправляю, но он выскакивает из уха, это, видимо, от избытка чувств. Так вот, понимаете, сейчас принципиальная новизна ситуации в том, что проект существует не в России, а за ее пределами. Тогда, в 20-е годы, когда Россия раскололась на уехавших и оставшихся, был какой-никакой, наверное, во многих отношениях кровожадный, кровавый, но, тем не менее, красный проект, модернистский. Россия использовала свой модерн для того, чтобы разрушить прежнюю систему, а новый построить не сумела. В результате теперь, в последней итерации, когда уже какие-то зомби восстали из ада, гении уехали, а таланты остались. Уехали Сорокин, Акунин Чертишвили, Улицкая, Букша, лучшие издатели, организаторы процесса, Гаврилов, Рушадзе. Уехали лучшие музыканты, Гребенщиков, Нойс, Монеточка. Шевчук продолжает там оставаться героически, я им восхищаюсь, но тоже он выступает большей частью за рубежом. Иными словами, поменялось соотношение. Раньше Пастернак говорил, здесь дует ветер в России, ветер больших идей, а в Берлине все затхлая скука. И Шкловский повторял то же самое. Сейчас, в общем, наоборот. Сейчас именно рассеянная Россия, освободившаяся от диктата крови и почвы, демонстрирует и гораздо больший уровень деловитости, и гораздо больший уровень взаимопонимания. Я тут грешным делом написал такой стишок недавно, да? Ни стычки, ни ссоры уже не нужны, всем поровну пепла хватило. Гораций с Овидием стали нежны, когда появился Аттила. Я детям оставлю не ржавую жесть, а всю без изъяну планету. Отечество славлю, которое есть, но трижды которого нет.
0: Это был Дмитрий Быков в прямом эфире. Спасибо. На Радио Свобода. Я благодарю вас за то, что побывали с нами в прямом
5: Спасибо.
0: Эфире.
5: Спасибо. Приходите, вы еще можете успеть на вечер.
0: Действительно. О новых событиях завтра в это же время вам расскажет мой коллега Артем Радыгин. Понаблюдаем, например, за исчезновением главы Центробанка. Например, такая довольно-таки внезапная, возможная тема наша с вами на завтра. Уважаемые зрители, на этом на сегодня все. Это была программа «Лицом к событию». До свидания и будьте свободны.

0: главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора. Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александр Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью военного эксперта Анатолия Храпчинского журналисту телеканала «Настоящее время» Ксении Соколянской. Прошел саммит «Глобсек» неправительственной организации, которая занимается проблемами мировой безопасности. Среди обсуждаемых вопросов было в том числе усовершенствование общеевропейской системы противовоздушной обороны, которая должна противостоять российским ракетам и дронам в случае, если Россия начнет удары по европейской территории. Вскоре после окончания саммита стало известно о российском беспилотнике, который упал в Румынии на жилой дом в городе Галац в ночь на 29 мая. Пострадали 2 человека. Румынские власти подтвердили, что дрон был российским, одним из десятков беспилотников, выпущенных в ту ночь по Одесской области Украины. Российский президент Владимир Путин на пресс-конференции 29 мая в Астане усомнился в этом, предположив, что беспилотник мог быть украинским. Он отметил, что расследование сможет установить истину, если румынская сторона передаст обломки. 31 мая президент Румынии Никуш Ордан, ссылаясь на данные обследования обломков БПЛА, написал, что специалисты пришли к однозначному выводу, что речь шла о российском ударном беспилотнике «Герань-2». По словам Дана, техническая экспертиза уже готова. Президент Румынии снабдил свой пост фотографиями. Он отметил, что на обломке видна надпись «Герань-2», а о том, что это именно беспилотник этого типа, свидетельствует технический анализ других обломков. Заявление Путина президент Румынии не комментировал. В работе саммита «Глобсек», где обсуждалась в том числе коллективная оборона стран Европейского Союза при угрозе атак беспилотников, принимали участие многие украинские эксперты. Их опыт войны против России оказался чрезвычайно ценным. Украинский военный эксперт Анатолий Храпчинский был гостем саммита «Глобсек». В интервью телеканалу «Настоящее время» он рассказал о проблемах создания общеевропейской ПВО и о том, почему она пока не справляется с дронами. Вопросы ему задавала Ксения Соколянская.
5: Анатолий, мы с вами разговариваем в Праге. Вы буквально только что закончили участвовать в специальном закрытом мероприятии форума «Глобсек», где, как я понимаю, обсуждались риски и вызовы и задачи европейской ПВО. Как развивались события в предыдущие несколько дней? Власти Эстонии сообщили, что впервые сбили беспилотник в своем воздушном пространстве. Потом в нескольких регионах Литвы была воздушная тревога из-за угрозы беспилотников. Кажется, риски для европейской ПВО очевидны. Вопрос, что насчет задач и готовности европейской ПВО к этим рискам и вызовам?
6: Якщо відверто, європейська ПВО не готова.
7: Если честно, европейское ПВО не готово. Давайте начнем с того, что классическая система противовоздушной обороны строилась против больших самолетов, против ракет, классических ракет, баллистических ракет, но не строилась против малых целей. И здесь важно понять, что классический радар системы Patriot, SAMP-T, Iris, радары, выпускаемые Fails, обнаруживают самолет, обнаруживают ракету на расстоянии 650 километров.
6: Але дрон вони виявляють на відстані 10 кілометрів.
7: Но дрон они обнаруживают на расстоянии 10 километров, 10-15. И тут нужно понять, что время на реакцию у вас 3 минуты, если мы считаем скорость дрона там 180 километров в час. Мы сейчас берем не реактивный шахет, а берем просто классический дрон, массово применяемый Российской Федерацией. Поэтому здесь следует понимать, что у вас остается мало времени. А стоимость таких радаров – это миллионы, миллионы евро.
6: И, соответственно, эти
7: И, соответственно, эти технологии создавались, чтобы защищать секторно. И не предполагалось, что, например, из акватории Балтийского моря, из теневого флота могут быть запущены шахеды.
6: Потому что напрямок нападу в этом направлении работала система.
7: Система противовоздушной обороны работала с учетом направления нападения. То есть, условно, если у вас есть враг там, и мы работаем в том секторе. А дроны могут залететь неожиданно. Они могут использовать рельеф для того, чтобы подлететь как можно ближе к объекту, который нужно найти. Затем подняться на высоту и напрямую идти на цель. Поэтому на самом деле европейское ПВО сейчас не готово. У нее нет тех систем, которые есть в Украине. Они пытаются разворачивать это. Мы говорим о разных сенсорах, которые позволяют делать ранние предупреждения. Потому что звуковой сенсор может распознать звук, например, двигателя шахеда. И, соответственно, если этих сенсоров достаточно, то можно даже прогнозировать условное направление нападения.
6: Але після цього треба включати інші системи, які допоможуть вам.
7: Но после этого нужно включать другие системы, которые помогут вам обнаружить, сопровождать и уничтожать цели. И если говорить о современной классической системе воздушного нападения, я ее очень часто сравниваю с DDoS-атакой. Это та же ситуация, когда используется большое количество разнообразных воздушных целей, связанных с разными по профилю дронами.
6: Витриних цілей, які різні за профілем, тому що шахедів зараз у Росії.
7: Так как шахедов сейчас в России 5 образцов с разными скоростями. Герань-5 — это вообще иранский дрон, соответствующий профилю полета крылатой ракеты.
6: Тому тут треба зрозуміти, що нам не просто потрібно.
7: Поэтому здесь нужно понимать, что нам нужно не просто обнаружить. То есть классическая система противовоздушной обороны «обнаружил и уничтожил» не работает, потому что в такой воздушной атаке около 30 или 50% — это приманка, пародия, то, что нагружает противовоздушную оборону.
6: Пародии — то, что навантажує протиповітряну оборону.
5: А те собеседники, с которыми вы говорите на этом форуме, да, или какие-то другие ваши партнеры, они понимают реальное состояние европейской ПВО?
6: Они понимают, поэтому они прагнут от Украины, как можно...
7: Они понимают это, и поэтому стремятся от Украины получить как можно больше экспертизы. Но проблема остается в границах, стоящих между Европой, даже внутри Европы. Давайте вспомним, как в свое время, во время Второй мировой войны, Британия передала магнетрон Соединенным Штатам. После этого началось активное развитие радио. Локации, классической радиолокации, X-бенд радаров, позволяющих обнаруживать воздушные цели. Сейчас большинство европейских компаний думают, как они могут сделать что-то конкурентоспособное на рынке. А должно большинство европейских компаний думать, как они могут сделать то, что защитит их в дальнейшем.
6: Я буквально вчера тоже на одном из выступлений
7: отметил, что сегодня вы можете помочь защитить Украину, а завтра вам, может быть, потребуется защищать Европу. Поэтому здесь нужно понять, что Украина сейчас на передовой, у нас есть качественные технологии, и поэтому нужно открывать границы для технологий, создавать объединения, делать единую стратегию развития ВПК.
6: Робити єдину стратегію розвитку ОПК. Європа, до речі, насправді...
7: Європа, кстати, действительно делает некоторые шаги. Давайте вспомним. В 24-м году, в конце 24-го года, была написана всеобщая стратегия развития ВПК, которая предусматривала увеличение финансирования в этот сектор. Дополнительно она предполагала даже определенное финансирование Украины. Но при этом нужно упомянуть, что большинство этих средств пошли в изготовление чего? Танков, пушек, которые уже малоэффективны. Я постоянно привожу пример, что тяжелая техника российская уменьшилась в количестве не после применения джавелинов или НЛОУ, а после украинских дронов. Это очень важно понимать, потому что пока Европа думает, как помочь, как защитить себя, она теряет шанс действительно получить помощь, получить решение.
5: Я, когда готовилась к нашему интервью, прочитала много ваших интервью, и вот выписала себе одну фразу недавнюю. Украина не экспортирует оружие, но может экспортировать гарантии безопасности. Мы начинали войну с того, что просили защитить наше воздушное пространство от российских ударных беспилотников, дронов, ракет и всего остального. А сейчас мы можем предложить такие услуги любой стране мира. Очень интересно, насколько это справедливо.
6: Справедливо, потому что не надо было достаточно помощи Украине.
7: Справедливо, потому что не было оказано достаточно помощи Украине. Если бы Украине дали достаточно оружия, и мы смогли бы остановить Россию, то тогда не было бы развития технологий. Мы бы и дальше создавали системы типа Патриот, которые бы работали по баллистическим и крылатым ракетам. Кстати, здесь следует отметить, что, например, система Патриот значительно улучшилась за время этой войны за счет украинских военных. Почему? Потому что Россия существенно модернизировала ракеты «Искандер-М», которые могут маневрировать на продолжительной части захода на цель. И, соответственно, Соединенные Штаты проделали колоссальную работу с помощью украинцев, которые предоставляли свою экспертизу. Как так сделать, чтобы все же перехватывать эти ракеты? И появилась ПАК-3МСИ, новая версия этой ракеты, которая довольно быстро может перехватывать, даже учитывая происходящее небольшое там изменение в траектории. Потому что, ну, опять же, баллистическая траектория — это прямое попадание.
6: Прямое облучание, когда мы кажем про заход сверху.
7: И когда мы говорим о заходе сверху вниз, условно говоря, она может маневрировать влево-вправо. А эти 2 метра, извините, это колоссальная утрата возможности уничтожить ракеты. Потому что баллистические ракеты уничтожаются кинетически, то есть прямым попаданием в ракету. То, что не смогли сделать советские ВПК, они это компенсировали ядерными боеголовками в ракетах-перехватчиках, для того, чтобы увеличить волну от удара и все же перехватить то, что летит. Поэтому, в принципе, то, что я отметил и сейчас на встрече, если Европа не готова остановить Российскую Федерацию, то тогда она должна сделать Украину сильной, потому что Украина является гарантией безопасности Европы. Мы являемся границей, которая закрывает сейчас от той угрозы, которая несется из Российской Федерации.
5: Вы несколько раз уже сказали про Патриот, у меня был вопрос про проект Фрея. Это действительно может быть альтернативой?
7: Большинство современных видов вооружения дорогостоящие лишь потому, что их долго разрабатывали. Представьте себе, 5 лет назад куча инженеров, создающих какой-нибудь проект. Безумные зарплаты, безумные гарантии, безумное финансирование. У Украины нет такого времени, поэтому у нас появилась куча дешевых решений. Дешевые решения, позволяющие нам быстро реагировать на угрозу и искать решения противодействия. Именно поэтому мы инвестируем свои знания в то оружие, которое помогает нам бороться с врагом. И тут, если мы говорим о проекте Фрея, то на самом деле это решение, которое поможет сделать дешевую ракету-перехватчик для перехвата баллистики, поможет сделать систему противодействия угрозе. Опять же, надо не забывать о том, что защита от баллистики — это лишь 20%. Все остальное — это крылатые ракеты, обычные шахеды, которые используют малую высоту и, соответственно, нагружают систему противовоздушной обороны.
6: Шахеды, которые используют малую высоту и, соответственно, навантажают систему противоположной обороны.
7: Поэтому я бы говорил о комплексной системе с искусственным интеллектом, где формула «обнаружил и сбил» не работает, потому что нам нужно понимать, какая цель за что отвечает.
6: Потому что нам нужно понимать, какая цель за что отвечает. Есть дроны, которые ретрансляторы.
7: Есть дроны-ретрансляторы, есть дроны-разведчики, обнаруживающие средства радиоэлектронной борьбы или радиолокации. Извещают другие дроны о том, что там есть средства, которые нужно уничтожить. Чат-бот в телеграм-канале, обмен информацией и, соответственно,

0: Нужно идти в этом направлении. В любом случае, такое количество мы не сможем победить железом.
1: Мы не сможем перемогти железом.
2: А это то, что делает сейчас российская сторона, перенаправляя украинские дроны так, чтобы они влетали в воздушное пространство ЕС? Или это немножко?
1: Ну, давайте начнем с того, что они работают простыми.
0: Они работают простыми средствами радиоборьбы, которые существенно влияют на возможности навигации. Здесь следует сказать, что на самом деле Россия подошла к этому вопросу подготовленной. В начале 22 года они имели неплохие средства радиоэлектронной борьбы. То есть они качественно работали. За счет чего? За счет того, что они понимали, что большинство стран мира используют навигацию, спутниковую навигацию для точного наведения ракет, артиллерийских снарядов. И, соответственно, они создавали там краснуху, разнообразные системы, создающие существенные проблемы в частотном диапазоне.
1: Різноманітні системи, які створюють суттєві проблеми в частотному діапазоні.
0: Поэтому я бы говорил о том, что это влияние средств приводит к тому, что дроны могут отклоняться от курса. Но мы работаем над этим, и у нас есть некоторые решения по визуальной навигации, такие, какие есть именно в России.
1: Так, как самое в России.
3: В настоящее время на радио «Свобода». Интервью военного эксперта Анатолия Храпчинского журналисту Ксении Соколянской. Баланс сил в российско-украинской войне дронов непрерывно меняется, и предсказать, каким он будет, очень сложно. Сейчас война дронов как минимум затрудняет любые наступательные действия, в частности, помогая украинской армии замедлить продвижение российских сил по всей линии фронта. Однако ранее операторы дронов из Украины в интервью «Радио Свобода» отмечали, что удерживать позиции исключительно дронами невозможно. Их необходимо удерживать на земле. Оборона может нормально функционировать только при совместной работе операторов дронов и пехоты, и полностью нивелировать недостаток живой силы дронами нельзя. Европейский Союз создал с Украиной так называемый «Альянс дронов». Этот проект реализуется как оборонный и направлен на совместное производство дронов и систем защиты от них. Об этом 7 мая заявил представитель Еврокомиссии Том Ренье. По его словам, Украина получила большой опыт, когда речь идет о возможностях дронов и возможностях противостоять им, а Альянс создаст синергию между европейской индустрией защиты от дронов и украинской индустрией, заявил Ренье. Военный эксперт Анатолий Храпчинский, участник саммита Глобсек, отмечает, что часто быстрое реагирование на вызовы сдерживает бюрократия в Европейском Союзе. Он рассказывает, что при работе украинским предприятиям ВПК приходится применять изобретательность, разрабатывая новое оружие против России, так как технологии постоянно меняются, и Украине приходится адаптироваться к обстоятельствам на фронте, тестируя новые разработки на поле боя. Продолжаем разговор с Анатолием Храпчинским.
2: Два follow-up вопроса. Во-первых, вот то, что вы сказали, что было очевидно, что Россия готовилась, а по уровню этой подготовки можно предположить, сколько времени они потратили, да, перед началом большой войны?
0: 2003 год, начало подготовки Российской Федерации к войне. Давайте вспомним, что они первое начали. 2003 год. Вот это начало, когда можно сказать, что Россия начала готовиться к войне. Почему? Потому что накопление разнообразных видов вооружения, активное взаимодействие с европейскими странами для того, чтобы понять, как что работает. Затем давайте вспомним, что пик возможностей, когда россияне изготовляли там сумасшедшую кучу самолетов, до 2014 года. Затем, когда вышло с Крымом, но не вышло с частью Украины, они получили санкции, и в результате чего упустили возможности. Например, ставить французскую авионику на самолеты Сухого.
1: Вони втратили колосальну можливість виробляти.
0: Они упустили колоссальную возможность производить чипы. Intel-чипы стояли у них в авиационной технике. Сейчас они ставят там что-то, привезенное каким-то странным путем, либо произведенное, например, в Беларуси. Беларусь очень активно помогает. Завод «Интеграл» производит большое количество того, что Россия не может получить за границей.
1: Россия не может отримати за кордоном.
0: Как так вышло? Ну, давайте вспомним 2017 год. Накладываются санкции на Российскую Федерацию. В то же время Беларусь начинает скупать с бешеным количеством станки по изготовлению микрочипов. И это привело к возможности получить дополнительную такую, дополнительную фабрику, дополнительное усиление за счет белорусских компаний, поставляющих в Россию сейчас большое количество наименований. Я постоянно подчеркиваю, что нужно бояться не THS Industries в российских ракетах, а нужно бояться российских комплектующих и белорусских комплектующих.

0: Существующих. То есть это локализация рынка, то есть они сами могут работать. Единственный инструмент, который может лишить Россию возможности воевать, это утрата возможности продавать нефть, продавать газ, то, что они могут продавать. Ну то есть золото, все ископаемые. Но мы ведь понимаем, что сейчас в мире этой экономики это сложно остановить.
1: И второй вопрос, пока я не забыла, по поводу этих перенаправляемых дронов. После последнего инцидента с Эстонией Москва стала опять говорить, что, значит, Украина использует воздушное пространство страны ЕС для того, чтобы запускать с него свои дроны. Я хочу спросить, в ЕС признают, естественно, что у Украины есть право на самооборону, но при этом просят быть осторожнее. Что именно имеется в виду, и говорите ли вот вы на своих встречах про какие-то такие вещи?
2: Ну, давайте почнемо з того, що якщо Європа не хоче бачити російські дрони, то нехай мириться з українськими.
0: Ну, давайте почнемо з того, що якщо Європа не хоче бачити російські дрони, то пусть мириться з українськими. Вони не несуть угрози. Так би європейці збивали російські дрони, як вони збивають залітаючі туди українські. Давайте почнемо з цього. Поэтому, в принципі, я говорив о том, що Європі нужно об'єднати усилия, потому що все происходящее – это оказание помощи, которое только сдерживает возможности. Украина сама разработала дальнобойные средства вооружения. Большое количество вооружения, которое помогает украинским военным, было разработано самостоятельно украинскими инженерами.
2: Нам не надали ни томагавки.
0: Нам не предоставили томагавки. Даже те же Storm Shadow были в ограниченном количестве. Даже атакамсы были в ограниченном количестве, и их запрещено было использовать по территории Российской Федерации. Частные случаи, когда можно было использовать. И это было из-за колоссального сбора данных, что именно там есть важный объект, и потеря таких возможностей может привести к определенному ослаблению врага.
2: Пенал послабления врага.
1: Скажите, пожалуйста, последняя, самая серьезная за год атака украинских дронов на Москву и Московскую область. Как всегда, две стороны и разные типы заголовков. С одной стороны, писали, что ПВО Москвы пробито. Естественно, пророссийские медиа писали о том, что полностью ПВО справилась с атакой. Тоже читала ваши комментарии. Видимо, российское ПВО и та ПВО, которая работала в Москве, она чем-то похожа на европейское. То, что вы говорили в начале интервью, она не про такие дроны.
2: Давайте почнемо з того, що російське ППО, яке вони побудували навколо Москви, насправді доволі непогане.
0: Давайте почнемо з того, що російське ПВО, которое вони построили вокруг Москви, дійсно доволі неплохое. Оно має множество різнообразних средств. Но классическая проблема того, що опять-таки это подход, классический подход, увидел и уничтожил, который сейчас не работает. Опять-таки в очередной раз подчеркну, что недостаточно радиолокационных средств, которые могут обнаруживать заранее цели в воздухе. Использование рельефа, использование внешних помех в виде трассы, каких-то шумов разнообразных, это не позволяет. Россия сейчас разворачивает, пытается создать систему контроля воздушного пространства, которая предполагает имплементацию большого количества разнообразных систем. Но давайте...
1: У них получится?
0: Я думаю, что если панцирь, русский панцирь, стал на вооружение после того, как инженеры русские обматывали дроны, которые они планировали сбить фольгой, для того, чтобы они лучше были видны на радарах, хорошо, если они и дальше так же будут делать, потому что у них не получится.
1: В частности, комментируя эту большую атаку, вы говорили о том, что она демонстрирует, что оборонно-промышленный комплекс Украины вышел на новый уровень. И я так понимаю, это то, о чем вы мне тоже сейчас говорили, вы имеете в виду и государственный, и частный сектор.
2: Безумовно, потому что насправді, ну я бы сказал, что у нас зараз на більшому рівні приватний сектор.
0: Безусловно, потому что на самом деле я бы сказал, что у нас сейчас на более высоком уровне частный сектор, потому что государство позволило создавать компании оборонного сектора, даже иногда закрывая глаза на какие-то несогласованные правовые нормы. Но силам обороны требовалось оружие. Государство отреагировало правильно, предоставило возможность создавать компании. И сейчас можно говорить о 2500 компаний, только частных компаний, которые работают в области обороны. И это не только Middle Strike, Deep Strike, это и всевозможные системы радиоэлектронного оборудования. То есть уже большинство компаний становятся устойчивыми. То есть рынок ВПК становится таким, что европейцы приезжают в Украину, американцы приезжают в Украину, интересуются, как у нас это работает. Даже американские военные отмечают, что мы гораздо интереснее решаем проблемы. Но это украинская изобретательность. Здесь следует понять, что это украинская изобретательность, которая нам помогает быстро адаптироваться под любую угрозу. Поэтому, в принципе, здесь есть и активно работающие государственные предприятия. Опять-таки, есть ряд государственных ракет, которые работают очень хорошо. И «Нептун», и «Рута», и там другие элементы в украинском ВПК. Поэтому здесь я бы говорил об этом взаимодействии. Но я, как сторонник частного сектора, буду говорить, что частный сектор более эффективен, потому что я сотрудничаю с одним из инвестиционных фондов и видел условно запрос на финансирование от частного сектора и частично от государственного.
2: Запит на финансирование от сектора приватного и частково
1: вот я хотела спросить, со стороны западных партнеров интерес к частному сектору больше?
2: Больше до частного сектора. Знов-таки, потому что мы больше гнучки.
0: Больше к частному сектору. Опять же, потому что мы более гибкие. Мы понимаем необходимость. Как происходило в Украине? Мы ехали на фронт, общались с военными. Что вам нужно? Они говорили, мы приезжали и это создавали. Затем приезжали и тестировали вместе, и улучшали его постоянно. То есть у нас было прямое горизонтальное взаимодействие на уровне с ротами, батальонами, то есть с воюющими. То есть мы, обходя Министерство обороны, обходя там все эти системы, которые могли бы нам создавать бюрократические помехи, мы искали решение, искали, потом делали сборы волонтерские на закупку, потом получали уже кодификацию, и уже это поступало в войска, уже когда качественно себя зарекомендовало.
2: Волонтеры на закупівлю, потім це отримували вже кодифікацію, отримували і вже поступало військо, вже коли вже якісно за себе зарекомендувало. Поки що можна казати про
0: пока можно говорить о том, что Европа работает наоборот. Она дает технические задачи, компании начинают искать решения. Потому что Великобритания для Украины разрабатывает баллистическую ракету. Вот задача была в конце прошлого года. До конца этого года сделать баллистическую ракету для Украины стоимостью менее миллиона долларов. И выиграли три компании, которые сейчас разрабатывают. Вот. А у нас некоторые ракеты стали лучше работать за три месяца.
1: В конце я вот просто сейчас поняла, что я стала все больше и больше видеть материалов в западных средствах информации. Ну, вот зрители нашего канала знают, у нас есть съемочная группа, которая регулярно ездит на передовую, а вот на днях я видела у CNN репортаж с «Дороги жизни» в Константиновку, и там весь репортаж был про дроны, и вот война дронов, и что дроны и роботы определяют. И я подумала о том, что, ну, вроде как мы это знаем практически с самого начала войны, и, видимо, в западных медиа и, наверное, как следствие, в западном обществе сейчас начинает приходить вот это понимание.
2: Я не уверен, что они уже зрозуміли, яку загрозу. Им потрібно показувати, знаєте, оцих виртуальних шоломах.
0: Я не уверен, что они уже поняли угрозу. Им нужно показывать, знаете, в этих виртуальных шлемах разрушенные украинские города. Потому что, ну, они рассуждают о том, как бы они воевали, да? Вот они воюют, НАТО. Отработали по ключевым точкам в Иране и решили, что все, там победа. А здесь нужно понять, что Россия уничтожает все на своем пути. И Европа может вспомнить это на примере Второй мировой войны, когда она сдавалась для того, чтобы не разрушали их города. Они переживали за города. А Украина желает свободы и пытается объяснить это Европе. Когда это Европа поймет? Возможно, когда увеличатся атаки шахедов по территории Европы.
2: А Украина хочет свободы. И намагається пояснити це Європі. Коли це Європа зрозуміє, можливо, коли збільшаться атаки шахедів по території Європи.
1: Но ще це не произошло.
2: Залітали деякі групи, ми бачимо, що реакція була...
0: Залетали некоторые группы. Мы видим, что реакция была не очень оживленной. Но это проверка со стороны Российской Федерации. Они проверяют. Они сейчас активно работают в информационном пространстве, создавая там угрозу посредством закрытия лесополосы близко к Европе. Они проверяют реакцию.
2: Лесосмуги близко до Европы. Они проверяют реакцию.
1: Хотела попрощаться, но вот раз вы сказали про Беларусь, я еще слышала такое мнение, что это совпадает с поездкой Трампа в Китай. И что эта акция, направленная, может быть, даже не столько сейчас на устрашение самой Украины, сколько на Запад, как проверка.
0: Я думаю, что лучшее решение для Украины – понять, что гарантии безопасности находятся в Украине. И сильная Украина – это гарантии безопасности для Европы. И здесь нужно говорить об объединении усилий. То, что я сейчас говорил неоднократно, я говорю, нам нужно объединять усилия, убирать границы. Большинство спецслужб многих стран Европы не позволяют вывести технологии. Но они переживают, они приходят к нам и спрашивают, как вы защищаете воздушное пространство. Окей. Правда, я только что со встречи чаще говорю, дайте технические характеристики вашего средства. Я его имплементирую со своим. Мы не можем. Так а вы от меня хотите ответить, как я защищу ваше воздушное пространство, как мое средство работает. Но вы не даете мне свои технические характеристики. Так мы делаем бизнес или мы ищем решение, как защитить себя? Поэтому основной месседж – давайте не делать бизнес, а давайте искать решение для защиты Европы, объединения Европы против такой угрозы, которая есть сейчас.
2: Объединение Европы против такой угрозы, которая есть сейчас.
3: Военный эксперт Анатолий Храпчинский в интервью журналисту телеканала «Настоящее время» Ксении Соколянской рассказывал об украинских разработках БПЛА, системах противодействия им, а также о сотрудничестве Украины и Европейского Союза в области современных военных технологий. Выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
4: Студия подкастов «Радио «Свобода».
5: Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
6: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
5: Цитируй «Свободу».
7: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
8: Был такой грех.
7: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
3: Свобода – это возможность выбора.
9: Привет, с вами подкаст «Кавказ Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня вторник, 9 июня. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. ВСУ нанесли удар по мосту, соединяющему аннексированный Крым с оккупированной частью Херсонской области. В Балашихе в результате подрыва автомобиля погиб один человек. Предположительно, это генерал-лейтенант армии России. Израиль после требования Дональда Трампа согласился временно не обстреливать Иран. Также сегодня.
1: На стене дома завис неразорванный российский дрон «Молния».
0: Херсон под постоянными атаками российских FPV-дронов. Репортаж фронтового корреспондента телеканала «Настоящее время» Бориса Сачалка. Мост в районе поселка Чингар, соединяющий оккупированную часть Херсонской области с аннексированным Крымом, вчера был вновь поврежден в результате удара украинских беспилотников. Движение по мосту перекрыто. Назначенный Россией глава оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что на подлете к мосту были сбиты более 20 БПЛА. Мост через Чингарский пролив считается одним из ключевых сухопутных маршрутов в Крым, в том числе для снабжения российской армии. В конце мая Главное разведывательное управление Министерства обороны Украины сообщало, что участки трассы между оккупированными Бердянском, Мелитополем и Джанкоем находятся под огневым контролем операторов украинской военной разведки. Удары украинских беспилотников привели к дефициту топлива в Крыму. В магазинах начинает ощущаться нехватка некоторых видов продуктов, на которые возник ажиотажный спрос, и товаров первой необходимости. Из-за ударов по железнодорожной инфраструктуре задерживается прибытие поездов. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков вчера провел параллель между отсутствием бензина на заправках в Крыму и ажиотажем с исчезновением гречки в Москве в прошлые годы. Давайте вспомним, как пару лет назад в Москве и других крупных городах нашей страны скупали гречку, в то время как никакого дефицита гречки не было. Вот иногда подобные эмоциональные действия и приводят к искусственным ситуациям, сказал Песков. А вот что о целях очередного удара по Чингарскому мосту говорит независимый военный эксперт Юрий Федоров.
2: Цель достаточно простая, как мне кажется, показать всем, в том числе и московским деятелям, что блокада Крыма вполне возможна. Ну, для начала топливной блокады Крыма. Известно, что в Крыму дефицит топлива, и люди, в общем, недовольны. Но это можно понять, потому что ездили на автомашинах, а теперь, значит, автомашину нужно ставить на прикол. Конечно, все будут недовольны. Особенно недовольны будут те российские туристы, которые с дуру поехали отдыхать в Крым, и теперь не очень понятно, как они оттуда будут выбираться. Топлива нет, значит, нужно добираться правдами и неправдами, его получать, добираться до большой земли, значит, ну, куда-то, видимо, либо уже через Керчь на Таманский полуостров, либо через Перекоп и Армянск куда-то в Херсонскую область, но там тоже вполне возможно, что с топливом отнюдь не блестящая ситуация. Это, естественно, вызывает массу вопросов российской верхушки, и, я думаю, не только верхушки, но и среди обычного, так сказать, у обычного обывателя. Ну, как же так возможно? Мы же вот уже почти победили, мы вот слушаем Путина. Путин говорит, что все хорошо, все в порядке. А тут вот, видите, какие-то такие неурядицы происходят. Но это все, конечно, нервирует Кремль, тут слов нет.
0: Мнение независимого военного эксперта Юрия Федорова. Время свободы. В подмосковном городе Балашиха в микрорайоне авиаторов сегодня примерно в половине шестого утра при подрыве автомобиля марки BMW X3 погиб один человек, находившийся за рулем, сообщил Следственный комитет. Согласно этому сообщению, в автомобиль было заложено взрывное устройство. Оно сработало после пуска двигателя и начала движения. Очевидцы взрыва пытались помочь водителю, неделю, но он скончался на месте. Вот что в интервью телеграм-каналу «Шот» рассказал один из очевидцев. Он был представлен как Гусейн.
3: Остановил машину, выбежал. Огнетушитель достал, побежал от водительской двери, потушил. Ну, что-то огонь поменьше сделал. Открыл дверь, вытащил водителя на метров 10, оттащил. После того, как вытащил, второй взрыв был. Вот такой небольшой, но нормальный.
0: Свидетель взрыва автомобиля также добавил, что раненый хрипел, но ничего сказать не смог. Личность погибшего сегодня человека к моменту записи этого выпуска «Времени свободы» официально не называлась, однако несколько телеграм-каналов сообщили, что это предположительно 62-летний генерал-лейтенант армии России. Как отмечает издание агентства, дом, рядом с которым произошел взрыв, находится всего в 350 метрах от дома, где была подорвана машина генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, заместителя начальника главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил России. Это произошло в апреле прошлого года. Москалик в результате взрыва скончался на месте. Вы слушаете «Время свободы». Российские войска в ночь на вторник атаковали Харьковскую область дронами и ракетами. В Чугуеве погибли не менее 3 человек, еще 3 ранены. В Харькове при обстреле пострадали 15 человек, в том числе 2 детей. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о массированном ударе по городу. Глава Харьковской областной военной администрации Алексей Негубов уточнил, что врачи оказали помощь 3 детям, среди них годовалый мальчик. Один из беспилотников попал в многоэтажный жилой дом. Жертв удалось избежать лишь чудом, написал мэр Харькова Игорь Терехов. В Днепропетровской области при российских обстрелах пострадали 3 человека, а Херсон, который некоторое время находился в оккупации, а потом был освобожден в результате контрнаступления ВСУ, сейчас постоянно подвергается атакам российских FPV-дронов, перелетающих через Днепр. Из Херсона репортаж фронтового корреспондента телеканала «Настоящее время» Бориса Сачалка.
4: Это прибрежные районы Херсона, они считаются самыми такими опасными. И местные рассказывают, что российская армия с недавних пор начала использовать тут новую тактику. Они просто выжигают высотную застройку города.
5: В этом доме погиб один человек. К сожженной квартире приезжают Оля и Сергей с дочерью. Здесь до сих пор много детей.
6: Сначала наверх были, а потом они начали их стрелять, куда попало.
7: Именно расстреливать.
5: Да. Одежда, которая чудом не сгорела, обувь, тапочки. Все это пара теперь пытается вывести из квартиры. Дроны российской армии залетают в Херсон партиями по 10-15 штук. Каждую атаку нужно пережидать.
1: Просто чтобы вы понимали, какая ситуация тут с дронами. Вот на стене дома завис неразорванный российский дрон «Молния».
5: С видом на застрявший дрон режут фанеру для разбитых окон коммунальщики.
8: Ну да, а что делать?
9: Дело привычки уже.
10: Вон деревья нас спасают.
5: Вы по деревьям это
10: да, да.
5: Это сбивает?
10: Это сбивает. Где-то он где-то летит и где-то сбивает.
5: Нам нужно сейчас прерваться?
10: Ну, не надо.
5: Ты еще далеко, не слышно звука, да?
10: Мы когда он уже рядом, когда слышно, когда он жужжит, когда он идет на посадку, у него меняется звук. Все идет только на ухудшение ситуации.
8: Ну, удачи вам.
10: Ничего хорошего не предвидится. Пока у нас через речку наши соседи.
5: Херсон традиционно разделен зонами. Красная, желтая и самая безопасная – это зеленая зона. Так вот, тенденция последних недель в том, что даже в ранее относительно безопасных районах становится очень громко.
11: Это была, можно сказать, молния. Потому что как раз весь взрыв произошел вот на вот этой груши. Газовую плиту всю раскуролесили. Вот холодильник повылетало, все его раскубашило.
5: Жанна живет в районе, куда раньше эвакуировались жители Херсонского побережья. Здесь до сих пор работают супермаркеты, шумят базары, с недавних пор шумят и дроны.
11: Вот так гудят вот эти дроны, как будто это такое впечатление, знаете, как вот рой комаров, 6 мая было 950 дронов на Херсон, а вот уже вот это вот на этой неделе уже было 990 дронов. Представьте, Херсон запускает это с скук-скук. Это когда говорят, на территории Украины полетело 650 дронов, и наши силы ЗСУ их сбили. Понимаете, это ничего. Да. А то, что на Херсон уже летит по 1000 дронов на один город Херсон.
7: Тем не менее, Жанна восстанавливает дом.
11: Меня запугать, наверное, невозможно, потому что я родилась в этом городе.
7: Даже в прибрежных районах города до сих пор остается много людей. Ходят под деревьями, сидят на лавочках, а в сожженных квартирах закрывают окна фанерой и меняют замки на дверях.
9: Ну, конечно, закрывать же нужно. Пока до ремонта еще дело не...
12: Вы думаете, дойдет дело до ремонта?
9: А, это уже не от меня зависит. Думаю, верю, да, верю. Ну, а что же остается нам делать? Верить? И ждать.
7: Именно поэтому Херсон активно закрывается антидроновыми сетями. Это просто километры антидроновых таких туннелей по всему городу. В основном ими закрывают основные автомагистрали города. На небольших же улочках приходится прятаться под кронами деревьев.
0: Из Херсона передавал фронтовой корреспондент телеканала «Настоящее время» Борис Сачалко. Между тем, на очередном заседании Совета безопасности ООН постоянный представитель России Василий Небензя потребовал от руководства ООН осудить, как он заявил, военные преступления, совершенные Украиной в Старобельске, в Луганской области, где было обстреляно здание колледжа, и в Енакиево, в Донецкой области, где удару беспилотника подвергся пассажирский автобус. Небензя также обвинил президента Украины Владимира Зеленского в нежелании вести мирные переговоры, вспомнив при этом недавнее письмо Зеленского президенту России Владимиру Путину с предложением лично встретиться и обсудить пути окончания войны.
13: Требуем от генерального секретаря ООН решительного осуждения преступлений, совершенных боевиками режима Зеленского против мирных граждан в Старобельске и Енакиево. Замалчивание словесной эквилибристики и уход от прямой оценки преступлений ВСУ равносильны поощрению политики террора против гражданских лиц. Не можем не прокомментировать так называемое открытое письмо Зеленского президенту России Путину, которое является отнюдь не мирной инициативой, а неуклюжей провокацией, призванной закамуфлировать предпринимаемые Киевом отчаянные попытки сорвать любые переговоры по поиску путей урегулирования конфликта. Под видом призыва к диалогу и рассчитывая получить нужный ему медийный эффект, Зеленский лишь повторяет старые угрозы и пропагандистские клише. Такие недобросовестные маневры, да к тому же откровенно сшитые белыми нитками, не только не приближают мир, но лишь подтверждают недоговороспособность окопавшейся в Киеве ненацистской шайки.
0: Это был постпред России в ООН Василий Небензя. Отвечая Небензе, представитель Украины Андрей Мельник заявил, что независимых объективных данных о случившемся в Старобельске и Енакиево нет, и что обвинения в адрес Украины беспочвенны. Мельник также напомнил, что мощь российских ударов по украинской гражданской инфраструктуре и мирным жителям с каждым месяцем усиливается, и призвал страны международного сообщества действовать вместе, чтобы остановить российскую агрессию. Мельник также обратился к союзникам Украины с просьбой срочно и многократно увеличить поставки средств ПВО для защиты от атак российских ракет и беспилотников.
14: С начала июня жестокость российских атак на мирное население вновь установила новый мрачный рекорд по числу жертв и разрушений. В ночь с 1 на 2 июня Российская Федерация провела одну из самых масштабных и разрушительных комбинированных воздушных атак против Украины с начала полномасштабного вторжения. Всего было задействовано 729 боевых средств, в том числе 656 беспилотных летательных аппаратов и 73 ракеты. Среди них 33 баллистические ракеты «Искандер-М», 27 крылатых ракет, 5 ракет «Калибр» и 8 гиперзвуковых ракет «Циркон», самых смертоносных. Масштаб и состав этого удара указывают на преднамеренную попытку подавить противовоздушную оборону Украины и нанести городским районам максимальный ущерб. Основным направлением атаки снова стал Киев, который пострадал от наиболее тяжелых последствий за последние годы. В столице погибли по меньшей мере 7 человек, около 80 получили ранения, в том числе дети. Украина призывает наших партнеров увеличить поддержку, особенно в области противовоздушной обороны, как минимум в 10, а лучше в 20 раз. Наиболее эффективный способ защиты невинных жизней сегодня – это это обеспечение Украины достаточными возможностями перехватывать ракеты и беспилотники, которые Россия запускает против наших городов. Сегодня, а не завтра, не в следующем месяце, не в следующем году. Это был представитель Украины в Совете Безопасности ООН Андрей Мельник. Президент Украины Владимир Зеленский, как я уже рассказывал, в воскресенье и в понедельник встречался в Лондоне с премьером Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. По итогам этой встречи было принято совместное заявление с призывом к России остановить боевые действия на нынешней линии боевого соприкосновения и начать мирные переговоры. Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя это заявление, дал понять, что Россия начинать переговоры с участием европейских стран не намерена.
15: Британия, Франция и Германия вместе с Зеленским подписали некий документ о стратегической поддержке этого режима, о подготовке к развертыванию стабилизационных сил, ну, иными словами, оккупационных сил, на том, что останется от Украины после конфликта. Договоренность о том, что Украине будут поставляться дополнительные дальнобойные вооружения для того, чтобы бить по российской территории, в том числе бить вглубь российской территории. Я не знаю, как на этом фоне можно о каких-то переговорах говорить. Наверное, всем надо серьезно отнестись к тому, что сказал президент Путин, отвечая на вопросы в ходе Петербургского международного экономического форума. Сейчас все зависит не от переговоров, а от действий наших героев на фронте.
14: Это был министр иностранных дел России Сергей Лавров. Владимир Зеленский вчера сообщил о, цитата, «очень позитивном разговоре со спецпредставителями президента США Стивом Уиткофом и Джаредом Кушнером». По словам Зеленского, он проинформировал Уиткофа и Кушнера об имеющихся у Киева данных о том, на что, цитата, «настроены в Москве». Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что в Москве всегда будут рады принять американскую делегацию и что в Кремле знают о контактах Уиткофа и Кушнера с украинской стороной. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 9 июня. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Президент США Дональд Трамп заявил, что предупредил премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху о возможных последствиях дальнейшей эскалации конфликта с Ираном. «Я сказал ему: Биби, ты должен быть очень осторожен в своих действиях, потому что очень скоро можешь остаться один на один против Ирана», рассказал Трамп. По словам президента США, во время телефонного разговора, состоявшегося 7 июня, он просил Нетаньяху не отвечать на ракетные удары Ирана. Позже, как утверждает Трамп, израильская сторона уведомила Вашингтон о готовящейся ответной операции против Ирана, но уже на позднем этапе. А как сообщает BBC, Трамп позвонил Нетаньяху, когда израильские ракеты уже были запущены в сторону Ирана. Вот как разногласия между Израилем и США, стремящимися как можно скорее достигнуть мирного соглашения с Ираном, прокомментировал американский вице-президент Джей Ди Венс.
16: Послушайте, у Израиля и США, безусловно, много общих интересов. Однако существуют и вопросы, по которым наши интересы расходятся. Президент здесь предельно ясно обозначил позицию. У Израиля есть свои цели, но главная цель Соединенных Штатов в отношении Ирана заключается в том, чтобы не допустить появления у Ирана ядерного оружия. Благодаря событиям последних месяцев и, если смотреть шире, последних полутора лет, нам удалось создать условия, при которых, как считает президент, и я думаю, что он прав, можно добиться долгосрочного урегулирования иранской ядерной проблемы. Израилю это может нравиться или не нравиться, но мы убеждены, что такой подход отвечает интересам Соединенных Штатов Америки. Поэтому мы продолжим двигаться в этом направлении, поскольку именно для этого президент был избран американским народом. Именно так мы должны действовать, чтобы надлежащим образом служить интересам граждан США.
14: Это был американский вице-президент Джей Ди Венс, фрагмент его интервью телеканалу Fox News. А Беньямин Нетаньяху выступил со специальным обращением, в котором подтвердил, что Израиль не будет наносить удары по Ирану, по крайней мере, в течение ближайшей недели, если Иран тоже полностью откажется от ударов по Израилю. При этом Нетаньяху твердо заявил, что Израиль ответит, если Иран нарушит эту договоренность. Ситуацию, при которой Израиль подвергается обстрелам из Ирана или из Ливана и не отвечает на них, премьер Израиля назвал абсолютно неприемлемой. Иран и Хизбалла слабы, как никогда, мы сильны, как никогда, но наша борьба с ними пока не завершена. За последние 24 часа Иран и Хизбалла попытались навязать нам новую реальность, и эта реальность, на мой взгляд, недопустима и неприемлема. Они думали, что могут стрелять по Израилю с ливанской и иранской территории, и что мы не будем действовать в ответ. Такого никогда не происходило и не произойдет. Не при мне. Как я это делал на протяжении десятилетий, я твердо отстаиваю наше право действовать против нашего врага. Мы поступили так же и сейчас. После того, как Хизбалла обстреляла наши территории, я поручил Цахал нанести удары по террористическим целям в Бейруте и уничтожить там боевиков Хизбаллы. Мы это сделали. После того, как Иран атаковал Израиль, я дал указание атаковать военные и экономические объекты по всему Ирану, и мы это тоже сделали. Сейчас боевые действия на этом фронте остановлены, потому что после того, как мы ударили по террористическому режиму в Тегеране, он прекратил нападать на нас. Если террористический режим совершит ошибку и снова на нас нападет, мы ответим силой. Это был фрагмент обращения премьер-министра Израиля Бенямина Нетаньяху. Дональд Трамп же вновь заявил, что надеется, что новой эскалации войны удастся избежать, и что соглашение с Ираном, исключающее продолжение иранской ядерной программы в военных целях, вскоре будет заключено.
17: Они обменялись ударами и теперь через меня договорились остановиться. Мы находимся на завершающем этапе заключения очень хорошей сделки, которая ни в коем случае не допустит ядерного оружия и так далее. И пролив откроется немедленно. Он откроется сразу после подписания, что может произойти через 2-3 дня. Мы очень близки к заключению очень хорошей, сильной и мощной сделки. Если мы начнем бомбить, что мы можем сделать очень легко, если захотим, мы потратим еще 2-3 недели на бомбардировки, и у них ничего не останется. Но пролив будет закрыт месяцами. Если мы будем бомбить, как вы понимаете, погибнет много людей. Это нужно кому-то? Мне нет. У нас будет подписанный документ, который будет даже мощнее, чем бомбардировка.
14: Это был президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. И последняя тема. Председатель КНР Си Цзиньпин завершил свой первый за 7 лет визит в Северную Корею. Визит состоялся на фоне резкого укрепления в последнее время военных, экономических и политических связей Пхеньяна с Россией, что приносит северокорейскому режиму немало выгод. Си Цзиньпину был устроен роскошный прием, его приветствовали сотни тысяч людей на улицах и в залах заседаний. Были вывешены огромные портреты китайского лидера, приветственные надписи на китайском языке. Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Пхеньян я обсуждаю с китаистом Алексеем Чагадаевым. Почему Ким Чен Ын наверняка был очень рад принимать председателя КНР, это, в общем-то, более или менее понятно. На ваш взгляд, зачем Си Цзиньпину понадобилось ехать в Пхеньян впервые за 7 лет?
18: Да, действительно, это очень важный момент. Формально повод есть, и он достаточно валидный, давайте скажем так, чтобы у нас не было никаких теорий заговора. Это 65-летие подписания договора о добрососедстве, поэтому мы понимали, что Си Цзиньпин так или иначе в этом году поедет в КНДР. Плюс мы видели, как за несколько недель до этого китайские чиновники уже летали в КНДР, и до этого министр иностранных дел господин Ван И также летал в КНДР. То есть мы видели, что подготовка ведется, и мы понимали, что Си Цзиньпин действительно отправится в КНДР. Почему так долго не ехал? Мы все уже забыли о ковиде, но был ковид, были ковидные ограничения как внутри Китая, так и внутри КНДР. Были очень серьезные ограничения. Потом фокус был смещен на внутреннюю политику, было действительно не до того. И вот теперь действительно тайминг очень удачно совпал после визита Владимира Путина в Китай, после визита Дональда Трампа в Китай. Я думаю, Си Цзиньпин решил, что это действительно удачный тайминг, удачный момент, чтобы убить несколько зайцев вот одним визитом. Продемонстрировать внешней аудитории, что у КНДР есть большой брат, большой покровитель, большой партнер Китай, и позиция Китая имеет значение. Продемонстрировать важные идеологические связи между партии коммунистической Китая и Трудовой партии Кореи, и в том числе поговорить с Северной Кореей уже, возможно, напрямую, какие у них возможны проекты в рамках экономического, торгового и военного сотрудничества.
0: Интересно, а как в Китае воспринимают нынешнее укрепление связей между КНДР и Россией? Вы упомянули о том, что Си Цзиньпин приехал в Пхеньян вскоре после визита Владимира Путина, после вот этих встреч на высшем уровне. А как вы считаете, насколько важное место вот это сотрудничество заняло в переговорах Си Цзиньпина и Ким Чен Ына?
18: Об этом действительно говорят, но в рамках расширения инфраструктурных проектов. Когда мы говорим о политике, о политическом взаимодействии, здесь никакого тройственного союза не может быть, потому что у Кореи, у Китая и у России абсолютно разные внешнеполитические цели. Здесь не очень понятно, что три страны, что три политических режима авторитарных могут вместе делать. В экономическом плане тоже не очень понятно, потому что у России и КНДР свои экономические взаимоотношения, у России и Китая свои экономические взаимоотношения, и эти связи тоже не бьются. При этом там не нужно все-таки забывать о том, что 98 примерно процентов северокорейского экспорта и импорта, всего товарооборота, это Китай. В худшие годы 95%. То есть Россия там важного места все-таки не занимает. То есть это, да, диверсификация корейского экспорта и импорта, но не нужно заблуждаться, там нет разбивки, допустим, Китай 50%, Россия 40%. Нет, такого нет и близко. Возможно, проект, который мог бы обсуждаться, это специальная экономическая зона, это раньше называлось, но теперь это просто вот проект по реке Туманная, Туманган, потому что Китаю хотелось бы получить доступ к реке Туманной для того, чтобы был прямой доступ к Японскому морю. Сейчас, вот, кстати, в июне Россия и КНДР должны открыть автодорогу через реку Туманную. Но вот это тот проект, который мог бы быть интересен трем странам. Интересен ли он КНДР и России? Здесь тоже большой момент, потому что они, я думаю, справедливо боятся экспансии Китая дальнейшей. Возможно, поэтому проект так и не развивается на протяжении последних нескольких десятилетий.
0: Вы наверняка видели видеокадры приема Си Цзиньпина в Пхеньяне, как его приветствовали тысячи людей с флагами, дети, портреты огромные, надписи на китайском языке. Как вы считаете, это производит впечатление на нынешнего китайского лидера? Я имею в виду вот именно председателя КНР. Насколько ему приятно, что его вот так принимают?
18: Я думаю, здесь действительно важно подчеркнуть, что в первую очередь это встреча двух партнеров по идеологии. То есть если вы откроете пресс-релизы с китайской стороны, пресс-релизы с северокорейской стороны, там будет написано, встретились секретарь ЦК КПК, либо КПК просто Коммунистическая партия Китая Си Цзиньпин, запятая, председатель КНР. И то же самое для Ким Чен Ына. То есть сначала это руководитель партии, запятая, потом уже глава государства. То есть встретились два представителя одной идеологии, две родственные партии их руководителей. То есть вот это очень подчеркивается в китайском контексте. А что касается церемониала, я думаю, здесь все должно было, давно было согласовано. У северокорейцев не так много государственных визитов извне, чтобы мы могли это сравнивать с какими-то другими визитами. Ну вот, да, был Владимир Путин не так давно, но тем не менее это можно сравнивать, да. Но здесь, я думаю, на Си Цзиньпина это, конечно, не производит никакого впечатления. Он давно к этому привык. Он много путешествует по миру, сейчас, конечно, меньше. Но он требует, я думаю, этого уровня, который был продемонстрирован в Северной Корее. Это вот те самые китайские церемонии, которые должны быть, потому что иначе это заметят. Здесь северокорейская сторона проявила свою лучшую сторону с точки зрения церемониала. Все улыбались, все были счастливы, были лошади белые, все было хорошо.
0: Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Северную Корею мы обсуждали с китаистом Алексеем Чагодаевым. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Лина Ширяева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
19: Студия подкастов «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода.
20: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
19: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
20: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос. Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», «свобода.орг», «сибриал.орг» и «севриал.орг», воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
21: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.

0: Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакиров. Мой гость – педагог, писатель и театральный режиссер Дима Зицер. Мы продолжаем обсуждать тему войны и воспитания детей в российской школе. Можно ли вырастить свободного человека там, где взрослые сами живут в атмосфере страха?
1: А мне, вы знаете, в этом смысле мне повезло. Мне очень повезло с учителями. Очень-очень. Мне вообще повезло со взрослыми, которые меня окружали. И вообще, тьфу-тьфу-тьфу, я постучу, извините. По жизни мне очень везет на людей классных и так далее. Мои учителя верили, но когда я учился, например, в 10 классе, наш потрясающий учитель истории закрывал дверь, простите, и рассказывал о сталинских репрессиях, и рассказывал всю правду. Так что они верили, да, и выполняли свой долг. Времена были другие, просто они были не такие, как сейчас. Сейчас учитель бы не договорил, на него бы кто-то стукнул. Тогда даже вопроса такого не было.
2: Вы знаете, если говорить лично обо мне, то меня спасло то, что появилась альтернатива, скажем, образно, Beatles и Rolling Stones. Когда я слушал эту музыку, я понимал, что вся эта комсомольская дрянь, она не стоит выведенного яйца.
1: Да.
2: А что у вас разрушило вот эти вот комсомольские нарративы? Что? Вы читали книги, я не знаю, может быть, фарцевали пластинками, что по тем временам было нормально?
1: Ну, я же сказал, это шикарный вопрос, потому что приятно об этом поговорить. Во-первых, меня исключили из комсомола в свое время за правый уклон. Это отдельная история. Настолько я, так сказать, фурцевал пластинками. Слушайте, сначала, когда я был в 6 классе, мне посчастливилось прийти в такую организацию, которая называлась «Делегатское собрание ТЮЗа» Ленинградского тогда. Театр Зиновия Яковлевича Караготского. И там я встретил детей, и взрослых, кстати, которые были похожи на меня вот этим вот. Желанием говорить, рефлексировать, понимать, как устроен мир и так далее. Дальше был Ленинградский рок-клуб, и, ну, Борис Борисович Гребенщиков, в частности, конец 70-х, начало 80-х и так далее. Дальше мне безумно везло на первую мою педагогическую деятельность, потому что возник лагерь «Город мастеров» в 82-м году, и, в котором мы строили, ну, так сказать, детские отряды, скажу для простоты, не по возрасту, а по интересу, то есть театральные, музыкальные и так далее, и так далее. Когда мы поднимали флажок петушка, сидящего на горне, за это нас и исключили из комсомола, кстати, на самом-то деле. Ну, повезло, ну, что я могу сделать? Ну,
2: то есть какая-то была своя субкультура, да?
1: Ну, субкультура и взрослые были классные. Ну, у меня, еще раз, это везение. В этом смысле я не могу сказать, что вот я молодец. Ну, вот повезло.
2: Ну, смотрите, у сегодняшнего поколения там Beatles и Rolling Stones на них никак не повлияет. Все это доступно, все это не под запретом. Но есть и пространство интернета, да? Худо-бедно, все равно есть VPN. Интернет и вот эта альтернативная информация, она может победить в борьбе с этой кремлевской пропагандой или нет?
1: Нет, на мой взгляд. Потому что альтернативная информация сама не приходит к нам в телефон. Есть такая проблема. Для того, чтобы возникла альтернативная информация, я должен обладать минимумом хотя бы критического мышления и сказать, что вот эта дрянь, которую нацистская сволочь Соловьев несет по телевизору или даже в интернете, что-то очень звучит непонятно. Надо бы проверить, что это такое. А вот этому качеству нас должны научить в детстве, и мы должны научиться. Когда я говорю, даже то, что говорят мои любимые мама и папа, да, которые я принимаю до 7 лет, как вообще, так сказать, слово «Господне», надо бы иногда проверять. Вот надо бы иногда проверять. Это навык, которому учатся. Само по себе существование в интернете разной информации, к сожалению, нет.
2: А вот то, что сегодня постоянно отключает интернет, мобильную связь, не это ли толчок к любознательности? Ну вот вам все запрещают и объясняют это тем, что это в целях безопасности и так далее. Но школьники, нынешнее поколение гораздо находчивее, проворнее нас в интернете. Они как бы...
1: Это так. Они нет, обойти они обойдут.
2: Да.
1: Обойти они обойдут. Но тут нет никакой гарантии, что они в этот момент будут искать то, что мы с вами хотели бы, чтобы они искали. То есть, понятное дело, что это вызывает раздражение, это вызывает сопротивление потенциальное, это вызывает вот это ощущение опять, что взрослые гаденыши против нас. Но от этого прийти к тому, что они посмотрят вашу программу, к сожалению, ну, невозможно сделать этот вывод. Увы, я бы хотел.
2: Мы с вами немножко затронули тему Андрея Звягинцева, но у этой истории есть еще и та часть, касаемо его выступления публичного Андрея Звягинцева после вручения ему гран-при. И Он, значит, попросил президента России остановить войну. Угу. Мир раскололся на две части. Одни говорят, что это лишь прибавляет очки Путину, значит, увеличивает его самоосознание и так далее. А другие говорят, все-таки он выбрал нужные слова и их произнес с этой большой трибуны, и это сделал он правильно. Я уже не говорю о реакции украинцев, у которых была вообще жесткая, то, что он там поставил на одну полку и украинцев, как жертвы украинцы и жертвы россияне. Да? Украинцы, естественно, не воспринимают эту точку зрения. Вот что вы могли бы сказать, насколько Андрей Звягинцев был прав или не прав в этой ситуации?
1: Значит, смотрите, Андрей Звягинцев имеет право, как и любой человек, делать
2: то, можно я такую вещь скажу? Я зачитаю это отдельно, эти строки, чтобы зритель понимал,
1: чтобы
2: о чем
1: было понятно,
2: речь,
1: о чем речь.
2: А теперь ваш ответ, пожалуйста.
1: Да, Андрей Звягинцев, безусловно, как любой человек, имеет право делать то, что он считает нужным. И я не кто-то, кто кого-то будет осуждать. В принципе, сказать, вот я... если бы я хотел на эту тему что-то сказать, вне зависимости от вашего вопроса, я бы написал это так же, как все остальные. Нет, я не стал это делать совершенно осознанно. Мне кажется, я понимаю, что хотел Андрей Звягинцев сказать. Мне кажется, я понимаю. С другой стороны, мне очень помешала формулировка, лично помешала формулировка, действительно, постановки, во всем случае, это из этого следовало, постановки на одну доску, так сказать, жертвы и насильника. Это правда. Мне помешало словосочетание «господин президент». Мне помешало. Но еще раз, я прошу не считать это оценкой. Это мои личные ощущения, которые были этим вызваны. При этом я далек категорически от позиции, в которой очень многие люди, среди них мои добрые знакомые есть, которые говорят, он имел право, он не имел права. Ребят, мы не знаем, как и в какой ситуации каждый из нас проявится и что он скажет. Мы не знаем. 99% тех людей, которые осуждают или поддерживают кого-то, не совершили личного жизненного поступка ни одного. И меня это бесит, я вам должен сказать. Да, это не ситуация «встань на его место». Никто не встанет на его место среди моих знакомых, ну, не знаю, да, среди большинства. Нет тех, кого ожидает пальмовая ветвь или гран-при. Но многие из этих людей, они, в общем, даже не были поставлены перед таким жестким выбором. Ничего страшного, и слава богу. Да, я все эти, между прочим, годы, я говорю, что я бы предпочел, чтобы нас не проверяли. Я бы предпочел не знать, как бы я выбрал, какое поведение я бы выбрал в той или иной ситуации. Окей, я оказался в ситуации, когда я проявился, и все проявились. Но вообще-то это очень-очень трудный выбор. Поэтому нет, отказываюсь оценивать Звягинцева, личные чувства, но вот я их произнес.
2: Вы много говорили о том, вот стоит ли детям рассказывать про войну и как об этом рассказывать. Давайте вот конкретный вопрос. Вот как ребенку рассказать о том, что произошло в Буче?
1: Мне кажется, что правду рассказать. Мне кажется, рассказать о том, что жили люди, другие люди решили, что у них есть право прийти и отнять у этих людей жизнь и тот образ жизни, которым они жили. И они делали это крайне жестоко. Это зависит от характера человека, это зависит от возраста человека, это зависит много-много-много от чего. Там с детьми, например, до 6-7 лет впрямую я вообще не рекомендую разговаривать. Я рекомендую разговаривать при них, выбирая слова, чтобы у них была возможность задать вопрос. Да, ведь разговаривать с ребенком, это же и так, правда? Мы иногда разговариваем с любимыми, в проброс что-то такое произносим, что-то читаем и говорим. Это вот так. Разговор – это не хватать человека за пуговицу и говорить, сейчас я расскажу тебе о преступлениях российской армии в Буче. Не так.
2: А как вот избежать того, чтобы вот эта вина, да, которая, трагедия произошла в Буче, она не перенеслась на весь российский народ? Вот надо ли тут быть очень аккуратным, чтобы не ставить на одну полку российское население и российскую армию? Важно ли это проговорить?
1: С ребенком или вообще друг с другом?
2: С ребенком, ну да, речь идет о школьниках.
1: Мне кажется, школьники справятся с тем...
2: Сами?
1: Нет. Они справятся с самоопределением, если мы зададим верные рамки. Если у нас будет легитимация обо всем говорить. Знаете, что я вам скажу? Потрясающим образом, вот большинство людей, с которыми я взаимодействую, которые находятся сейчас внутри РФ, которые там звонят в программу, пишут письма и так далее, люди рефлексирующие, люди, которым больно, они начинают с того, что они виноваты. Это удивительно.
2: То есть чувство вины.
1: Есть. То есть чувство вины есть. У человека, я, естественно, не могу называть имена, но мне пишут самые неожиданные, самые неизвестные, непубличные, простые люди. Их очень-очень много ежедневно.
3: То есть это не штучные люди?
1: Нет, это не штучные, ну как это сказать, это не масса, к сожалению. Но мне кажется, что люди, которые, у которых болит в этой ситуации, в дикой, в жуткой, склонны задавать себе вопрос, я склонен, не знаю, возможно, и вы, что я сделал не так? Блин, извините за выражение. Что я сделал не так? Где я оступился? Где я сделал мало? Где я поленился и не объяснил кому-то что-то? Окей, дальше начинается это метание интеллигентское между виной и ответственностью. Я так сказать, ухожу с этой темы. Мне не кажется, что кто-то из нас, кто угодно находится в позиции, который может говорить, ну, для меня нет, во всяком случае, этот виноват, этот не виноват. Ничего, мы как-нибудь, знаете что, украинцы пусть решают, для них точно абсолютно все виноваты русскоязычные.
3: Вы много раз и во время войны бывали в Украине. Скажите, вот как меняются дети во время такой большой войны, когда им приходится постоянно прятаться в бомбоубежищах, в укрытиях, вот как меняется их психика и восприятие этого мира?
1: Слушайте, украинские 100% украинских детей находятся в травме в медицинском смысле этого слова. Я абсолютно в этом уверен. Вне зависимости от того, остались они в Украине или выехали. Почему? Потому что у 100%, не у 99%, было в одну секунду отнято детство. Отнято то, что у них было. Для кого-то это связано с тяжелейшими трагедиями, смерти близких, разрушения домов. Это, слушайте, в конце февраля, я не могу забыть это письмо, оно в книжке у меня есть. Да, когда мама советуется, как говорить, с ребенком, у которого любимую кошку разорвало на глазах, понимаете? Это 100% травма. Значит, соответственно, главное, что про этих детей сейчас видно, и главное, чем они инстинктивно заняты, в хорошем варианте при помощи взрослых, это как выжить цельным. Как вот по осколкам то, что эти

0: Очень важно это понимать, кстати.
1: Это останется на всю жизнь, да. Вот эта травма, полученная
0: да.
1: в детстве?
0: Да.
1: Вы, ваша родня, ваши родители, они с Украины. Естественно, вы хорошо знаете и Одессу, и другие города. А почему они другие? Почему у них есть вот это чувство сопротивления или ген сопротивления, а вот у россиян этого нету? А может быть, я ошибаюсь, может быть, у россиян есть просто сейчас не то время. Вот чем отличаются украинцы, скажем, смело, с геном сопротивления от россиян?
0: Нет, вы знаете, что я с вами не соглашусь, я думаю, что нет никакого гена. Очень хочется сказать, я понимаю украинцев, которым это хочется сказать, я понимаю, да, мы генетически другие. Слушайте, мы не другие, потому что если я буду... Украинцев я понимаю, чем вызвано это желание и эти слова. Но если начну говорить, что я другой, мы сейчас начнем с вами спорить, кто лучше, евреи, русские, цыгане и так далее, мы, ну, невозможно.
1: Нет, ну хорошо, почему у них история? Протестная, скажем, протест, чувство протеста? У них выше, чем у россиян.
0: Очевидно, ответ очевиден. История другая. История другая. Поколенчески народные привычки, вот не люблю слово «народ», но «народные», они совершенно другие. Они другие по проявлению. Они другие из-за их связей, например, с Польшей и со шляхтой. Было и хорошее, и плохое. Да? Но тем не менее, у них огромный опыт восстаний. Исторически огромный опыт. Это же не случайно все. Это же одно переходит в другое. Нам кажется, что вот, я не знаю, там Горбачев там, дал свободу, и вот мы все освободились. Куда освободились? У нас бабушки, дедушки остались те же самые, наши любимые. Родители остались те же самые. Мы передаем эти модели друг другу все время. Наши любимые родители, вольно или невольно, передавали нам модели поколений, да, которые у них были. И в Украине, и в любой другой стране происходит то же самое. Передаются модели, только у них модели другие. Вот и все. Ну и не говоря уже о том, что история последних 30 лет у них другая, конечно, совсем.
1: Продолжаем беседу с педагогом Димой Зицером. Смотрите, мы постоянно читаем о разных коррупционных скандалах в Украине. Вот если говорить о коррупции в Украине, о коррупции в России, тут есть какой-то общий знаменатель? Или тоже здесь все по-разному?
0: Да нет, слушайте, я не знаю про общий знаменатель, я совершенно этим не занимаюсь, ничего в этом не понимаю и не собираюсь этим заниматься сейчас.
1: Но вы знаете о том, что там один
0: скандал... Я знаю, слушайте, но сейчас речь идет о том, что Украину губят, значит, вот эти нацистские сволочи. Да, мы будем обсуждать, понимаете, насколько она правильно или неправильно себя ведет, и кто там ворует. Господи, это, во-первых, это дело украинцев.
1: Но это вы, извините, это вышло на международный уровень.
0: Ничего поэтому... страшного, международный уровень пусть заткнется и дает дроны ВСУ, и дает бабло на украинскую армию, чтобы она могла защищать детей и взрослых, и стариков, и так далее. А потом, когда-нибудь, поговорим и об этом, и они поговорят об этом, особенно те, кому это важно. Мне кажется, что любая попытка поставить на одну доску, ну вот продолжая разговор про Звягинцева, Украину и Россию, это попытка либо глупая и безответственная, либо там есть глубинные, к сожалению, манипулятивные корни.
1: Опять же, вечный вопрос, что будет после окончания войны? Будет ли какое-то примирение? Потому что есть люди, которые говорят, что нужен ров с крокодилами, это уже как такой мем. А на десятилетие или все-таки, как сказал предприниматель Чичваркин, что купцы нас помирят, что деньги и купцы, они все-таки создадут общее экономическое пространство, и вот эта ненависть сотрется. Вот вы как считаете, какой будет сценарий?
0: Знаете что, я скажу вам, я ужасно скучаю по себе пятилетней давности, потому что я пятилетней давности, сейчас трудно в это поверить, был оптимистом, вам не передать на каком уровне. Всю жизнь.
1: То есть в самом страшном сне вы не представляли...
0: Всю жизнь до февраля, при том, что я понимаю война в Грузии и начало войны в Украине в 2014 году, все равно я оставался оптимистом. Но сейчас, поскольку я еще очень глубоко в этом исследовании очень многими занимаюсь и читаю то, что люди пишут, мне кажется, что даже если Чичваркин прав и купцы нас помирят, через 15 лет после этого придет Путин. В России. Гарантированно. Если не произойдет покаяние. Да, есть такая возможность. Есть. Вакцина есть. Только эту вакцину надо ввести. Я очень хорошо отношусь к Михаилу Сергеевичу Горбачеву. Действительно, он моему поколению дал свободу, когда мне было 19 лет. не было сил, не было времени, вероятно, не было, может, еще не понимал он этого, я не знаю что, но не было речи

0: о покаянии, о том, что, ребята, ваши отцы устроили вот это, да, и деды и так далее. И вот тот личный счет вины, он должен был быть открыт. И он должен быть открыт сейчас, я уверен в этом. Теперь, поскольку, к нашему огромному сожалению, к моему огромному сожалению, шансов на этом немного, я буду рад, если придут купцы, и если вообще, если, так сказать, от Украины отстанут, хочется сказать матерное слово, да, и будет мир и так далее. Но вот в этом смысле мой пессимизм, это уверенность, слушайте, это уверенность. Если не будет покаяния настоящего, искреннего, будет новый Путин.
1: Ну, вы сами сказали, что вы это мало верите, что это покаяние может произойти.
0: Ну, дальше, да, это стечение обстоятельств.
1: Даже
0: чудо.
1: У немцев по-настоящему этого покаяния не произошло, потому что те, кто верил Гитлеру, верил в идею сверхнации, они остались при своих. Просто они проиграли эту войну.
0: Да, но там сложнее. Там поколенческая история была. Вот тоже вот эти исследования, которые я все время изучаю и цитирую. Действительно, у тех, кто был в нацистской Германии в возрасте нежном, то есть там 5, 6, 7, 8 немножко лет, они остались при своем, да, и поэтому 40 лет понадобилось до выхода. Ну, пока поколение не ушло на пенсию или не умер кто-то и так далее, и так далее. Но те, кто были младше или были, только родились, или были в возрасте подростковом, на самом деле они смогли из этого выйти. Большинство, не все. Но да, это правда, это правда. И Германия это реальный хороший пример, действительно. Или плохой пример, наоборот. 40 лет это очень-очень много. Да, Вилли Брандт, 70-й год, встает на колени в варшавском гетто. 46% его осуждает. 46%, половина. Да, 20 лет, 25, да, после окончания войны. Нет, 15, да, извините. Нет, сколько?
1: Вилли Брандт, это 71-й год, нет?
0: 70-й, да. 70-й год. 25 лет, да.
1: Мы с вами живем на информационной ленте. Каждый день отправляются ракеты и дроны в сторону Украины и летят обратно, естественно. Вот мы видим эти разрушения, гибель людей, особенно вот в Киеве и других крупных городах России, и в вашей любимой Одессе тоже. Как вы
0: И в Прилуках моих любимых, откуда моя мама. 4 дня назад был дикий обстрел совершенно. Я не мог дописаться до своей троюродной сестры. Дописался, к счастью.
1: Как вы подавляете чувство мести, когда вы видите, когда на ваших глазах разрушаются украинские города и гибнут люди?
0: Ну, чувство мести – это же такое чувство, его даже трудно ухватить. Нет, в эти моменты я должен вам сказать, что у меня просто нет возможности отомстить. Давайте я скажу вам правду. То есть хотелось бы сейчас выглядеть, не хотелось бы в ваших глазах Махатмой Ганди и вознестись. Но если бы я боюсь, еще раз, лучше не проверять, но я боюсь, что если бы я оказался в этот момент перед нацистским, расистским солдатом с автоматом, я не уверен, что я не нажал бы на курок. Так что кто вам сказал, что я справляюсь с этим чувством? А что касается ежедневных вещей, ну, я занимаюсь тем, что я должен заниматься. Слушайте, я работаю с прекрасными людьми, с детьми. Я разговариваю, встречаюсь вот с вами, с прекрасными людьми. Я занимаюсь своим делом. Я стараюсь помогать и тем, кто в Украине, и тем, кто не в Украине. Ну, что, ну, как-то есть что делать. Ну, плачу иногда, да.
1: Хорошо. А что может вас заставить взять в руки оружие?
0: Очень гипотетический вопрос. Очень-очень. Но я думаю, что, ну, уж точно прямая опасность моим близким. Я думаю, что это такой, ну, первый приходящий в голову ответ. И я думаю, что он честный. Я думаю, что он честный. Ну, нет, пожалуй, не знаю больше ничего. Это не значит, что я исключаю такую ситуацию, поймите меня правильно. Я не знаю. Я не знаю. Но понятное дело, что если идет на мою семью человек с автоматом, у меня есть возможность его остановить единственным способом, это выстрелить. Я не знаю. Я думаю, что я бы это сделал. Мумин я понятия не имею.
1: Скажите, а есть ли какие-то вот исследования результатов пропаганды среди школьников в России?
0: Прямых нет. Прямых исследований нет. Опять, в нацистской Германии есть, но кто исследовать-то будет, понимаете, пропаганду в России сейчас? Понятное дело, что все эти вциомовская дрянь вся это просто обман или не обман, и что-то там манипуляция и так далее. У нас есть такие, знаете, ну, чисто антропологические наблюдения. То есть мы понимаем с вами, глядя на то, что происходит за последние 4 года, например, мы понимаем, что сеть раскинута очень-очень широко по сравнению с тем, что было, и все шире и шире. Мы понимаем, что хотя бы формально все большее количество детей в этом принимает участие. Просто выходов мало совсем осталось. Они есть, но их все меньше и меньше. Мы понимаем по косвенным признакам, что многие, во всяком случае, дети до подросткового возраста, для того, чтобы выжить, это оно же, соглашаются с этим, а что им делать? А как человек 8 лет придет к учительнице и скажет, я не буду в этом участвовать? Но результатов никаких нет. То есть я и часто говорю, в этом уже есть спекуляция какая-то. И те, кто вам скажет уверенно, есть исследования.
1: Вообще, что, как себя вести родителям, когда они видят, что их ребенок там посещает или обязан посетить уроки о важном, приносит это домой? Как с этим ребенком разговаривать родителю, который понимает, что правда совершенно другая? Объяснять ему, как это есть на самом деле, или говорить, не высовывайся, тебе там дальше учиться и жить?
0: Третий вариант у меня есть, третий путь. Немедленно уходить из этой школы на семейную форму обучения. Немедленно. Это может сделать по закону об образовании все еще любой родитель. Даже тот, который скажет, ну ты что, это повлияет на мою жизнь? Повлияет на твою жизнь. У тебя ребенок растет нацистом? Не дай бог, не дай бог. Да, во всяком случае, туда его двигают. Или это повлияет на твою жизнь, тебе придется находить учителей, объединяться с другими родителями в учебную группу и так далее. Миф о том, что разговоры дома могут излечить дрянь, которая происходит в школе, абсолютная ложь. Теперь, ну давайте наведем порядок. Если речь идет о людях до 7 лет, это просто невозможно в большинстве случаев. Есть исключения, всегда есть, всегда. Но в большинстве случаев в школу меня привела мама, которой я доверяю. И если мама в 6 лет привела меня и отдала этой, значит, учительнице, а теперь она говорит, эта учительница нехорошая, у меня в голове, представляете, что творится? Мама, зачем же ты меня туда привела? Ты меня привела и отдала, и я верю тебе бесконечно. В 15-16 или в 14, конечно, шансов больше на самом-то деле. Но беда-то состоит в том, что война идет 4,5 года, и те, кому сейчас 14, им 4,5 года назад было 9,5, понимаете? То есть чем больше времени, тем больше успели посеять в этих ребят, значит, пока они были маленькими. Есть исключения, среди подростков намного больше. Да, говорить правду. Да, если речь идет о подростке, да, говорить правду.
1: Дима, ну вы прекрасно знаете, что не у всех есть возможность всех перевести в частную школу.
0: У всех. Частную нет, семейная форма, да.
1: Семейная форма, это подразумевает, ты сам себе нанимаешь педагогов.
0: Семейная форма обучения предполагает следующее. Семейная форма обучения предполагает следующий вариант. Вариант первый, да, и мы уходим, и я нанимаю педагогов. Да, вы скажете, нужны деньги, спокойно. Вариант второй. Человек просто ему помогает соседка, бабушка, мама, папа и так далее. Вариант третий. Мы объединяемся с другими людьми. Я ушел, твои дети ушли, твои дети ушли, твои дети ушли. Мы объединились в учебную группу. Наняли тьютора, который помогает им. Да, это совсем, совсем дешево, поверьте мне. Образовалась группа, я беру отгул раз в две недели, с этими детьми провожу время и так далее. Окей, это трудно? Непривычно.
1: Это очень сложная логистика.
0: Окей, тогда пусть растут нацистами. Все, вы правы. Я согласен. Конечно. Господи. Это сложная логистика, поэтому легче, чтобы дети выросли нацистами.
1: Скажите, отключение пропаганды...
0: Я надеюсь, что зрители поняли, что это был только что цинизм с моей стороны, кстати, да?
1: Но, да, ради красного словца.
0: Это не ради красного словца. Я категорически... Слушайте, давайте я, если можно, договорю.
1: Давайте.
0: Я категорически не готов принимать позицию родительскую, которая есть. Это очень сложно. Да? Это не ваш огород камень. Вы не там и не внутри. Это очень сложно, ребят. Но идет война. И во время войны вы хотите жить так, как будто войны нет? Опять хочется бранное слово сказать. Ну, какое право мы имеем на это? Идет война, каждый день убивают детей. А мы хотим сказать, нам сложновато, дети будут ходить в школу, как будто сейчас 15-й год, 9-й год и так далее. Это вопрос той самой нравственной ответственности, пусть не вины.
1: А вопрос, государство не попытается вытащить из семейного образования этих детей, попытается, понимая, что нет ученика, он ходил-ходил в школу, и вдруг...
0: А, нет.
1: Ряды поредели.
0: Это не так устроено. Не-не-не-не-не. Государство может запретить семейную форму обучения, это правда. Но пока не запретило, поэтому надо пользоваться тем, что есть. Что касается государства, попытается их вытащить, это не так устроено, потому что человек числится в школе по закону. Но я не буду сейчас морочить вам голову, рассказывать закон об образовании. Но, условно говоря, для государства вы как учились, ваш ребенок как учился, так и учится. Да, то есть галочка стоит в том же месте.
1: Отключение пропаганды может ли привести к прежнему состоянию? Или пропаганда оставляет такой след, что с этим придется жить дальше?
0: Но опять я должен вам сказать, зависит от возраста и зависит от процесса дальше. Значит, если эта пропаганда, вот тут я основываюсь уже на конкретном исследовании, конкретных исследованиях, если речь идет, что человек первые годы жизни в нежном возрасте рос в рамках пропаганды, в той или иной мере она останется с ним всю жизнь. Можно ли ее выкорчевать? Ну, конечно, да, есть психотерапия, есть медитации, есть группы специальные. Да, но это трудно, это труд. Поменяется ли это за одну секунду? Ну, или вообще поменяется ли это там со взрослыми? Ну, вид сделают, да, вид сделают. Но это такая, ну, вот я говорю, я не верю в наш путь без покаяния.

Свободный разговор. Моим гостем был педагог Дима Зицер. Мы завершаем вторую часть программы, посвященную войне и воспитанию детей в российской школе. Благодарю за внимание. Всего доброго и до новых встреч.

0: «Золотой запас свободы». Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений.
1: Женю Радиес.
2: Персона грата. Персона грата.
3: Чи Женю Радиес.

0: Радион. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
1: Уже со следующего года необходимо вернуться к устойчивым темпам.
2: Правительство приказывает тратить, но позволит ли ключевая ставка? Спросить не у кого, ведь государственные издания уже неделю ищут главу Центробанка. Почему ее больничный так будоражит комментаторов?
3: Господа Юрина, вы как-то вообще адекватны или нет?
2: Ее ненавидят, но без нее не могут. Что ждет российскую экономику, если Набиуллина уйдет из Центробанка?
4: Здравствуйте, это «Лицом к событию» на канале «Настоящее время» и «Радио Свобода». В ближайшие полчаса мы разбираемся, почему же пара нестыковок о здоровье рождает, ну, просто нездоровый ажиотаж. Речь о больничном главы российского Центробанка. Из-за него, говорит пресс-служба, Эльвира Набиуллина пропускает экономические форумы. У государственных газет, правда, совсем другая версия. Вот и идут разговоры об исчезновении. О последствиях из-за нестыковок мы вам сейчас и расскажем.
5: Одним из первых о так называемом исчезновении главы Центробанка России Эльвиры Набиуллиной написал в своем телеграм-канале экономист Вячеслав Ширяев. По его подсчетам, Набиуллина пропала из поля зрения общественности уже полторы недели назад.
6: В Центробанке дано указание говорить, что у Эльвиры Сахибзадовны серьезная простуда. Вот мне, понимаете, когда идет сверху четкая формулировка, это значит, что на самом деле все иначе.
5: Сначала всех удивило, что Набиуллина не появилась на Петербургском экономическом форуме. Она выступала на нем регулярно.
7: Это всегда повторяю, без снижения инфляции умеренных ставок не бывает.
5: В этом году Набиуллина должна была принять участие сразу в двух сессиях, но незадолго до начала форума исчезла из списка его участников.
8: Мы сегодня, к сожалению, в чисто мужском составе. У Эльвиры Сахибзадовны объективная причина, почему она не смогла участвовать.
5: В пресс-службе Центробанка заявили, что Набиуллина на больничном. При этом за день до макроэкономической сессии в Петербурге источник «Ведомостей» говорил, что глава Центробанка не поехала на форум из-за похорон своего советника Алексея Можина. После ПМЭФ Набиуллина пропустила конференцию Национальной ассоциации участников фондового рынка.
9: Эльвира Сахибзадовна не сможет принять участие в конференции «Науфора. Российский фондовый рынок» 9 июня, так как все еще находится на больничном.
5: При этом, как отмечает экономист Вячеслав Ширяев, дату конференции Национальной ассоциации участников фондового рынка изначально даже перенесли ради участия Набиуллиной, но в итоге провели без главы регулятора. Также, по словам источников Ширяева, охрану вокруг квартиры Набиуллиной сняли.
6: Я боюсь как бы подставить источники, которые знают, а есть ли охрана у дверей Эльвиры Сахибзадовны, но на Чистопрудном бульваре 13 охраны нет уже полторы недели. Перед Питерским международным экономическим форумом у ее квартиры сняли охрану. Ее нету. Этой квартиры ФСОшники обычно дежурят круглосуточно.
5: В эфире YouTube-канала Breakfast Show Ширяев предположил, что Набиуллина действительно могла взять больничный, но чтобы специально не выходить на работу. С этим отчасти согласен и экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант.
10: До бесконечности повторять мантру о том, что российская экономика возвращается к темпам сбалансированного роста, уже невозможно. Тем более, что эти темпы, сбалансированные темпы экономического роста стали отрицательными в какой-то момент. Кроме того, старательно игнорировать войну и ее последствия, похоже, Набиуллина тоже не готова. Мы видим, что на Петербургском экономическом форуме Центральный банк и высокая ставка подверглась в очередной раз серьезной атаке со стороны как правительственных чиновников, так и бизнеса, да, который готов возложить ответственность за все экономические проблемы Российской Федерации именно на высокую ставку.
5: В Центробанке уже начались кадровые перестановки. 9 июня стало известно, что глава службы по защите прав потребителей Михаил Мамут с 10 июня назначен заместителем главы ЦБ. Его замы также получили новые должности. следующем году у Эльвиры Набиуллиной истекает срок на посту главы Центробанка, третий по счету, и по закону она должна покинуть пост. По информации издания The Bell, на замену Набиуллиной могут рассматривать несколько кандидатур. Замглавы администрации президента Максима Орешкина, председателя Промсвязьбанка Петра Фродкова, а также главу ВТБ Андрея Костина.
4: И о том, какой эффект производит отсутствие главы Центробанка на публике и какие выводы из этого можно делать, мы спросим политолога Руслана Айсина. Руслан, здравствуйте.
11: Приветствую вас, Артем.
4: Руслан, как вы объясняете такой переполох из-за пропажи или в кавычках пропажи Набиуллиной?
11: Ну, все-таки Набиуллина ключевой игрок на самом деле, хотя она и не входит в когорту близких друзей Путина и тем более не входит в среду того, что называется силовая корпорация, но ее влияние на экономику, на макроэкономику чрезвычайно, конечно. Я читал, что якобы она относительно недавно подала доклад Путину относительно того, что необходимо снизить оборонные расходы, иначе удержать ситуацию экономическую и финансовую не удастся. И якобы Путин, естественно, отверг эти наказы или же эти советы Набиуллиной, потому что задача Путина продолжать войну, а задача Набиуллиной была сохранять какую-никакую стабильность в условиях турбулентности. И понятное дело, что очень удобно было со всех углов, со всех флангов критиковать Набиуллину. Это любят делать патриоты, которые говорят, что она там работает на Запад, на масонов, на рептилоидов. Это было популярно в том числе и среди достаточно либеральных экспертов тоже обвинять Набиуллину. То есть она была очень такой удобной мишенью. И я думаю, что она с этой ролью вполне себе справлялась и соглашалась с этой ролью. Но так или иначе, видимо, критическая вот масса всего сейчас стало таковой, что и Набиуллина, скорее всего, уйдет со своего поста. Учитывать надо тот момент, что на Петербургском международном экономическом форуме не участвовали ее замы, что тоже очень характерно. Если бы она действительно болела, то ее бы должны были заместить как раз ее представители, которые для этого и нужны. Но их тоже не было. Не было ее, как уже было сказано, на форуме, посвященном фондовому рынку. То есть постепенно, я думаю, что Набиуллина будет сходить на нет. Может, не сейчас, конечно, она подаст заявление об отставке, но политически, я думаю, что этот вопрос, скорее всего, уже решен.
4: Вот если почитать близкие к Кремлю анонимные телеграм-каналы. Мы их здесь не цитируем, просто потому что очень сложно... Кого-то конкретного не цитирую, потому что очень сложно проследить, к какому источнику они ведут, и лицом там никто в этих комментариях не отвечает. Но они сводят это к тому, что в Центробанке уже идут перестановки. Я чуть попозже скажу, про какую перестановку идет речь. И ведут к тому, что, мол, это попытки исполнительной власти взять под контроль Центробанк независимый. Видите ли вы хоть какие-то реальные шаги, чтобы в России происходили по тому, чтобы исполнительная власть пыталась взять контроль над Центробанком?
11: Очень странно. Это получается, что Центробанк какая-то отдельная система, не входит ни в ветвь исполнительной, ни в судебной, соответственно, ни в законодательной власти. А к кому же тогда? Ну, просто так повелось, что вроде Центробанк имеет определенную автономию. А это было выгодно, потому что, ну, все-таки макроэкономика, сфера очень тонкая, очень такая нюансированная, и необходимо было, чтобы там работали профессионалы, и желательно, чтобы этим профессионалам сильно не мешали. Но есть главный профессионал в Кремле, которому никто ничего сказать не может, это Владимир Путин, который на минуточку еще и кандидат экономических наук. Он-то лучше всех разбирается, как мы знаем, и в экономике, и в политике, да и в истории тоже. Поэтому, как бы там ни было, но именно с его подачи назначается глава ЦБ. Именно он ставит ей стратегическую задачу. И его, в общем, установки на глава ЦБ и реализует. Да, были эпохи, когда был, по-моему, там Дубинин, да, вот Геращенко, ну, вот такие, как по кличке Геракл. Вот считалось, что они как-то там сопротивляются каким-то темным силам в администрации президента. Были, конечно, определенные нестыковки у них с администрацией президента, но все-таки они делают одну и ту же работу. Собственно говоря, я думаю, что силовой корпус тот самый, который постепенно вот стягивает свои руки вокруг шеи того же Владимира Путина, они хотят, конечно, более тщательно контролировать ЦБ и поставить своего человека в этом смысле, как было сказано, у вас и Костин, и тот же Фродков-младший вполне вписываются в эти паттерны, потому что Фродков-старший известно был не просто премьер-министром, а главой службы внешней разведки, ну и Костин, тоже друг Путина, тоже происходящий из силовой корпорации. Так что вот этот вот ползучий захват ЦБ, я думаю, тоже вполне в логике того, что происходит.
4: Но я бы, прежде чем перейти к перестановкам, я бы вернулся на предыдущий вопрос, когда мы рассматривали отсутствие самой Эльвиры Набиуллиной. Я на всякий случай просто уточнил, Заботкин, который заместитель Набиуллиной по статистике, ее... Не могу утверждать, что он выступал вместо Набиуллиной, но он присутствовал на питерском форуме. Или это не считается?
11: Думаю, это не считается. Все-таки важно было, чтобы это был человек, во-первых, всецело Набиуллиной, а во-вторых, с определенным административным весом. И самое главное, что он не выступил. А если бы задача была действительно заместить Набиуллину, то никакой бы проблемы не было бы, потому что ее представитель просто озвучил ее тезисы, и все. Угу. Ничего подобного не было.
4: И вот пока Эльвира Набиуллина на больничном, она подписывает повышение Михаила Мамуты. Он из службы по проверке жалоб, там длинная аббревиатура, я не буду грузить зрителей полностью расшифровкой, отвечал человек за проверку жалоб, которые поступают в Центробанк, он переходит с этой должности на должность заместителя председателя. И издание «Проект» в базе данных «Отцы и дети» пишет, что его близкие родственники Мамуты, они работают в Транснефти. Сестра у него, например, замначальника отдела корпоративного управления. Я поискал в интернете, что это означает. Мне вышел ответ, что это такое связующее звено между самыми большими начальниками, руководством, директором и высшим менеджментом. А руководство, вот это то самое высшее руководство, это Николай Токарев в том числе, бывший сослуживец Путина по КГБ, я нашим зрителям напоминаю, в Дрездене. Вы видите в этой перестановке какую-то попытку наладить, может быть, неформальное общение с Кремлем?
11: Ну, я думаю, что это как раз и указывает на то, что вот представители одного из силовых башен постепенно берут инициативу в свои руки. А вдруг этот Мамут еще родственник тому Мамуту, Искандеров Мамут, по-моему, был такой, если помните, олигарх еще с 90-х годов, и известный, и тоже приближенный к Владимиру Путину, кстати говоря. Поэтому вполне логично, все-таки надо понимать, что никаких системных либералов уже практически нет. В России они разгромлены, но те, которые остались на плаву, вряд ли они все-таки имеют возможности, ресурсы, да и желание, наверное, политическую волю, чтобы повести борьбу за пост главы ЦБ. Раз уж противоречие есть между установкой Путина увеличить бюджет на финансирование войны и нежеланием Набиуллиной, да, этот бюджет каким-то образом согласовывать. Плюс ко всему вот проблема с высокими ставками 14,5%, да, тоже вызывает критику со всех сторон, что тоже вроде как Путину не нравится. Ну, наверное, под выборы, не надо забывать, что еще и выборы тут осенью этого года, отставка Набиуллиной будет представлена как победа там, в кавычках, конечно, патриотических сил против каких-то вот там недобитых либералов.
4: Да, действительно, и с Мамутами тоже очень сложно. Я сегодня натыкался еще и на фамилию Мамут, его тоже в околокремлевских сливах упоминали, но это совсем другой человек, это предприниматель, так же, как и, возможно, что и Искандер Мамут тоже не относится к этому делу, но это все добавляет только больше красок и того, как... Ну, я бы сказал, что это просто особенности закрытых систем, которые не хотят о себе ничего рассказывать, чтобы их изучали, и вот это все рождает такие слепые пятна. Но, подводя итог разговора политического об Эльвире Набиуллиной, я вспоминаю статьи Блумберга и журнала «Экономист», когда они еще годом ранее, или даже в 24-м году они выходили с почти идентичными статьями о том, что Эльвира Набиуллина чуть ли не единственный человек в окружении Владимира Путина, который может сказать ему правду. Сейчас, как вы думаете, эта правда играет ей на руку или, наоборот, это усложняет ее политическое положение?
11: Скорее усложняет, потому что это ее ставит в позицию отщепенца, в позицию белой вороны, что, конечно, не очень хорошо. А если учитывать, что ей придется рано или поздно уйти со своего поста, будет означать, что она, скорее всего, будет полностью отсечена от вообще какого-то взаимодействия с Кремлем, потому что ее просто не допустят как частное лицо, да? А дальше все остальные последствия, потому что не имея должной крыши, мы знаем, что и на такого человека могут серьезно накатить. Давайте вспомним, как, в общем, взяли, отстранили, по сути говоря, Кудрина, близкого друга и сослуживца Путина, по питерской мэрии. Он тоже очень так хорохорился и расправлял крылья порой, но это ему не помогло, и постепенно-постепенно его задвинули, и вроде даже там пытались завести на него какие-то уголовные дела. Так что здесь, я думаю, это будет играть скорее в минус для дальнейшей политической или иной какой-то биографии Набиуллиной.
4: Спасибо вам большое, Руслан. Политолог Руслан Айсен был с нами в эфире и анализировал положение политической Эльвиры Набиуллиной и разбирался в таком сложном уравнении, в котором еще и не хватает многих перемен. Ну а мы продолжим уже с экономической стороны рассматривать эту тему и посмотрим небольшой сюжет о том, с какой критикой Эльвира Набиуллина сталкивалась последние несколько лет, и продолжим разговор уже с экономистом.
1: Уже со следующего года необходимо вернуться к устойчивым темпам сбалансированного роста отечественной экономики, запустив новый инвестиционный цикл.
12: Эти слова премьер-министра Михаила Мишустина прозвучали в понедельник, 8 июня, на фоне усиливающихся спекуляций об исчезновении главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной. Согласно официальным источникам, она на больничном. Ранее пропустила экономический форум в Петербурге. С начала полномасштабной войны Набиуллину не раз упрекали в жестком регулировании денежно-кредитной политики России. В июне 2025 года глава Центробанка отметила, что высокая ключевая ставка – это лекарство для экономики, и что недостаточная дозировка может только усугубить состояние пациента. А во время последнего экономического форума в Петербурге заместитель Набиуллиной Алексей Заботкин вновь оправдал такую политику.
13: При высокой инфляции на самом деле бизнесу жить гораздо хуже, чем 2 года пожить при высокой реальной процентной ставке.
12: Повышение ключевой ставки – один из основных методов контроля и снижения инфляции. Однако из-за больших расходов на войну и влияние санкций, качественно и безопасно снизить ее не удается уже несколько лет. А российские чиновники и бизнес продолжают критиковать руководство Центробанка.
3: Госпожа Набиуллина, с июля прошлого года вы начали повышать учетную ставку. Насколько увеличилась инфляция? 2 раза. Эй, госпожа Набиуллина, вы как-то вообще адекватны или нет?
12: Не раз спорил с Набиуллиной и иронизировал над медленным снижением ключевой ставки и миллиардер Олег Дерипаска.
14: ЦБ снизил ключевую ставку до 16,5%. Все плакали. И прохожие тоже плакали. И уличные собаки плакали. И голуби тоже тихо плакали. Радостью переполнялись их маленькие и большие сердца. Ведь в них появилась надежда, что и в ноябре им могут снизить ключевую ставку. И, возможно, даже на целые 0,25%. Постскриптум. Госкапитализм добьют не какие-то там либерасты-реформаторы. Его похоронит дефицит бюджета и высокие проценты по кредитам госбанков.
12: Позднее Дерипаска удалил этот пост, заявил об окончании периода критики Набиуллиной и о том, что, цитата, «пришла пора смирения». В конце 2025 года сама Набиуллина признала ошибки, которые под ее руководством допустил регулятор. В числе главных промахов она отметила запоздалое повышение ключевой ставки и неверную коммуникацию. В последнем полугодии 2023 года ставку последовательно повышали с 7,5% до 16%. И, по словам Набиуллиной, дали ложную надежду бизнесу, который начал активно брать кредиты по плавающим ставкам в ожидании их скорого снижения. Политико-экономист Владимир Милов после прошедшего экономического форума в Петербурге критикует не только решение Центробанка, но и позицию крупного бизнеса.
15: Они пытаются изобразить себя классным бизнесом мирового уровня, и вот мешает им только один злой Центробанк. А кто своими этими бюджетными расходами и субсидиями разогнал инфляцию? Ну не вы что? Ну давайте вам субсидии подрежем тогда. Раз вы хотите ставку снизить, очень просто. Срезать вам все субсидии из бюджета, из наших налогов. Инфляционное давление уменьшится, можно будет снизить ставку? Нет. Вы хотите и рыбку съесть, и на бюджете покачаться.
12: Следующее заседание Центробанка по ключевой ставке ожидается 19 июня. Проведет ли его Набиуллина, пока неизвестно. Большинство аналитиков сходятся на том, что ключевая ставка, сейчас она на уровне 14,5%, останется прежней, либо будет минимально снижена на 0,5%. Это вряд ли позволит быстро разогреть российскую экономику, которая в текущем году замедлилась. Минэкономразвитие снизил годовой прогноз по росту ВВП до 0,4%. В мае издание Financial Times также сообщило, что глава Минфина Антон Силуанов попросил у правительства сократить все статьи бюджета, кроме военных, почти на 3 триллиона рублей.
4: И о критике в адрес главы Центробанка, но уже с точки зрения экономики, мы поговорим с экономистом Владиславом Жуковским. Владислав, здравствуйте.
16: Да, здравствуйте.
4: Многие прокремлевские эксперты, депутаты, чиновники, даже, может быть, можно сказать, и Путин в последней встрече с правительством критикуют Центробанк за слишком высокую ставку, и эта критика звучит еще с 2024 года. Если мы представим, что Набиуллиной нет в Центробанке, она больше не фактор, который сдерживает, ставка снижается, что бы было сейчас с экономикой России?
16: Ну, давайте начнем с того, что действительно ощущение, что Набиуллину готовят в качестве такого козла отпущения на заклание, да. То есть понятно, что экономика находится в рецессии стагфляции, понятно, что в России серьезнейший, глубочайший инвестиционный кризис. Инвестиции рухнули за первый квартал текущего года на беспрецедентные 14,3%, почти 15% падения инвестиций в экономику. Это антирекорд с 2009-2008 года. Ни во время ковида 2020 года, ни в первые месяцы войны с Украиной такого обрушения не было. Даже министр экономического развития Решетников схватился за голову, что как-то слишком страшные цифры за первый квартал. Я напомню, что и в последнем квартале прошлого года уже спад был на 5,5%. И сказал, что что-то будем уточнять такие цифры, потому что ну, не может быть падение экономики на 0,2%, инвестиции на 15%. То есть обычный коэффициент 1 к 2,5%. То есть если инвестиции падают на 15%, экономика падает где-то там в районе 6-7%, и это более похоже на правду. Вот. И Путин поставил четкую задачу, что в качестве KPI для чиновников, для правительства, как он будет оценить их эффективность, это внезапно стали инвестиции, капитальные вложения. Такого раньше он никогда не говорил, он озвучил краски на ПМФ и дал правительству задачу разогнать инвестиционную активность, инвестиционную фазу роста, как он ее называет, и будет с них спрашивать к концу года. Но уже все прекрасно понимают, что инвестиции будут падать, никакого выхода из кризиса не будет, что можно Набиуллину сколько угодно, в чем угодно винить, но мы же видим, что хлещет огромный поток денег из бюджета. То есть два канала формирования денег в экономике, спроса в экономике, это либо бюджетный канал, либо это монетарный канал, денежно-кредитная политика. Набиуллина в течение всех последних там, месяцев, последних лет говорила, что если бюджет не нормализует расходы, то есть переводим на простой язык, если не закончится война, не сократятся расходы на ВПК, на дроны, на силовиков, на контрактников, на их вербовку, то придется канал монетарный делать более жестким, чтобы были более дорогие кредиты, больше было стимула деньги сберегать, не тратить, если огромные деньги хлещут из бюджета. И мы видим, что именно это сейчас происходит. За январь-май уже дефицит бюджета больше 6 триллионов рублей. Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. И на 60% больше, чем весь годовой план правительства Минфина. И обратите внимание, что на ПМФ Силуанов заявил, что они резко ухудшают прогноз по бюджету. Ровно то, о чем мы с вами говорили, о чем я предупреждал, что до 2029 года Минфин не выйдет на так называемый структурный первичный баланс бюджета. Они хотели выйти на него в 2026 году, уже обещали в этом году, хотя сразу было понятно, что не выйдут. Значит, что там, условно говоря, нефтегазовые доходы базы плюс нефтегазовые доходы с учетом расходов за минусом обслуживания госдолга будут иметь нулевой баланс. Этого не получается, потому что дико растут расходы на войну. Мы видим, что на 50% выросли так называемые госзакупки, госинвестиции по оценке Минфина за первые 5 месяцев текущего года. Это все, что связано с фронтом. И в этой ситуации, когда Силуанов заявил, что к 2029 году, дай бог, мы сбалансируем бюджет на первичный структурный дефицит, выступил Заботкин, правая рука на Бюрн, и сказал, что если это так, то нам придется ужесточать нашу монетарную политику, и то есть никакого снижения ставки там до 12, уж тем более до 10, там, или уж до 8% к концу года не будет. Поэтому я думаю, что у Набиуллина большие проблемы, я думаю, что ее делают крайней, безусловно. Кого-то нужно отдать на растерзание публики, общественности, сказать, что вот эти плохие либералы, окопавшиеся в правительстве, дело промпартии, подрывают экономический прорыв Путина, который дал указ ускорить экономику, инвестиции, но вот они это все подорвали. Поэтому я думаю, что не случайно Набиуллина не появилась на ПМЭФе, потом не приехала на Национальную ассоциацию участников фондового рынка, хотя всегда там выступала, и внезапно какой-то куда-то затянувшийся больничный, прям как по старосоветской вот этой вот истории, отлежаться, значит, на сохранение, потом внезапно оказалось, что человечек куда-то пропал, исчез, да? Вот, так что пока такие расходы бюджета, такие военные расходы, война набирает обороты, никакого снижения ставки быть не может. И еще обратите внимание, прямо сегодня, в среду, Госдума принимает поправки в бюджетный кодекс, который де-факто снимает любые ограничения и любые тормоза с правительства, из Минфина. Теперь Минфин сможет тратить больше денег, чем заложено в бюджете, не согласовывая эти расходы с Государственной Думой. Так называемые экстренные расходы, которые, очевидно, в этом году расходы будут больше, чем заложены в бюджете. И военные расходы вырастут, вместо того, чтобы сократиться на обещанные полтриллиона, вырастут на 1,3 триллиона, как минимум, до 16 триллионов рублей. И Минфин получает право заимствовать сверх потолка госдолга и сверх программы по заимствованиям. То есть, о чем я говорил еще полгода назад, что в этом году Минфин займет не 5,5 триллионов рублей на рынке, вот это эмиссионное финансирование дефицита бюджета с операциями РПО Центробанка по 5 триллионов, а занимать будет больше 8 триллионов, может быть, даже там по 10 триллионов, надо смотреть.
4: Ну, вот, то есть это получается, и проблема тоже будет усугубляться, и я предвижу, что будут и жалобы дальше идти в сторону.
16: И Набиуллина нет выбора, либо ставку снижать, это всплеск инфляции, это бег со вкладчиков на банки, вынос еще больше денег с депозита, потому что депозит не покрывает инфляцию, но значит надо вклады либо замораживать, либо что-то с ними делать.
4: А если... это, вот это... Если здесь, допустим, с козлом отпущения понятно, что на Эльвиру Набиуллину теоретически могут повесить проблемы с экономикой, но кого-то нужно тогда назначать, чтобы эту проблему решать. В конце концов, у нее заканчиваются полномочия в 2027 году, и издание The Bell пишет по своим источникам, что перед Путиным на выбор либо Орешкин из администрации президента, либо Фродков, который по базе проекта «Отцы и дети» служил в КГБ и тоже близкий к Владимиру Путину человек, либо Костин, глава ВТБ. Вот такой выбор. А на ваш взгляд, ну, то есть я пытаюсь донести, что эти люди, вероятно, они близки к исполнительной власти, они не спорят с Владимиром Путиным, вряд ли будут с ним спорить. Какие последствия ждут страну, если руководителем независимого Центробанка станет подобная фигура?
16: Но смотрите, у нас на фоне вот этого рекордного дефицита бюджета уже на 13,8% ускорился рост денежной массы в экономике. Еще буквально пару месяцев назад годовые темпы были ниже 10%. Да? То есть снова объем денег в экономике, объем печатания денег резко разогнался именно по причине рекордных бюджетных расходов на войну. Соответственно, Набиуллина сейчас снижать ключевую ставку в этой ситуации, это просто разогнать уже к инфляции спроса, к монетарной инфляции, которая через бюджетный канал, разогнать еще и через каналы этих растущих налогов, издержек, удель сборов, разогнать еще совокупный объем денег через кредитование. Это будет, конечно, инфляционная волна, инфляционный цунами. Я думаю, что Путин пока еще боится ставить людей, которые вот условно из клана Белоусова, так называемого министра обороны, бывшего главного экономиста Путина, из клана Патрушева, туда же Фродков относятся, чекисты, да, силовики. Но они активно проталкивают идею, что нужно перейти к так называемой целевой эмиссии, включить печатный станок, раздавать крупным военно-промышленным предприятиям, крупным олигархам, крупным, там, не знаю, металлургам, кому угодно, близким к Кремлю, друзьям-олигархам, раздавать триллионы рублей так называемой эмиссии, чтобы они якобы там что-то строили, мосты, дороги, что-то там производили. И, в общем, вот такую вот модель ему преподносят, но для этого нужен печатный станок и эмиссия. Не в любом случае деньги будут протекать мимо пальцев, разворовываться, это все будет создавать инфляционную накачку. Пока боятся, но я думаю, что вот пока более компромиссная фигура — это Максим Орешкин, но и он склоняется к системе вот этого госпланирования с учетом ИИ, что мы тут построим какую-то новую кибернетическую такую плановую экономику. Ну, в общем, в итоге они похоронят.
4: Если приводить какие-то литературные языковые аналогии, я бы предложил зрителям два варианта на выбор. Либо «Сгорел сарай, гори и хата», либо «После нас хоть потоп». Кстати, пишите в комментариях, как бы вы трактовали. Спасибо большое вам, Владислав. Владислав Жуковский, экономист, был с нами в прямом эфире и объяснял нам претензии к Эльвире Набиуллиной от чиновников и беспочвенные они или имеют почву. Спасибо, что смотрели. Увидимся завтра. До свидания.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью биатлонистки Дарьи Давидович и ее отца, в прошлом известного белорусского лыжника Сергея Давидовича, журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. Из самых популярных видов спорта на Кубке мира по биатлону впервые за последние почти 4 года выступила спортсменка из Беларуси. Но представляла она не сборную своей страны. В биатлоне впервые появилась команда беженцев. Первую гонку под флагом команды беженцев в немецком Оберхофе провела Дарья Давидович, дочь известного белорусского лыжника Сергея Давидовича, который участвовал в 6 Олимпиадах. На играх в Сочи он занял 5-е место в лыжном марафоне на 50 километров. Этот путь от эмиграции до участия в международных соревнованиях Дарья Давидович прошла после вынужденного отъезда из Беларуси в Польшу. В 2020 году Сергей Давидович подписал письмо спортсменов за честные выборы в Беларуси. Высказывался против насилия силовиков во время протестов, начавшихся в начале августа 2020-го, в связи с объявлением официальных итогов президентских выборов, согласно которым победу на них одержал действующий президент Александр Лукашенко. Давидович тогда поддерживал политзаключенных и защищал исторический бело-красно-белый флаг, под которым неоднократно выступал за Беларусь в 90-х. В ответ спортивные функционеры Лукашенко тогда начали блокировать его подопечным доступ к соревнованиям, а в 2021 году Белорусская федерация лыжных гонок на год отстранила от соревнований лыжниц Дарью Давидович и Светлану Андреюк. Светлана Андреюк заявила, что спортивные чиновники обвинили ее в том, что она сторонница оппозиции. Причиной отстранения тогда 17-летней Дарьи Давидович, по ее словам, стала гражданская позиция ее отца и тренера Сергея Давидовича. Сергей закончил спортивную карьеру в 2018 году, но стал тренером, так как является победителем этапа Кубка мира и единственным лыжником в истории, который принимал участие в 7 Олимпийских играх с 1994 по 2018 годы, а также в 12 чемпионатах мира подряд. Во время своих первых Олимпийских игр в 1994 году, год, когда Александр Лукашенко занял президентский пост, спортсмен выступал под бело-красно-белым флагом. А позже, когда Генпрокуратура Беларуси заявила, что готовит пакет документов, чтобы объявить флаг экстремистским, сделал заявление. «Если признают бело-красно-белый флаг экстремистским, значит ли это, что я фашист, раз выступал в Лиллехаммере в 94-м году под этим стягом? И что делать с архивными фото с той Олимпиады? Рвать и сжигать, чтобы не расстреляли?» Конец цитаты. Александр Лукашенко называл бело-красно-белый флаг фашистской символикой, поскольку он использовался на оккупированных территориях Беларуси во время Великой Отечественной войны, хотя президент принимал под этим флагом присягу. В итоге семья Давидович покинула Беларусь, а Дарья стала заниматься биатлоном и тренироваться с резервной сборной Польши. В этом сезоне она выступала на втором по значимости биатлонном турнире – Кубке IBU на этапе Кубка мира в Оберхофе. В спринте она заняла 68-е место. Спортсмены из России и Беларуси отстранены от соревнований с весны 2022 года из-за вторжения России в Украину. Международный союз биатлонистов не допускает к соревнованиям спортсменов из этих двух стран, даже как нейтральных атлетов. В правилах организации нет такого статуса. Журналист телеканала «Настоящее время» Алексей Александров поговорил с Сергеем и Дарьей Давидович об олимпийских перспективах, эмиграции из Беларуси после поддержки протестов и помощи от двукратной олимпийской чемпионки Юстины Ковальчик.
2: Сергей, вы в Польше, а вы, Дарья, в Германии, в Рупольдинге на этапе Кубка мира, верно?
3: Да.
2: Я хотел вас спросить, с кем вы в Германии тренируетесь? Кто вам лыжи готовит? Кто вообще с вами еще работает в команде?
3: Я тренируюсь полностью с польской сборной. Лыжи мне подготавливает также польская сборная. они полностью во всем меня поддерживают, помогают, от патронов, заканчивая лыжами.
2: Как это возможно? Почему это стало возможно?
3: Ну, скорее всего, во-первых, из-за доброты, я думаю. Потому что они неравнодушны все-таки к моей ситуации, к ситуации многих людей.
2: То есть, ну, расскажите подробнее. То есть вы буквально живете с польской командой.
3: Да,
2: вас тренирует польский тренер сейчас.
3: Меня тренирует польский тренер Бартек Станик. Но сейчас я нахожусь с польской сборной командой женской, потому что они ездят по этапам Кубка мира. Живу с ними, тренируюсь с ними, все делаю с ними. Так что в основном я считаю себя частью их команды полностью. Угу. И они тоже.
2: Сергей, вот следующий вопрос я вам хотел задать. Это исключительная ситуация, что в правилах Международного союза биатлонистов в принципе появился пункт, который упоминает беженцев. Это как произошло и какое участие в этом вы принимали?
4: Ну, это трудная была работа. То есть это не только моя. Там было, люди работали так же, которые покинули Беларусь, вынуждены были эмигрировать. То есть это команда. То есть единственное, конечно же, мы одни бы не справились. То есть, но в том году это было, в том году изменены правила и дополнены такой пунктик в IBU. Это я считаю, что Международный олимпийский комитет продвинул эту вот поправку уже, что люди, которые вынуждены покинули и имеют статус беженца, могли бы тоже участвовать в соревнованиях. Ну, в принципе, благодаря МОК, благодаря поддержке людей, которые здесь неравнодушны, адвокаты, и плюс переходный кабинет в этом же поучаствовал белорусский, то есть и... Ну, в общем-то, это большая работа была. От нас было только... Надо было 3 года продержаться, тренироваться и не опустить руки.
2: Это можно назвать вашей инициативой? Или это придумал кто-то еще?
4: Ну, наверное, просто мы так в зимних видах вот единственная, которая... Потому что было 2 команды, которые выступали на Олимпийских играх, 2 команды беженцев. Это МОК, они... Это их была инициатива, чтобы люди, которые покинули страну, могли выступать. То есть на нашем вот примере, когда ты уезжаешь, ты подвисаешь, ты как бы находишься между небом и землей, ты не можешь иметь никаких финансирования, никаких стипендий, ничего, потому что мы никто, в принципе. Ну и И, наверное, на нашем примере на летнем было 2 команды беженцев, на зимнем, ну, вот Дарья, наверное, это одна, и я думаю, что, скорее всего, и последняя. Ну, мне так кажется, потому что открывал я лист, кто участвовал в Олимпийских играх в Париже, то все-таки это страны, которые с азиатских. В основном зимние виды, они все-таки в Европе культивируются. А биатлон, это лыжи, это тем более, это очень трудно. И нельзя просто так выйти, даже проехать 5 километров и 10, это надо 5-10 лет работать.
2: В правилах написано, что действительно участвовать в соревнованиях от команды беженцев могут те, кто получил статус беженца от страны или управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Получается, что вот в вашем случае у Дарьи эти документы есть?
4: Ну, у нас у всех есть. Мы после того, как покинули страну, мы подали на беженцев, нам одобрили. Там вся наша семья, да.
2: Угу. Сейчас, вот с тех пор, как вы уехали, кто-то из чиновников Лукашенко с вами пытался как-то связаться? Не знаю, сейчас какую-то реакцию вы получили после новостей от так называемого официального Минска?
4: Ну, нет. Это было так наоборот. Одно время Дарья все-таки мечтала выступать за Беларусь, но обратной связи не было с людьми, которые там находятся, то есть абсолютно.
2: То есть уже будучи в эмиграции, вы как-то пытались документы оформить, чтобы выступать за Беларусь?
4: Ну нет, не выступать, просто Дарью уже вот на год отстранили, потом и все-таки Дарья еще, когда была молодая, наивная, она думала, что все-таки... Что-то можно в этой стране поменять. Я, к сожалению, думаю, что на данный момент нет. И тогда было от Дарьи это исходило, и Дарья все-таки хотела выступать за Беларусь, но не было обратной связи абсолютно. Поэтому и вот тоже потом вот так вот сложилось, что Дарья все-таки выступает сейчас. В принципе, выступает она... представляет Беларусь, потому что единственная белорусская, все-таки она еще белорусская, гражданство она не сменяла, но она сама скажет, то есть пока она выступает, поэтому как есть, так есть. То есть мы сейчас между небом и землей. Она, я как бы на месте работаю.
2: Вы тренируетесь сейчас в Польше?
4: Да, я работаю в школе спортивной, аналог нашего интерната спортивного, то есть наш Закопанный все-таки это столица зимней Польши, у нас 6 видов зимних культивируются здесь, и я как тренер биатлона, да, уже 3 года работаю здесь.
2: К вам мой вопрос, почему именно вы приняли решение именно выступать вот под этим флагом команды беженцев? Это, ну, действительно какой-то знаковый момент. Но почему Дарья не могла выступать, например, за Польшу, учитывая, что именно польская команда помогает со всем?
4: Ну, я скажу как тренер, как человек, который в эти больше посвящен в эти все нюансы. То есть невозможно 17-летней девочке приехать и попросить гражданство, чтобы ее приняли, потому что уровень подготовки на тот момент был еще совсем слабый. Много людей, которые вот, например, на примере Марии Жодик, которая приехала в Польшу, завоевала единственную медаль на чемпионате мира по легкой атлетике за Польшу. Она сменила гражданство 2 года назад, и ей дали гражданство быстро. Но она приехала уже состоявшимся спортсменом. Она уже имела результаты лучше в Польше и результаты на уровне чемпионата мира. Мы приехали, 17-летняя девочка, которая 3 года тренировалась сама практически, то есть работала между тренировками, зарабатывала все-таки какие-то карманные деньги. То есть, это так вот выглядело, такой любительский спорт. Если бы, конечно, здесь не было меня, не было школы, которая поддерживает, не было людей, которые знают меня, которые приняли нас, то, естественно, бы Даша не продержалась бы 3 года. То есть, благодаря ее силе воли, в принципе, силе воли моей, семье нашей, то есть мы продержались 3 года, и выдержали вот это давление, и она, в принципе, влилась вот в соревнования в том году. Первый раз она поехала на соревнования в том году, в это же время, в декабре. За 6 месяцев, благодаря стипендии, которую МОК дал ей как спортсменке, она вот смогла выезжать уже на соревнования и проводить полноценную подготовку. Я считаю, за 6 месяцев она сделала очень большой шаг вперед и не затерялась на первом своем дебюте Кубка мира.
2: Правда ли, что вот на всем этом пути и во всем этом вам помогала каким-то образом Юстина Ковальчик? Я зрителям поясню, что это двукратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, как раз польская.
3: Да, помогала, это правда. Как только мы приехали в Польшу, она связалась со мной через Инстаграм и спросила меня, не хочу ли я начать заново, только попробовать себя в биатлоне. Я, недолго думая, согласилась, и мы переехали в Закопане. Я начала там тренироваться, мне помогли устроиться в школу, нам помогали найти жилье. Все это благодаря Юстине Ковальчук. Если бы она со мной не связалась, думаю, сейчас бы меня тут не было.
2: Как это выглядело? Она написала вам и предложила буквально что?
3: Буквально предложила заниматься биатлоном, потому что на тот момент она работала в Польской Федерации биатлона и видела во мне, наверное, потенциал.
2: И как вам в биатлоне после лыж?
3: Очень нравится. Больше, чем в лыжах. Тут не так скучно.
2: Объясните.
3: В лыжах более монотонная работа. Там все-таки ты постоянно должен кататься на лыжах. А в биатлоне все-таки есть какое-то разнообразие. Ты приедешь, постреляешь. Стрельба, конечно, у меня сейчас не очень хорошо идет, но думаю, со временем все станет лучше.
2: Сергей, вы не относитесь с ревностью к словам про то, что биатлоне интереснее?
4: Нет, я начал понимать людей, которые интересовались биатлоном все-таки. И на данный момент, хотите верьте, хотите нет, 3 года я не смотрю лыжные гонки, только биатлон. То есть, правда, немножко лыжные гонки монотонные. Не знаю, поменяют они и утратят интерес. Но биатлон на данный момент, конечно, гораздо интереснее.
2: Как вы оба относитесь вот сейчас к тому, что белорусские и российские спортсмены не могут участвовать в соревнованиях?
3: У меня осталось много хороших друзей в Беларуси, которые занимаются до сих пор лыжными гонками. И они могут выступать только под нейтральным флагом, как нейтральные атлетки. Но я говорю исключительно за лыжные гонки сейчас. Недавно Аня Мачехина, моя хорошая подруга, выступала на этапах Кубка мира по лыжным гонкам. И я, на самом деле, очень рада за нее, что все-таки что-то меняется в этой ситуации. Исключительно очень хорошая девочка. Поэтому я, на самом деле, за них очень рада.
2: Сергей, а вы?
4: Ну, у меня немножко другое отношение. Но наши ребята, все-таки, если сравнивать белорусских, вот, кто получил статус и кто выступает, они никак не связаны с какими ни силовыми структурами. То есть, то в России, конечно же, это практически все они как-то связаны с силовыми структурами. И я не слышал ни одного человека, который бы выступил против вот этой агрессии, которую Россия развязала против войны в Украине, ни в лыжах, ни в биатлоне. Поэтому я категорически против.
1: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Сергей и Дарья Давидович отвечают на вопросы журналиста телеканала «Настоящее время» Алексея Александрова.
2: Как вам кажется, вообще спортсмены, они могли бы, они должны ли вообще выражать, не знаю, политическую позицию, позицию о войнах, которые идут, вот когда одна страна нападает на другую? Я, конечно, конкретно про вторжение России в Украину.
4: И мне кажется, что мы все-таки спорт – это тоже самая часть жизни, да, и ты должен высказываться так или иначе. То есть другое дело уже откуп на разрешение выступления или не выступления – это уже лежит на федерации, но все-таки ты должен как-то высказаться. В отличие, например, белорусских спортсменов от российских, там, наверное, вообще единицы, вообще даже я не помню, там может 1-2. Кто высказался. То есть в Беларуси их гораздо больше было. Выскажешь. И я считаю, что, наверное, мы свой долг должны как-то высказывать, вот, свою позицию. Это нормально. То есть, ну, просто не молчать. Или ты поддерживаешь, или не поддерживаешь. То выходит так, что ты какой-то глухонемой, ничего не вижу, ничего не слышу. Тренируешься, бегаешь. Для кого? Как? Что несешь своими выступлениями? Наверное, как-то вот с этой позиции ты должен все-таки быть каким-то живым человеком просто. И все, быть живым и откликаться на все вот эти вот вызовы, которые происходит.
2: А почему, как вы думаете, вообще для спортсмена в принципе так сложно, ну, вот, говорить что-то, что идет в противовес с курсом государства? Потому что, ну, как вы правильно говорите, таких спортсменов, кто осудил войну, таких спортсменов, как вы, кто уехал из Беларуси, просто, ну, будучи неспособным терпеть, не знаю, репрессии, несправедливость, таких людей буквально единицы.
4: В случае Дарьи и молодых спортсменов это можно понять, потому что если я отматывать пленку назад, когда мне был ее возраст, конечно же, многого-многого не понимал, потому что ты очень много времени проводишь на сборах. Ну и как-то, ну, можно сказать, у тебя немножко в голове немножко другие приоритеты. То есть, ну вот люди, которые спортсмены состоявшиеся уже, которым уже за 25-30, когда уже ты уже состоялся, как личность, мне кажется, что ты уже должен иметь свое мнение. Вот и все.
2: Сергей, я еще вот хотел ваше мнение спросить. Александр Большунов, звезда российских лыж, он участвовал в концерте-митинге в Лужниках в поддержку вторжения в Украину. Вероника Степанова, ну, она открыто, по-моему, поддерживает войну. Елена Вяльбе откровенно говорила, что Россия должна бомбить Лондон. По-моему, про Лондон она говорила. Для российских лыж вот эта поддержка войны, такая прямая, по-вашему, это приговор?
4: Ну, не знаю. Все-таки все спортсмены, они так или иначе встроены в эту систему в России, в Беларуси, потому что без них, вот на нашем примере, когда мы что-то попытались, как бы там, в правилах федерации прописано, что это не государственная организация, что любой может вступить в нее, бегать, но когда мы попытались тогда пробовать заявляться на соревнования самим, ездить за свои деньги, то, естественно, нам все это прекратить. В России это исключено. В то же время я никак не поддерживаю их, что они там боятся того, что они просто не могут высказаться. Вот и все. То есть, конечно же, если они только выскажутся, им все перекроют кислород. Это однозначно. То есть, но это ничего по сравнению с тем, что происходит в Украине. И ну, вот так, мне кажется.
2: Дарья, а с каким отношения, не знаю, можно ли вообще говорить, что вы на соревнованиях сейчас, участвуя в Кубке мира, в Кубке IBU, вы с каким отношением сталкиваетесь? Не знаю, может быть, с украинской командой вам приходилось сейчас общаться?
3: С украинской командой общалась, на самом деле, только один раз. Год назад девочка ко мне подъехала и сказала, что очень благодарна за то, что я и мой отец все-таки не молчим на эту тему. и что открыто говорим об этом, поблагодарила. Мы с ней чуть-чуть поговорили, но в основном, на самом деле, я ни с кем не общаюсь, кроме польской команды. Не приходилось, потому что я немного стесняюсь. Они, думаю, просто не знают, что я на русском говорю. Поэтому пока что не особо ни с кем не знакома.
2: Через месяц Олимпиада. Олимпиада в Милане – это вот сейчас, учитывая вообще весь наш разговор. Это одна из ваших целей на этот сезон?
3: Была. Сейчас, скорее всего, не получится в этом году выступить на Олимпийских играх. Не могу сказать точную причину, почему нет. Но я думаю, что, скорее всего, из-за документации и из-за того, что никто не был готов к тому, что я покажу какой-то результат в этом году.
2: Сергей, а тут вы можете, может быть, пояснить, что с точки зрения документов, что здесь?
4: Да, я могу пояснить. Дело в том, что на данный момент разыгрывается еще дополнительно 12 квот на Олимпийские игры среди биатлона для федераций, которые в прошлом году не имели рейтинга, то есть не попали в топ-25. Ну, это некоторые страны. Молдавия, Китай, могу ошибиться, перечислять. Разыгрывается дополнительно 12 квот в сумме вот этапов Кубка IBU и Кубка мира. 12 человек мужчин и 12 человек у женщин. Максимум 2 человека от страны, то есть которые не попали в рейтинг топ-25 прошлого сезона. И он есть официальный, как бы официальный на Википедии английской, там есть этот рейтинг, который обновляется все время после гонок. Их можно выполнить только на спринте или на индивидуальном беге. На данный момент Дарья 10-я в этом рейтинге, то есть она теоретически претендует на эти дополнительных 12 квот. Но имели мы как бы такой разговор летом, я не знаю, может быть, что-то сейчас изменилось, то на данный момент тогда еще была Дарья одна, команде, и они решили не выставлять команду беженцев на Олимпийских играх. То есть для нас как бы это было немножко таким шоком, потому что на прошлых Олимпийских играх было там и 24 человека, там и 18, а тут Дарья, она вроде бегает. Не знаю, как это будет выглядеть. Осталась одна гонка, спринт, которая будет идти в зачет на Кубке мира, и одна гонка на IBU, тоже спринт. И по сумме этих вот гонок будет, там берутся 3 лучшие гонки, делятся на 3, и свой личный рейтинг, получается, выходит. Вот Дарья на данный момент 10-я в этом рейтинге. Что будет по окончании этого, вот этих соревнований, когда будет официальный рейтинг, я не знаю. Это надо, скорее всего, спрашивать все-таки у Международного олимпийского комитета. Но Дарья борется, она идет 10-я в этих вот дополнительных wildcard. Ну, а как это будет выглядеть, подождем, увидим. Это буквально 2 дня, и будут оглашены вот эти вот дополнительные 12 квот.
2: А это решение МОК или решение IBU?
4: Не могу сказать до конца. Это все-таки идет совместная работа МОКа и IBU. И, скорее всего, они будут принимать вот решение.
2: У меня последний вопрос, наверное, к Дарье здесь. Если не Олимпиада, какими вы вообще видите свои цели, не знаю, на этот сезон и на следующий? К чему вы стремитесь сейчас? Что достижимо?
3: Изначально, когда сезон только начинался, в принципе, целей каких-то особо высоких я не ставила, потому что, как сказал мой отец, летом меня предупредили о том, что, скорее всего, на Олимпийские игры я не поеду, и частично я была к этому готова, поэтому я просто старалась сделать результат лучше, чем он был. Это произошло слишком быстро, и я не ожидала, что я вообще буду выступать на Кубке мира так скоро, и что это возможно. Поэтому пока что цель только одна — сделать результат лучше, чем он был, показать самой себе, своей семье, что все это было не зря, и просто бегать, выступать и поднимать кому-то настроение.
2: И в следующем сезоне тоже?
3: Да, в следующем сезоне тоже. Возможно, через 4 года на Олимпийские игры я все-таки поеду.
4: Да, я хотел бы добавить, что Дарья поехала на Кубок мира не от того, что она просто беженка, а она прошла, выполнила так называемую, прописанную в правилах, джокеры, десятка джокеров, которые могут через Кубок IBU пробиться на главный старт биатлона, то есть на Кубок

0: там так мира было. И вообще это такая атмосфера весной, это всегда супер.
1: Сергей, я последний вопрос вам задам. Вы тоже обмолвились об этом. Был ли кто-то, кто выразил вот некое негласное желание тоже, не знаю, присоединиться к этой команде беженцев, опять же, не под российским или белорусским флагом, а именно вот в этой команде, последовав вашему примеру?
0: Ну, это сложный вопрос, это сложная процедура получения статуса беженца. То есть это ж не просто так ты взял и что-то там сделал. То есть рассматривается это долго, это 6 месяцев мы ожидали этого решения, когда переехали в Польшу, я уже тут. Ну, то есть это, еще раз повторю, в зимних видах спорта мало того, что ты получаешь даже, может, кто-то статус беженца, но это надо соответствовать еще каким-то критериям, соответственно, бегать, иметь хорошие результаты, но быть конкурентоспособным, что я считаю, что Дарья, в принципе, конкурентоспособная, пускай еще не топ-30, но уже, по крайней мере, она может бегать и показывать, что не только можно готовиться там в системе, а не вешать нос, не вешать руки, то есть выдержать этот вот прессию, это выдержать это давление, а потом ты можешь, когда попадаешь вот этот вот в пул тренировок, и ты можешь все показать, наверстать. И я бы советовал людям все-таки верить в себя. И, в общем-то, надежда умирает последней.
1: Спасибо вам большое за этот разговор. Я со своей стороны, да, желаю успеха и попасть в Пасют и в Рупольдинге, и там, не знаю, дальше в новое место в Чехии на 6-м этапе Кубка мира. Спасибо вам большое за этот разговор.
2: Биатлонистка Дарья Давидович и ее отец, в прошлом известный белорусский лыжник Сергей Давидович, в интервью журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову рассказывали о команде беженцев в биатлоне и участии в Кубке мира. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
1: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
0: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования «рассказами о непростых людях».
2: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос. Есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным? И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристические.

0: политического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
1: Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода. Заходите, почитать и послушать.

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня среда, 10 июня. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Владимир Зеленский заявил, что добился той цели, с которой публиковал открытое письмо Владимиру Путину. Европейский Союз намерен запретить въезд на свою территорию всем, кто служил в армии России после начала полномасштабного вторжения в Украину. США обстреляли военные объекты в Иране в ответ на сбитый американский вертолет. Иран тоже нанес удар по американским базам. Также сегодня.
1: Вы знаете, что там было много таких непонятных моментов. Мы видели много сообщений о нарушениях, которые имели место.
0: Почему Россия не поздравила официально Никола Пашиняна с победой на парламентских выборах в Армении? Министерство обороны России заявило сегодня, что в ночь на среду силами российских ПВО были сбиты более 320 украинских беспилотников. Более 20 беспилотников были сбиты на подлете к Москве. Беспилотники и ракеты атаковали Чувашию, Самарскую, Волгоградскую, Ростовскую, Владимирскую области и другие регионы России. Это следует из сообщений местных властей и телеграм-каналов. В Чебоксарах был атакован завод «ВНИИР Прогресс». Издание «Астра» пишет, что административное здание завода предположительно существенно разрушено. Телеграм-каналы Exile Nova Plus и Insider UA утверждают, что удар по Чебоксарам был нанесен ракетами украинского производства «Фламинго». Первый корпус Национальной гвардии Украины «Азов» и силы беспилотных систем ВСУ сообщают, что украинские военные в рамках совместной операции поразили объекты критической инфраструктуры, оккупированного российскими войсками Мариупольского торгового морского порта. В аннексированном Севастополе после налета беспилотников возник пожар в здании, где расположена панорама обороны Севастополя 1854-55 годов. По заявлению местных властей, панорама практически полностью уничтожена. Из-за постоянных ударов украинских беспилотников движение пассажирских поездов дальнего следования в аннексированном Крыму теперь осуществляется только в дневное время. На фоне этих и других ударов ВСУ по российским регионам и оккупированным территориям Украины президент Украины Владимир Зеленский, выступая вчера в Таллине на саммите Северобалтийской восьмерки, так ответил на вопрос, добился ли он своей цели, публикуя открытое письмо Владимиру Путину с предложением лично встретиться и обсудить пути окончания войны. В течение месяца я отправил несколько писем в различные учреждения и разным адресатам. В структуры ЕС, в США, в Белый дом и Конгресс, а также Путину. У каждого письма была своя цель. Например, в отношении США я действительно хотел сделать все возможное, чтобы хотя бы немного сместить внимание с Ближнего Востока на Украину. Для нас это было крайне важно. Я не могу раскрыть всех подробностей, но могу сказать, что моей стране очень были нужны дополнительные противоракетные комплексы. И мне удалось добиться результата. В детали я вдаваться не буду. Отправляя письмо Путину, я также преследовал определенную цель. И, как мне кажется, получил именно тот результат, на который рассчитывал. Это был Владимир Зеленский. Какие конкретно цели ставились при публикации письма Путину, Зеленский при этом не сказал. Путин, как известно, отверг предложение Зеленского о встрече, отметив хамский, на его взгляд, тон письма, а также посчитав неприемлемым предложение остановить боевые действия на нынешней линии боевого соприкосновения и немедленно начать переговоры о мире. Как Путин, так и после него пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков и министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинили Зеленского в том, что он на самом деле не хочет переговоров и что его письмо их не только не приближает, но и делает фактически невозможными на нынешнем этапе. Письмо Зеленского обсуждается и спустя почти неделю после его публикации. Вот что о том, зачем Зеленский публиковал это письмо, думает украинский независимый политический обозреватель Леонид Швец.
2: Важно в этом заявлении то, что Украина говорит с позиции силы. Вот это обращает на на себя внимание. Даже те, кто еще недавно был готов согласиться с тем, что Путин, наверное, пережимает, столкнулись сейчас с ситуацией, когда, ну нет, кажется, Украина действительно сильна настолько, что может позволить себе и такой тон, и причины этого тона, ну, можно это в отдельном эфире надо анализировать, и мидл-страйки, и дальние удары, там, и прилеты, и туда, и сюда. А Украина неожиданно на 5-м году тяжелейшей большой войны оказывается в позиции сильной. Вот это, мне кажется, может повлиять на позиции целого ряда стран. На позицию Дональда Трампа это уже начинает влиять. Вот что характерно и что очень важно. И недаром он стал сейчас даже с каким-то так комплиментарно отзываться о Владимире Зеленском, как его приняли 28 февраля 25 года в овальном кабинете, мы все помним. И вот это изменение, оно носит просто радикальный характер. Послушайте, как и что говорит Хексит, что говорит Марко Рубио и что говорит уже Трамп. Мне кажется, вот это производит впечатление. Это позиция сильных, и это очень важно.
0: Это был украинский независимый политический обозреватель Леонид Швец. Письмо Зеленского Путину, его тон и содержание в эфире «Радио Свобода» прокомментировал и российский писатель, живущий сейчас за границей, Дмитрий Быков. Вот что он сказал в интервью ведущему программы «Лицом к событию» Ивану Воронину.
3: Вопрос этого письма очень простой. Войны заканчиваются лидерами, которые представляют свои народы. Войны заканчиваются мужчинами. Пересвет с Челубеем, вот вышли на поединки. Таким образом, мы можем встретиться и, ну, как, собственно, предлагал еще Гектор Ахиллу или Агамемнону, решить судьбу Троянской войны в личной встрече. Если ты мужчина, если ты лидер, если за тобой стоит твой народ, давай разговаривать. За мной мой народ стоит. Более того, Зеленский о необходимости такого разговора говорил еще 8 марта 2022 года. Говорит, давай сядем за нормальный стол, но только не за этот огромный, а за нормальный, и поговорим как мужчина с мужчиной. Если ты мужчина. Если ты не мужчина, давай тогда исходить из этого. На это письмо очень трудно было ответить адекватно, потому что капитан КГБ всегда проигрывает капитану КВН. Понимаете, это совершенно очевидно. Два Владимира, два капитана, но, разумеется, у Зеленского риторика поставлена гораздо профессиональнее. Ответ Владимира Путина – ответ обиженный, риторически неубедительный и, самое главное, показывающий с предельной наглядностью, что никакого мира, никаких переговоров, никакой соревновательности он не хочет. Он хочет, чтобы Владимир Зеленский приехал в Москву, встал на колени, поставил ногу Владимира Путина себе на голову и сказал: «Берите Донбасс, а если хотите, то все». Этого не будет. Владимир Путин прекрасно это понимает. Но поскольку он готов только принимать капитуляцию, и никакие другие форматы его не устроят, по всей вероятности, главная цель письма Владимира Зеленского – это лишний раз продемонстрировать обеим странам соотношение их лидеров.
0: Это был писатель Дмитрий Быков. Полностью его интервью можно найти на канале «Радио Свобода» в Ютьюбе. Выпуск программы «Лицом к событию» за 9 июня опубликован и на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. Между тем, Европейский Союз готовит новый, уже 21-й пакет санкций против России в ответ на ее вторжение в Украину. Как сообщает агентство Рейтер, новый пакет затронет 90 банков. Таким образом, санкциями будут затронуты больше половины российских кредитных организаций, осуществляющих международные транзакции. Европейская комиссия предлагает не допускать на территорию стран Европейского Союза тех, кто служил в российской армии после начала ее полномасштабного вторжения в Украину. Вот что сказала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
4: Я также хочу упомянуть ключевой момент нашего нового подхода. Мы впервые предлагаем запретить въезд в Европейский Союз всем, кто служил в вооруженных силах России с начала войны. Таким образом, Европа останется закрытой для всех, кто участвовал во вторжении в Украину. Вот, собственно, и все. As simple
0: as that. Европейская комиссия внесла в проект списка 21-го пакета санкций против России главу Русской Православной Церкви, патриарха Кирилла, политика Владимира Мединского, а также руководителей крупных ведомств и коммерческих компаний. Об этом пишет расследовательский проект «Система». Из юридических лиц в перечень включены Московская биржа, акционерная финансовая корпорация «Система», Россельхозбанк и Банк Дом.РФ. А Министерство финансов России опубликовало отчет об исполнении государственного бюджета за первые 5 месяцев текущего года. О содержании отчета Минфина наш экономический обозреватель Максим Блан.
5: Первое, что бросается в глаза в этом отчете, дефицит в мае продолжил расти. И это, мягко говоря, удивительно. Особенно после той уверенности, которая буквально сочился на макроэкономической сессии питерского форума министр финансов Антон Силуанов, говоря о росте налоговых поступлений после 2 подряд лет повышения налогов.
6: Несмотря, да, на 2 пакета налоговых изменений, налоги-то растут, и были риски того, что мы можем где-то перегнуть планку. Нет, не перегнули. Показателя исполнения бюджета вот за 5 месяцев, об этом красноречиво свидетельствует.
5: То есть с нефтегазовыми доходами в мае у Минфина сложилось неплохо. Про нефтегазовые говорить нечего. Платились они, исходя из апрельских 94 с копейками долларов за баррель. А лучше мне мечтать не приходится. К тому же май – это далеко не начало года, когда по сложившейся уже традиции министр финансов объясняет дефицит авансированием государственного заказа, в рамках которого производится сами знаете что. Все авансы выдаются в январе-феврале, а к маю обычно финансовое ведомство сокращает дефицит, чтобы потом в ноябре-декабре была возможность снова вылезти в минус на окончательном исполнении годовых обязательств государства, прописанных в законе о бюджете. Что же касается других расходов, не связанных с авансированием и финансированием известно чего, то Минфин с первых месяцев текущего года их старательно приоритизирует, что уже сказалось на физическом состоянии транспортной и коммунальной инфраструктуре и финансовом состоянии компании, которые эту инфраструктуру поддерживают. И вот, после всего этого, снова дефицит. Пусть относительно небольшой, чуть больше 110 миллиардов рублей. Но, во-первых, показательен сам факт, а во-вторых, дыра за 5 месяцев достигла уже 6 триллионов рублей. При этом доходы первых 5 месяцев действительно впервые с начала года выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого, 25-го года. Не так, как можно было бы подумать, слушая министра финансов, а на скромные 0,3%. Зато уж приоритизируемые расходы подскочили к прошлогодним на 17%. Что ж до уверенности главы финансового ведомства, что с повышением налогов в палку они не перегнули, то разделяют ее отнюдь не все, в том числе и в России. На деловом завтраке Сбера провели опрос о том, что сегодня мешает развитию бизнеса. 29% присутствовавших в зале и 55% зрителей трансляции выбрали вариант «задушили налогами, работать невозможно». Любопытно, конечно, что военные расходы, для финансирования которых приходится и повышать налоги, потом спорить, перегнули с этим палку или еще нет, никто не обсуждает. И поэтому дискуссии теряют всякий смысл. Ведь даже если не перегнули сегодня, придется перегнуть завтра. Война-то продолжается.
0: Это был экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант. Время свободы. Российские власти к моменту записи этого выпуска «Времени свободы» отказывались назвать имя человека, погибшего вчера рано утром при взрыве автомобиля в подмосковной Балашихе. При этом пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Владимиру Путину о взрыве доложено.
7: Разумеется, президент регулярно сводки подобного рода получает, ему докладывается. Что касается взрыва, да, взрыв имел место, но детали, как вы понимаете, не подлежат огласке в связи со следствием, которое ведется. И, конечно же, это вопрос наших специальных служб.
0: Это был Дмитрий Песков. Ряд телеграм-каналов написали, что погибший – это начальник управления поставок ракет и боеприпасов главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны России Дамир Давыдов. Как сообщает издание агентства, Давыдов жил в 200 метрах от того места, где произошел взрыв. По информации важных историй, автомобиль BMW X3 – который взорвался, появлялся на фото в социальных сетях сына Давыдова Рафаила. Ему 20 лет, он курсант военной академии материально-технического обеспечения. Личные данные Дамира Давыдова фигурировали на страницах украинских проектов, которые публикуют информацию об участниках вторжения России в Украину. В Москве вчера произошел еще один взрыв в автомобиле. По данным Следственного комитета, это было покушение сотрудника одного из научно-производственных предприятий. Следствие считает, что, цитата, «несовершеннолетняя девушка по указанию кураторов передала несовершеннолетнему парню взрывное устройство, которое тот установил на автомобиль. Оба подростка задержаны, при взрыве никто не пострадал. Близлежащее к месту взрыва учреждение – это научно-исследовательский институт «Полюс», который специализируется на разработках в области лазерных технологий. Разработки института используются и в военной сфере. Это, например, лазерные целеуказатели-дальномеры для БПЛА «Орион» и навигационные системы для «Искандеров», пишет издание «Инсайдер». Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 10 июня. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран слишком долго тянул с заключением сделки о мире с Соединенными Штатами и теперь, цитата, «заплатит за это цену». Об этом Трамп написал в социальной сети Truth Social на следующее утро после очередного обмена ударами между США и Ираном. Центральное командование вооруженных сил США заявило, что американские военные, цитата, «в целях самообороны» нанесли вечером 9 июня и в ночь на 10 июня удары по Ирану в ответ на сбитый накануне над Ормузским проливом американский боевой вертолет «Апач». В армии Ирана и корпусе стражи исламской революции заявляют, что в ответ на эту атаку были нанесены удары по базам США в Ближневосточном регионе и по радиолокационным системам 5-го флота ВМС США в Бахрейне. В разговоре с телеканалом Fox News Трамп отметил, что Соединенные Штаты близки к возобновлению ударов по Ирану, в частности по таким целям, как электростанции и мосты. По его словам, иранские власти пытаются манипулировать Соединенными Штатами, затягивая переговоры. Днем ранее Трамп заявлял, что надеется на заключение мирного соглашения с Ираном в ближайшие 2-3 дня. Мирные переговоры идут с апреля через посредников. Периодически сообщается, что стороны близки к соглашению, однако публичные заявления, звучащие из Тегерана, позволяют предположить, что Иран по-прежнему отвергает ряд важных требований США, касающихся прежде всего иранской ядерной программы. Жером Бонафон, постоянный представитель Франции при Организации Объединенных Наций, от имени Бахрейна, Дании, Греции, Соединенного Королевства, Латвии, США, Объединенных Арабских Эмиратов, Франции и всего Европейского Союза, вчера в Нью-Йорке сделал заявление о том, что Иран по-прежнему нарушает договор о нераспространении ядерного оружия. В последнем квартальном отчете МАГАТЭ, опубликованном на прошлой неделе, вновь подтверждается, что Иран – единственное неядерное государство, обогащающее уран до 60%. Нет никаких убедительных оснований для получения более 400 килограммов урана, обогащенного до такой степени, в невоенных целях. Это означает, что Иран в 10 раз превысил квоту МАГАТЭ по запасам высокообогащенного урана. Таким образом, создание ядерного оружия исключаться не может. Кроме того, Иран постоянно не выполняет свои обязательства по гарантиям и не в полной мере сотрудничает с МАГАТЭ, которая не может подтвердить, что ядерная программа Ирана носит исключительно мирный характер. Это был постоянный представитель Франции при Организации Объединенных Наций Жером Бонафон. Вы слушаете «Время свободы». Прошло уже 3 дня после парламентских выборов в Армении, на которых убедительную победу одержала проевропейская партия «Гражданский договор», а президент России Владимир Путин так и не поздравил ее лидера, премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Вот как вчера пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ответил на прямой вопрос, почему Путин этого не сделал.
8: Здесь важно дождаться все-таки каких-то окончательных официальных результатов. Вы знаете, что там было много таких непонятных моментов. Мы видели много сообщений о нарушениях, которые имели место на выборах, поэтому мы предпочитаем дождаться все-таки официальных каких-то заключений.
0: А уже сегодня Пескова спросили, готовится ли встреча Путина с Пашиняном, который выражал желание после выборов провести переговоры с президентом России, обсудить будущее российско-армянских отношений. И вот что ответил Песков.
7: Пока точных договоренностей никаких нет. Вы знаете, что ожидается официальное объявление по итогам выборов 14 числа. Вы знаете, что там много участников выборов планируют опротестовывать, там будет пересчет и так далее. То есть такая достаточно долгая и сложная. Поэтому, конечно, до завершения наверняка премьер-министр Армении занят этими процессами внутри страны. А потом уже в зависимости от финализации этой предвыборной истории уже будем на двустороннем уровне принимать решения.
0: Говорил Дмитрий Песков. Как известно, Никол Пашинян заявил, что Армения пока не готова к проведению референдума по вопросу о том, будет ли страна оставаться членом Евразийского экономического союза или будет стремиться к вступлению в Европейский союз. При этом Владимир Путин и лидеры других стран ЕАЭС настаивают, что такой референдум должен быть проведен как можно скорее. Они обвиняют Ереван в попытке усидеть на двух стульях и воспользоваться экономическими преференциями членства в ЕАЭС. А сегодня прибывший в Казань на совещание министров иностранных дел государств другого блока Организации договора о коллективной безопасности глава МИД России Сергей Лавров дал понять, что Армения, заморозившая членство в ОДКБ, может быть из ОДКБ исключена.
9: Не участвуя в ОДКБ, оставаясь формально членом более уже 2 лет, по-моему, не приезжают армянские коллеги на мероприятия, одновременно активно наращивают сотрудничество со странами-членами НАТО, идут военные учения, закупается продукция военного назначения, обмен делегациями по военной линии и с НАТО, и с Евросоюзом. Кстати, вот 7 июня, в день как раз выборов в Армении, мой коллега Рарат Самвелович Мирзоян на вопрос, как насчет ОДКБ, он заявил, мы взносы не платим, потому что попросту не участвуем. Это вот прям цитата, практически можете найти ее. 7 июня это было, по-моему. Что в этой ситуации делать? Мы сегодня это обсудили, и уже более 2 лет задолженность Армении перед бюджетом ОДКБ в ситуации, которая предусмотрена уставом Организации договора коллективной безопасности, и мы сегодня договорились посмотреть на задействование соответствующей статьи устава ОДКБ.
0: Это был Сергей Лавров. Сегодня стало известно, что Международный валютный фонд одобрил выделение около 25 миллионов долларов Армении после победы партии Пашиняна на парламентских выборах. Общий объем средств, выделяемых Армении МВФ, составит около 50 миллионов 200 тысяч долларов. Перед выборами под предлогом несоблюдения санитарных норм Россия запретила импорт из Армении ряда сельскохозяйственных продуктов, рыбы, минеральной воды и коньячных изделий. Вы слушаете «Время свободы». В Белфасте 9 июня начались антииммигрантские протесты после нападения в понедельник 8 июня на местного жителя. Поводом для беспорядков стала опубликованная в социальных сетях видеозапись нападения, на которой подозреваемый, это 30-летний выходец из Судана, сидит на потерпевшем и наносит ему ранение ножом. Нападавший задержан, ему предъявлено обвинение в покушении на убийство, пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии. Призыв к массовым антииммигрантским протестам опубликовал правый активист Томми Робинсон. На улице Белфаста вышли сотни протестующих в масках. Они подожгли рейсовый автобус, автомобили, урны с мусором, перекрыли автомобильную магистраль, создав тем самым транспортный коллапс. В городе приостановило работу метро. Начальник североирландской полиции Джонатан Бутчер на срочном брифинге осудил действия демонстрантов. Проблема, с которой мы сталкиваемся сегодня из-за токсичной среды интернета и разжигания ненависти, заключается в том, что это подталкивает людей к поступкам, на которые они в обычных обстоятельствах никогда бы не пошли. Более того, зачастую к таким действиям их побуждают люди, не имеющие никакого отношения к прекрасному месту, в котором мы живем. Я уже говорил, что Северную Ирландию характеризует прежде всего реакция соседей пострадавшего, которые пришли ему на помощь, не думая о собственной безопасности. Именно такую Северную Ирландию я знаю. Поэтому я вновь призываю всех, кого возмутили события прошлой ночи, помнить. Подозреваемый уже находится под стражей. Если у кого-то есть опасения или вопросы, связанные с эмиграцией, их следует обсуждать в рамках политического процесса и общественной дискуссии. Необходимо позволить системе уголовного правосудия выполнять свою работу. И давайте не забывать, что представители практически всех общин Северной Ирландии вносят позитивный вклад в жизнь нашего общества. Не позволяйте вводить себя в заблуждение и не поддавайтесь на провокации тех, кто в интернете подстрекает к совершению ужасных поступков. Это был начальник североирландской полиции Джонатан Бутчер. Первый министр Северной Ирландии Мишел О'Нил подчеркнула, что власти будут защищать права иммигрантов, несмотря на случившееся. Она также осудила тех, кто по призыву ультраправых экстремистов вышел на улицы и устроил беспорядки.
10: Я, как первый министр, обращаюсь ко всем нашим мигрантским общинам. Мы не потерпим ненависти и раскола. Тем, кто разжигает напряженность, особенно в социальных сетях, не заботясь о людях, живущих здесь, а лишь стремясь усугубить ситуацию, я хочу сказать, вы нас не представляете. Наше общество открытое, гостеприимное и инклюзивное. И я не хочу видеть, чтобы кто-либо, живущий здесь, становился объектом ненависти или дискриминации. Мы должны решительно сказать «нет» расизму, «нет» ненависти и «нет» сексизму, которые отравляют наше общество. Люди должны уметь различать отдельные инциденты и не переносить ответственность на целые сообщества.
0: Это была первый министр Северной Ирландии Мишел О'Нил. Беспорядки в Северной Ирландии вспыхнули на фоне роста напряженности в целом в Великобритании после массовых протестов в Саутгемптоне на прошлой неделе из-за обстоятельств убийства 18-летнего студента Генри Новака, британцем сикхского происхождения. Тогда полицейские, поверив нападавшему, что Новак якобы оскорблял его на расовой почве, надели наручники на умирающего молодого человека. Нападавший задержан, ему предъявлено обвинение. Вице-президент США Джей Ди Венс, комментируя убийство Новака, заявил, что условия для этого преступления создала слабая иммиграционная политика Великобритании. Вице-премьер Британии Дэвид Лэмми позже сообщил, что позвонил Венсу и выразил свое несогласие с его позицией. По словам Лэмми, демократический процесс в Великобритании работает, предполагаемый преступник арестован и предстанет перед судом, и что преступление никак не связано с массовой миграцией. «Этот молодой человек был британцем, давайте это четко осознаем», подчеркнул Лэмми в разговоре с Венсом. А иммиграционные власти США отказали во въезде в страну футбольному арбитру Амару Артану, который должен был стать первым рефери из Сомали на матчах чемпионата мира. Причины решения не обнародованы публично, но Сомали входит в число нескольких стран, для граждан которых администрация президента Дональда Трампа ввела полный запрет на въезд в Соединенные Штаты. Артан, работавший в Национальной лиге Сомали, стал арбитром ФИФА в 2018 году и судил матчи Кубка африканских наций. Вот что он рассказывал в интервью телеканалу «Аль-Джазира».
11: Я был футболистом. Я играл в футбол. Потом получил травму. Тогда я и решил стать арбитром. Каждый раз, когда ты судишь матч, ты должен быть безупречен. Если ты совершишь ошибку, то все твои достижения будут напрасны. В Сомали, как вы знаете, много проблем. Бывали случаи, когда я ехал на тренировку, а на дороге происходили взрывы. Тогда мне приходилось менять маршрут, чтобы доехать на стадион. Но свое дело я бросить не мог. Как арбитр, вы должны ставить перед собой цель. У меня есть такая цель, но добиться ее непросто. Нужно продолжать и бороться, если хочешь попасть на такие турниры, как чемпионат мира.
0: В заявлении ФИФА по поводу решения американских властей, которое цитирует BBC, говорится, ФИФА подтверждает, что арбитр Амар Абдул-Кадир Артан не сможет тренироваться и судить матчи чемпионата мира по футболу 2026 года после того, как ему было отказано во въезде в Соединенные Штаты. ФИФА не участвует в иммиграционных процессах принимающей страны, включая рассмотрение визовых вопросов. И власти сообщили Федерации, что статус господина Артана в настоящее время изменен не будет. Игры чемпионата мира, которые начинаются завтра, пройдут не только в США, но и в Канаде, и в Мексике, но Артан не сможет судить матчи и там, поскольку глава судейской коллегии Пьер Луиджи Калина создал в Майами тренировочный центр для всех 52 арбитров и 88 помощников арбитров турнира. Все рефери должны оставаться на базе во Флориде для тренинга, подготовки и безопасности. «Я очень разочарован», — сказал Амар Артан в интервью газете «Нью-Йорк Таймс». «Я всего лишь арбитр, который пытается осуществить свою мечту, самую большую мечту в моей жизни — приехать на чемпионат мира». Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
12: Студия подкастов «Радио Свобода». Каким вам представляется будущее России?
13: Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
14: Будущее России лучше, чем в Америке.
15: У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
16: Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
17: Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
12: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился жизни, здоровья или родного дома. Здравствуйте! Подкаст «Преступление и война». Я рассказываю о том, как собирают доказательства о совершении экологических преступлений на территории Украины во время войны и как в будущем можно будет наказывать виновных за совершение экоцида. С вами Александра Вагнер. В начале апреля при поддержке Совета Европы начал работать реестр ущерба, нанесенного Украине после начатой Россией агрессии. Его создание скорее нацелено на будущее. После окончания войны компенсировать потерю имущества или здоровья тем, кому был нанесен ущерб вследствие масштабного вторжения России в Украину. Реестр поможет добиваться компенсации, в том числе в судебном порядке. Сейчас он открыт для частных лиц, потерявших жилье или получивших серьезные травмы вследствие российских обстрелов, а также для регистрации разрушенных объектов энергетической инфраструктуры. Однако в будущем в него будут вносить и данные о военных преступлениях против окружающей среды. Это приведет к первому существенному и необходимому шагу на пути к будущему международному механизму компенсации, в котором Совет Европы также готов сыграть свою роль, поскольку мы стремимся в конечном счете обеспечить ответственность за преступления, которые совершает Россия, заявила генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич в день начала работы реестра. Несмотря на то, что Россия после нападения на Украину 24 февраля 2022 года была исключена из Совета Европы, ответственность за преступления, которые совершаются на территории Украины, не исчезает. Просто задействованы другие юридические механизмы. Об этом в интервью «Радио Свобода» ранее рассказывал Павло Пушкар, начальник отдела Департамента по исполнению постановлений ЕСПЧ. Разрушение и уничтожение жилья было выбрано в качестве первой категории, которая будет пополнять реестр. Она названа в документах Совета Европы критической. Повреждение и разрушение жилых домов в результате войны часто приводит к перемещению гражданского населения, оставляет людей без крова и делает уязвимыми. Семьи теряют свои дома и имущество, что приводит к огромным страданиям, травмам и часто к длительному периоду жизни в другом месте. Повреждение и уничтожение жилой недвижимости также нарушает нормальное функционирование общества и усугубляет гуманитарные кризисы. Это также может иметь долгосрочные экономические последствия для сообществ, препятствуя усилиям по восстановлению и развитию, говорится в заявлении Совета Европы по случаю начала работы реестра ущерба. По оценке организации, речь идет об тысячах семей, потерявших жилье вследствие российских обстрелов. Верхний порог этого значения составляет 600 тысяч к началу апреля 2024 года. Столько заявок ожидают получить от жителей Украины. Также в первой фазе работы в реестр будут вносить данные об ущербе на объектах критической инфраструктуры. Постепенно список будет пополняться за счет ущерба, связанного с потерей имущества юридическими лицами, а также с повреждениями исторического культурного наследия, покрытием затрат на перемещение и размещение на новом месте людей из обстреливаемых или оккупированных регионов Украины, а со временем начнется включение в реестр случаев нанесения ущерба окружающей среде. Говорит Марцела Чернухова из чешской экологической организации «Арника».
1: Идея создания реестра – это собрать документы и данные, которые впоследствии послужили бы для доказательств в рамках судебного урегулирования и выплат компенсации тем, кому был нанесен ущерб. Поэтому я предполагаю, что тот же механизм будет касаться ущерба, нанесенного окружающей среде.
0: Совместно с коллегами из Украины чешская организация «Арника» подготовила доклад об экологических последствиях боевых действий для окружающей среды. Этот документ подробно описывает, какие химические вещества, часто канцерогенные, содержатся в боеприпасах и каким образом они загрязняют почву, воздух и воду. В докладе говорится, что только российская армия использует для обстрелов Украины от 9 до 60 тысяч артиллерийских и танковых снарядов в сутки. Это наносит существенный вред окружающей среде. Например, выгорание электрооборудования на обстреливаемых предприятиях приводит к тяжелому загрязнению окружающей среды полихлорированными бифенилами и диоксинами, пишут авторы исследования. Диоксины образуются при термическом влиянии на полихлорированные бифенилы. Это группа токсичных и стойких химических веществ, влияние которых на здоровье человека включает кожную токсичность, нервную и репродуктивную системы. В некоторых современных бронебойных снарядах, пишут авторы доклада, сердечник изготавливается из обедненного урана. Несмотря на то, что для человека он не опасен, по меньшей мере военные, которые применяли такие вооружения, не сталкивались с проблемами со здоровьем. Канцерогенные вещества после использования такого снаряда оседают в почве и могут влиять на диких животных. Значительное влияние на окружающую среду имеет и токсичное содержимое капсулы детонаторов, предназначенных для зажигания порохового заряда в огнестрельном оружии или для детонации зарядов взрывчатых веществ, например, в гранатах, говорит Марцела Чернохова.
1: Еще одна огромная проблема – ликвидация завалов, появляющихся в результате ударов, и ликвидация этих отходов. В данном случае в основном речь идет о руинах уничтоженных зданий. В первую очередь потому, что может происходить загрязнение асбестом. Еще одним фактором влияния на окружающую среду являются обширные пожары на инфраструктурных объектах, на промышленных предприятиях. Это приводит к выбросам в окружающую среду химических веществ. Этой теме мы будем уделять более пристально внимание в рамках проекта, начатого в феврале этого года.
0: В исследовании украинских и чешских экологов говорится, что ракеты, которыми Россия обстреливает украинскую территорию, это десятки и сотни килограммов химических веществ, которые даже при полном сгорании и попадании остатков в окружающую среду несут значительное загрязнение и являются токсичными для всего живого. Именно поэтому даже к сгоревшим фрагментам ракет приближаться небезопасно, в том числе из-за остатков жидкого ракетного топлива. Снаряды таких систем артиллерийского огня, как «Град» или «Ураган», содержат опасные свинец и аммоний.
1: Есть и другие оценки, что 150 тысяч квадратных километров – это заминированная или потенциально заминированная территория. Это огромная площадь. Минные поля опасны не только для людей. Это потенциальный риск для любого живого существа, будь то дикие животные или птицы, для которых заминированная территория является местом обитания. Если речь идет о сельскохозяйственных угодьях, то невозможно обрабатывать такие поля. Разминирование является крайне дорогой процедуры, требующие большого числа обученного персонала, которого сейчас огромный недостаток. Если мина взрывается, происходит выделение токсических веществ. В земле остаются металлические фрагменты мины, которые не только являются проблемой в случае дальнейшего использования земли для сельскохозяйственных нужд, это влияет на рост сельскохозяйственных культур.
0: Рассказывает Марцела Чернохова. Украина – это еще и большая аграрная страна, и значительную часть ее экономики составляет производство сельскохозяйственной продукции, пишут авторы исследования. Сельскохозяйственные угодья занимают более 70% общей площади страны. Из них 57% – это пахотные земли. В некоторых областях эта цифра достигает 86%. Следствием боевых действий является долгосрочное химическое и биологическое загрязнение плодородных почв. И это загрязнение не только от упавших снарядов, но и от неубранной сожженной военной техники. Это значительный источник загрязнения почв и грунтовых вод железом, алюминием, медью и другими тяжелыми металлами на сотни лет. Конец цитаты. Проблемой для окружающей среды является затопленная техника. Это загрязнение водоемов ионами металлов, нефтепродуктами, синтетическими маслами. Все это угнетает рост растений и жизнедеятельность грунтовых организмов. Достаточно сложной является ситуация в Донбассе, Донецкой и Луганской области, где находится значительное количество угольных шахт. Нет достоверной статистики, что происходит с шахтами, остающимися на линии разграничения. Однако известно, что значительное количество шахт из-за активных боевых действий и невозможности откачивать из них шахтные воды затапливается. Затопление шахт приводит к тому, что колодцы и открытые водоемы в прилегающей местности загрязняются высокоминерализированными шахтными водами с превышением содержимого хлоридов, сульфатов и марганца. Таким образом, земли становятся непригодными для жизни. Вода, которая есть в этом регионе, становится ядовитой для растений, сельскохозяйственных животных и людей. К тому же подтапливаются населенные пункты. Высокий уровень грунтовых вод, которые пополняются шахтными, еще дополнительно питается кислыми водами, которые стекают из шахтных отвалов во время дождя, пишут авторы исследования, подготовленного при участии экологической организации «Арника». Чешские экологи из этой организации после разрушения плотины Каховской ГЭС также сделали ряд проб на месте обмеления водохранилища. Результаты этого исследования уже опубликованы. Марцела Чернохова принимала участие в оценке ущерба, нанесенного повреждением ГЭС.
1: Катастрофа Каховского водохранилища стала одним из самых известных случаев экоцида – нанесения ущерба окружающей среде. Не думаю, что нужно приводить длинный список цифр, но повреждение плотины водохранилища привело к тому, что до 90% воды исчезло и вскрылось почти 2000 квадратных километров дна водохранилища. А мы, чтобы оценить размеры ущерба, потенциального загрязнения дна, взяли 5 образцов осадочных отложений – и дополнительно 2 образца из кратера, возникшего после падения ракеты С-300, что с Каховской трагедией непосредственно не связано. Парадоксально, но мы выявили, несмотря на то, что брали образцы и из кратера, куда упал крупный боеприпас, самое большое загрязнение в центральной части бывшего водохранилища, в Запорожье. Это был общественный пляж, на котором очень сильно превышены показатели инсектицида ДДТ, а также других канцерогенных веществ. Мы там также выявили загрязнение нефтяными веществами, что связано с тяжелой промышленностью.
0: Но что показал анализ кратера от С-300? Насколько сильно боевые вещества, которые сейчас попадают в землю в результате обстрелов, загрязняют окружающую среду в Украине?
1: В кратере мы не выявили таких опасных значений, как в случае с Каховским водохранилищем. Первый образец был взят из старого кратера, который появился осенью 2022 года, вскоре после начала войны России в Украине. Второй образец был взят из кратера всего через 2 недели после обстрела. Но и в первом, и во втором случаях мы не выявили опасных значений. В случае второго кратера некоторые показатели были завышены, но это было связано с тем, что на этом месте складировали остатки одного из уничтоженных вследствие обстрела помещений. То есть кратер стал свалкой, и это привело к высоким показателям некоторых опасных для окружающей среды веществ. Однако это не означает, что война не наносит ущерба экологии Украины. В большинстве случаев боеприпасы и кратеры от упавших на землю снарядов являются проблемой. Каждый взрыв боеприпаса – это результат сложной химической реакции. Происходит выброс целой смеси опасных для живых организмов веществ. Мы можем говорить об уране и его окисях, или же о соединениях ртути, олова, о нежидких продуктах органического сгорания. Все это приводит к загрязнению почвы. Мы пока находимся на стадии сбора доказательств. Это первая фаза проекта. И мы собираемся также в дальнейшем собирать образцы на различных территориях, где происходят боевые действия.
0: Является ли экологический ущерб, нанесенный Россией в войне с Украиной, одновременно и одним из видов военного преступления?
1: На мой взгляд, конечно. Время покажет, удастся ли доказать это в рамках послевоенного урегулирования. У меня лично не возникает сомнений, что речь идет о военном преступлении, потому что некоторые случаи нанесения вреда окружающей среде были и даже продолжают совершаться целенаправленно, чтобы нанести Украине как можно больше ущерба, сделать невыносимыми условия для жизни. Иными словами, целенаправленно создаются условия для нанесения максимального вреда украинскому обществу в целом. Ведь окружающая среда и природа – это условия, в которых человек ведет свою ежедневную жизнь. Как я вижу со стороны, в ментальности украинских людей трепетное отношение к земле, на которой эти люди живут. Поэтому, уничтожая почву и среду проживания людей, Путин старается нанести вред всему украинскому обществу. Война – это не только ущерб от обстрелов, непосредственно связанных с огромной потерей человеческих жизней, с материальными потерями и шире со страданиями. Война в Украине является крупной экологической катастрофой. Не говоря уже о том, что обстрелами были уничтожены или получили повреждения заповедники или охраняемые государством природные области. Под угрозой оказались как растительные, так и животные виды.
0: Арника уже некоторое время занимается анализом экологической ситуации в Украине. Эти данные будут переданы в реестр ущерба, созданного Советом Европы.
1: Наша организация готовится к следующему этапу реестра. Несмотря на то, что мы говорим об окружающей среде, мы не забываем о том, что война продолжается. И для того, чтобы начать восстановление окружающей среды и создание условий для ее охраны, нужно сначала одержать победу. С другой стороны, чтобы подготовиться к восстановлению, необходимо это делать заранее. Так же, как и заранее искать решение того, как возместить ущерб, в том числе окружающей среде Украины. Для этого необходимо регистрировать и подробно описывать каждый отдельный случай ущерба. Только в этом случае будет возможным подсчитать его и говорить о нем в рамках послевоенного урегулирования.
0: О предварительном расследовании такого преступления в отношении окружающей среды Украины как экоцид вследствие войны рассказывала Марцела Чернохова из чешской организации «Арника», которая проводит исследования непосредственно в Украине с начала российской агрессии.
2: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
3: А я Наталья Джампаладова. И мы делаем подкаст «Человек имеет право», где рассказываем, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь.
2: Как демократии превращаются в диктатуры, как диктаторы готовят почву для репрессий и как судят военных преступников.
3: Слушайте новые эпизоды по вторникам в привычном агрегаторе подкастов.
0: Слушайте подкаст «Преступление и война». Я рассказываю о том, как собирают доказательства о совершении экологических преступлений на территории Украины во время войны и как в будущем можно будет наказывать виновных за совершение экоцида. В конце февраля этого года депутаты Европейского парламента большинством голосов поддержали введение уголовной ответственности за серьезные случаи нанесения ущерба окружающей среде, сравнимые с экоцидом. Разрушение экосистем, в том числе незаконная вырубка леса, будет караться строгими штрафами и тюремными сроками в соответствии с обновленной директивой ЕС об экологических преступлениях. Таким образом, страны Европейского Союза стали первыми, кто ввел уголовную ответственность за серьезные экологические преступления. Теперь у стран-членов Содружества есть 2 года, чтобы закрепить это в национальном законодательстве. Экоцид в скором времени станет частью не только законодательных норм стран Европейского Союза, но и международного права. Консультации о введении наказания за экоцид в Римский статут Международного уголовного суда ведутся в последнее время. Актуальными эти переговоры стали для Украины после начала российской агрессии. Самой крупной катастрофой за время войны, которая приравнивается к экоциду, стал взрыв на Каховской ГЭС. В ночь на 6 июня 2023 года плотина ГЭС была разрушена. Последовавшее за этим катастрофическое наводнение затронуло 600 квадратных километров Херсонской области, более 50 населенных пунктов и привело к многочисленным жертвам. Масштаб ущерба для экономики и экологии Украины и всего Черноморского региона еще предстоит оценить. Эта трагедия пока до конца не расследована, а виновные не найдены. Однако экологический ущерб, нанесенный вследствие российской агрессии, может оцениваться в международных судах уже сейчас, несмотря на то, что преступление экоцида пока не стало нормой Римского статута. Уничтожение природы является одним из военных преступлений. Согласно действующей редакции Римского статута, Гаагский уголовный трибунал может осуществлять судебные преследования за экологические преступления, если экологический ущерб является частью одного из 4 закрепленных в международном праве преступлений, то есть геноцида, военных преступлений, преступлений против человечности или преступления агрессии. В случае военных преступлений их описание позволяет привлечь к ответственности, например, за, цитирую, «намеренное начало вооруженного нападения с осознанием того, что в связи с таким нападением будут не только человеческие жертвы, ранения среди гражданского населения или ущерб гражданским объектам, но также обширный и серьезный ущерб природной среде, который будет явно непропорционален ожидаемому конкретному и прямому общему военному преимуществу». Конец цитаты. Таким образом, теоретическая возможность привлечь к ответственности Россию за разрушение Каховской плотины, как за совершение военного преступления, существует. При этом есть и некоторые оговорки. Согласно Римскому статуту, требуется, чтобы деяние было преднамеренным, и чтобы это намерение было доказано как преступное. В контексте окружающей среды сделать это часто бывает довольно сложно. Более того, Гаагский трибунал может судить только отдельных лиц, физических лиц, а не государства. Иными словами, чтобы привлечь к ответственности за разрушение Каховской ГЭС или другие экологические и военные преступления, совершенные на территории Украины, необходимо найти тех, кто принимал решения, то есть отдавал приказы к обстрелам или взрывам. В 2019 году Россия вышла из международного соглашения, так называемого дополнительного протокола 1 к Римскому статуту, видимо, именно с целью уйти от ответственности за будущие преступления. Это также означает, что суд не может налагать никаких обязательств на россиян, ответственных за преступления. Тем не менее, если в будущем российское общество захочет восстановления отношений с международным сообществом и западными странами, то не исключено, что Россию можно будет привлечь к ответственности как за преступления в отношении окружающей среды, так и за другие военные преступления. Частью наказания за такие преступления является и выплата средств, которые будут использованы для восстановления. Согласно Римскому статуту, возможно и денежное наказание, однако основным видом наказания для нарушителя является тюремное заключение. Мартин Абель, который изучал право в Оксфордском и Карловом университетах и специализируется на преступлениях против окружающей среды, рассказывает о том, как защита природы постепенно уравнивается с другими преступлениями.
4: Экоцид – это незаконные или бесчеловечные действия, совершенные с пониманием, что существует большая вероятность в том, что эти действия приведут к серьезному и продолжительному ущербу окружающей среде. Такое определение понятия «экоцид» было дано много лет назад, но именно оно после многолетних обсуждений и консультаций было утверждено в июне 2021 года. Речь идет об уголовном преступлении, которое может стать пятым преступлением международного права после геноцида, преступлений против человечности, военных преступлений и преступлений агрессии.
0: Если речь идет о пятом уголовном преступлении международного права, не могли бы вы объяснить, почему экоцид приравнивается к военным преступлениям?
4: Серьезность этого преступления заключается в том, что речь идет о значительном ущербе для природы, но во многих странах мира наказание за него не предусмотрено, что позволяет тем, кто занимается такими деструктивными действиями, оставаться безнаказанными и даже совершать одно и то же преступление в разных странах мира. Одновременно существует и другая проблема. Чаще за ущерб окружающей среде наказывают юридических лиц, как правило, торговые корпорации или производители. Или же государства, но их высшие руководители, которые непосредственно принимают решения, ведущие к экоциду, остаются безнаказанными.
0: Можно ли привлечь к ответственности за ущерб окружающей среде на основании Римского статута и других международных документов, в которых предусматривается наказание за военные преступления? Или же необходимо, чтобы и в этих документах экоцид отдельно был прописан как одно из военных преступлений?
4: Международное право предусматривает наказание за преступления, которые совершаются во время вооруженных конфликтов. И международное право знакомо с таким военным преступлением, как ущерб окружающей среде. Но на практике поиск ответственных и их наказание за такой ущерб случаются нечасто. Поэтому в настоящий момент есть запрос в Международный уголовный суд относительно того, будет ли он рассматривать экоцид в рамках правовых норм, предусматривающих ответственность за военные преступления. До сих пор официального ответа из суда нет.
0: Европарламент в феврале этого года поддержал уголовную ответственность за экоцид. Почему, несмотря на то, что преступления против окружающей среды уже являются частью законодательства ЕС, многие страны Евросоюза добиваются и того, чтобы экоцид стал частью международного права?
4: Это две разные сферы. В данном случае территория Европейского Союза отделена. Также важно и то, когда произошли те или иные преступления в отношении окружающей среды. Взять, к примеру, Украину. Эта страна сейчас не является членом ЕС, но на ее территории совершаются экологические преступления, так как там идет война. Пока на Украину не распространяется директива об уголовно-процессуальной охране окружающей среды, которая была принята в начале апреля этого года и вступила в силу в апреле, потому что страна пока не вступила в ЕС. Документ предусматривает уголовное наказание за серьезные случаи нанесения ущерба окружающей среде, сравнимое с экоцидом. А вот если бы ответственность за экоцид была бы в Римском статуте Международного уголовного суда, то тогда Украина могла бы искать справедливости за совершенное преступление.
0: Когда ответственность за экоцид будет предусмотрена в Римском статуте? Ведутся ли такие переговоры?
5: На том закотвании до Римского статута сам мусить сходно.

0: Заикоцит в международном праве появится в ближайшие несколько лет. Сможет ли, например, Украина инициировать дела, в которых предусматривалось бы наказание за ущерб окружающей среде, нанесенный российской агрессией?
1: Нет, к сожалению, задним числом это невозможно. Это противоречило бы положению о запрете ретроактивности закона. То есть новые дела можно будет возбуждать только после того, как ответственность за экоцид будет предусмотрена в международном праве. Однако это не означает, что вообще невозможно искать виновных за совершение преступлений против окружающей среды. В международном праве есть другие документы, которые распространяются как на Украину, так и Россию, и позволяют наказывать за экологические преступления, совершенные во время военного конфликта.
0: Эколог и специалист по международному праву Мартин Абель рассказывал о том, что такое экоцид и как это преступление постепенно становится нормой международного права наравне с преступлениями геноцида, агрессии, военными преступлениями и преступлениями против человечности. Это был третий выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующую часть, в которой я буду рассказывать о том, что такое сексуализированное насилие и кто из российских военных, совершивших это преступление в Украине, может понести ответственность за него в будущем. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи.

0: говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
1: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
0: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования рассказами о непростых людях.
2: Начнем с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос. Есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам уже известным? И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
0: Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода. Заходите, почитать и послушать.
3: Со следующего года необходимо вернуться к устойчивым темпам.
4: Правительство приказывает тратить, но позволит

0: Или ключевая ставка? Спросить не у кого, ведь государственные издания уже неделю ищут главу Центробанка. Почему ее больничный так будоражит комментаторов?
1: Господа Юрина, вы как-то вообще адекватны или нет?
0: Ее ненавидят, но без нее не могут. Что ждет российскую экономику, если Набиуллина уйдет из Центробанка?
2: Здравствуйте, это «Лицом к событию» на канале «Настоящее время» и «Радио Свобода». В ближайшие полчаса мы разбираемся, почему же пара нестыковок о здоровье рождает, ну, просто нездоровый ажиотаж. Речь о больничном главы российского Центробанка. Из-за него, говорит пресс-служба, Эльвира Набиуллина пропускает экономические форумы. У государственных газет, правда, совсем другая версия. Вот и идут разговоры об исчезновении. О последствиях из-за нестыковок мы вам сейчас и расскажем.
3: Одним из первых о так называемом исчезновении главы Центробанка России Эльвиры Набиуллиной написал в своем телеграм-канале экономист Вячеслав Ширяев. По его подсчетам, Набиуллина пропала из поля зрения общественности уже полторы недели назад.
4: В Центробанке дано указание говорить, что у Эльвиры Сахибзадовны серьезная простуда. Вот мне, понимаете, когда идет сверху четкая формулировка, это значит, что на самом деле все иначе.
3: Сначала всех удивило, что Набиуллина не появилась на Петербургском экономическом форуме. Она выступала на нем регулярно.
5: Это всегда повторяю, без снижения инфляции умеренных ставок не бывает.
3: В этом году Набиуллина должна была принять участие сразу в двух сессиях, но незадолго до начала форума исчезла из списка его участников.
6: Мы сегодня, к сожалению, в чисто мужском составе. У Эльвиры Сахибзадовны объективные причины, почему она не смогла участвовать.
3: В пресс-службе Центробанка заявили, что Набиуллина на больничном. При этом за день до макроэкономической сессии в Петербурге источник «Ведомостей» говорил, что глава Центробанка не поехала на форум из-за похорон своего советника Алексея Можина. После ПМЭФ Набиуллина пропустила конференцию Национальной ассоциации участников фондового рынка.
7: Эльвира Сахибзадовна не сможет принять участие в конференции «Науфора. Российский фондовый рынок» 9 июня, так как все еще находится на больничном.
3: При этом, как отмечает экономист Вячеслав Ширяев, дату конференции Национальной ассоциации участников фондового рынка изначально даже перенесли ради участия Набиуллиной, но в итоге провели без главы регулятора. Также, по словам источников Ширяева, охрану вокруг квартиры Набиуллиной сняли.
4: Я боюсь как бы подставить источники, которые знают, а есть ли охрана у дверей Эльвиры Сахибзадовны, но на Чистопрудном бульваре 13 охраны нет уже полторы недели. Перед Питерским международным экономическим форумом у ее квартиры сняли охрану. Ее нету. Этой квартиры ФСОшники обычно дежурят круглосуточно.
3: В эфире YouTube-канала Breakfast Show Ширяев предположил, что Набиуллина действительно могла взять больничный, но чтобы специально не выходить на работу. С этим отчасти согласен и экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант.
8: До бесконечности повторять мантру о том, что российская экономика возвращается к темпам сбалансированного роста, уже невозможно. Тем более, что эти темпы, сбалансированные темпы экономического роста стали отрицательными в какой-то момент. Кроме того, старательно игнорировать войну и ее последствия, похоже, Набиуллина тоже не готова. Мы видим, что на Петербургском экономическом форуме Центральный банк и высокая ставка подверглась в очередной раз серьезной атаке со стороны как правительственных чиновников, так и бизнеса, да, который готов возложить ответственность за все экономические проблемы Российской Федерации именно на высокую ставку.
3: В Центробанке уже начались кадровые перестановки. 9 июня стало известно, что глава службы по защите прав потребителей Михаил Мамут с 10 июня назначен заместителем главы ЦБ. Его замы также получили новые должности. В следующем году у Эльвиры Набиуллиной истекает срок на посту главы Центробанка, третий по счету, и по закону она должна покинуть пост. По информации издания The Bell, на замену Набиуллиной могут рассматривать несколько кандидатур. Замглавы администрации президента Максима Орешкина, председателя Промсвязьбанка Петра Фродкова, а также главу ВТБ Андрея Костина.
2: И о том, какой эффект производит отсутствие главы Центробанка на публике и какие выводы из этого можно делать, мы спросим политолога Руслана Айсина. Руслан, здравствуйте.
9: Приветствую вас, Артем.
2: Руслан, как вы объясняете такой переполох из-за пропажи или в кавычках пропажи Набиуллиной?
9: Ну, все-таки Набиуллина ключевой игрок на самом деле, хотя она и не входит в когорту близких друзей Путина, и тем более не входит в среду того, что называют силовая корпорация, но ее влияние на экономику, на макроэкономику чрезвычайно, конечно. Я читал, что якобы она относительно недавно подала доклад Путину относительно того, что необходимо снизить оборонные расходы. Иначе удержать ситуацию экономическую и финансовую не удастся. И якобы Путин, естественно, отверг эти наказы или же эти советы Набиуллиной, потому что задача Путина продолжать войну. Задача Набиуллиной была сохранять какую-никакую стабильность в условиях турбулентности. И понятное дело, что очень удобно было со всех углов, со всех флангов критиковать Набиуллину. Это любят делать Z-патриоты, которые говорят, что она там работает на Запад, на масонов, на рептилоидов. Это было популярно в том числе и среди достаточно либеральных экспертов тоже обвинять Набиуллину. То есть она была очень такой удобной мишенью. Я думаю, что она с этой ролью вполне себе справлялась и соглашалась с этой ролью. Но так или иначе, видимо, критическая вот масса всего сейчас стала таковой, что и Набиуллина, скорее всего, уйдет со своего поста. Учитывать надо тот момент, что на Петербургском международном экономическом форуме не участвовали ее замы, что тоже очень характерно. Если бы она действительно болела, то ее бы должны были заместить как раз ее представители, которые для этого и нужны. Но их тоже не было. Не было ее, как уже было сказано, на форуме, посвященном фондовому рынку. То есть постепенно, я думаю, что Набиуллина будет сходить на нет. Может, не сейчас, конечно, она подаст заявление об отставке, но политически, я думаю, что этот вопрос, скорее всего, уже решен.
10: Вот если почитать близкие к Кремлю анонимные телеграм-каналы, мы их здесь не цитируем просто потому, что очень сложно, кого-то конкретного не цитирую, потому что очень сложно проследить, к какому источнику они ведут, и лицом там никто в этих комментариях не отвечает, но они сводят это к тому, что в Центробанке уже идут перестановки, я чуть попозже скажу, про какую перестановку идет речь, и ведут к тому, что, мол, это попытки исполнительной власти взять под контроль Центробанк независимый. Видите ли вы хоть какие-то реальные шаги, чтобы в России происходили по тому, чтобы исполнительная власть пыталась взять контроль над Центробанком?
9: Очень странно, это получается, что Центробанк какая-то отдельная система, не входит ни в ветвь исполнительной, ни в судебной, соответственно, ни в законодательной власти. А к кому же тогда? Ну, просто так повелось, что вроде Центробанк имеет определенную автономию. А это было выгодно, потому что, ну, все-таки макроэкономика, сфера очень тонкая, очень такая нюансированная, и необходимо было, чтобы там работали профессионалы, и желательно, чтобы этим профессионалам сильно не мешали. Но есть главный профессионал в Кремле, которому никто ничего сказать не может, это Владимир Путин, который на минуточку еще и кандидат экономических наук. Он-то лучше всех разбирается, как мы знаем, и в экономике, и в политике, да и в истории тоже. Поэтому, как бы там ни было, но именно с его подачи назначается глава ЦБ. Именно он ставит ей стратегическую задачу, и его, в общем, установки глава ЦБ и реализует. Да, были эпохи, когда был, по-моему, там Дубинин, да, вот Геращенко, ну, вот такие, как по кличке Геракл, вот считалось, что они как-то там сопротивляются каким-то темным силам в администрации президента. Были, конечно, определенные нестыковки у них с администрацией президента, но все-таки они делают одну и ту же работу. Собственно говоря, я думаю, что силовой корпус тот самый, который постепенно вот стягивает свои руки вокруг шеи того же Владимира Путина, Они хотят, конечно, более тщательно контролировать ЦБ и поставить своего человека в этом смысле, как было сказано у вас, и Костин, и тот же Фродков-младший вполне вписываются в эти паттерны, потому что Фродков-старший известно был не просто премьер-министром, а главой службы внешней разведки, ну и Костин, тоже друг Путина, тоже происходящий из силовой корпорации. Так что вот этот вот ползучий захват ЦБ, я думаю, тоже вполне в логике того, что происходит.
10: Я бы, прежде чем перейти к перестановкам, я бы вернулся на предыдущий вопрос, когда мы рассматривали отсутствие самой Эльвиры Набиуллиной. Я на всякий случай просто уточнил, Заботкин, который заместитель Набиуллиной по статистике, ее... Не могу утверждать, что он выступал вместо Набиуллиной, но он присутствовал на питерском форуме. Или это не считается?
9: Ну, это не считается. Все-таки важно было, чтобы это был человек, во-первых, всецело Набиуллиной, во-вторых, с определенным административным весом. И самое главное, что он не выступил. Если бы задача была действительно заместить Набиуллину, то никакой бы проблемы не было бы, потому что ее представитель просто озвучил ее тезисы, и все. Угу. Ничего подобного не было.
10: И вот пока Эльвира Набиуллина на больничном, она подписывает повышение Михаила Мамуты. Он из службы по проверке жалоб, там длинная аббревиатура, я не буду грузить зрителей полностью расшифровкой, отвечал человек за проверку жалоб, которые поступают в Центробанк, он переходит с этой должности на должность заместителя председателя. И издание «Проект» в базе данных «Отцы и дети» пишет, что его близкие родственники Мамуты, они работают в Транснефти. Сестра у него, например, замначальника отдела корпоративного управления. Я поискал в интернете, что это означает. Мне вышел ответ, что это такое связующее звено между самыми большими начальниками, руководством, директором и высшим менеджментом. А руководство, вот это то самое высшее руководство, это Николай Токарев, в том числе, бывший сослуживец Путина по КГБ, я нашим зрителям напоминаю, в Дрездене. Вы видите в этой перестановке какую-то попытку наладить, может быть, неформальное общение с Кремлем?
9: Ну, я думаю, что это как раз указывает на то, что вот представители одного из силовых башен постепенно берут инициативу в свои руки. А вдруг этот Мамут еще родственник тому Мамуту, Искандеров Мамут, по-моему, был такой, если помните, олигарх еще с 90-х годов, и известный, и тоже приближенный к Владимиру Путину, кстати говоря. Поэтому вполне логично, все-таки надо понимать, что никаких системных либералов уже практически нет. В России они разгромлены, но те, которые остались на плаву, вряд ли они все-таки имеют возможности, ресурсы, да и желание, наверное, политическую волю, чтобы повести борьбу за пост главы ЦБ. Раз уж противоречие есть между установкой Путина увеличить бюджет на финансирование войны и нежеланием Набиуллиной, да, этот бюджет каким-то образом согласовывать, плюс ко всему вот проблема с высокими ставками 14,5%, да, тоже вызывает критику со всех сторон, что тоже вроде как Путину не нравится. Ну, наверное, под выборы, не надо забывать, что еще и выборы тут в осенью этого года, отставка Набиуллиной будет представлена как победа там, в кавычках, конечно, патриотических сил против каких-то вот там недобитых либералов.
10: Да, действительно, и с Мамутами тоже очень сложно. Я сегодня натыкался еще и на фамилию Мамут, его тоже в околокремлевских сливах упоминали, но это совсем другой человек, это предприниматель, так же, как и, возможно, что и Искандер Мамутов тоже не относится к этому делу, но это все добавляет только больше красок и того, как... Ну, я бы сказал, что это просто особенности закрытых систем, которые не хотят о себе ничего рассказывать, чтобы их изучали, и вот это все рождает такие слепые пятна. Но, подводя итог разговора политического об Эльвире Набиуллиной, я вспоминаю статьи Блумберга и журнала «Экономист», когда они еще годом ранее, или даже в 24-м году они выходили с почти идентичными статьями о том, что Эльвира Набиуллина чуть ли не единственный человек в окружении Владимира Путина, который может сказать ему правду. Сейчас, как вы думаете, эта правда играет ей на руку или, наоборот, это усложняет ее политическое положение?
9: скорее усложняет, потому что это ее ставит в позицию отщепенца, в позицию белой вороны, что, конечно, не очень хорошо. А если учитывать, что ей придется рано или поздно уйти со своего поста, будет означать, что она, скорее всего, будет полностью отсечена от вообще какого-то взаимодействия с Кремлем, потому что ее просто не допустят как частное лицо, да? А дальше все остальные последствия, потому что не имея должной крыши, мы знаем, что и на такого человека могут серьезно накатить. Давайте вспомним, как, в общем, взяли, отстранили, по сути говоря, Кудрина, близкого друга и сослуживца Путина, по питерской мэрии. Он тоже очень так хорохорился и расправлял крылья порой, но это ему не помогло, и постепенно его задвинули, и вроде даже там пытались завести на него какие-то уголовные дела. Так что здесь, я думаю, это будет играть скорее в минус для дальнейшей политической или иной какой-то биографии Набиуллиной.
10: Спасибо вам большое, Руслан. Политолог Руслан Айсен был с нами в эфире и анализировал положение политической Эльвиры Набиуллиной и разбирался в таком сложном уравнении, в котором еще и не хватает многих перемен. Ну а мы продолжим уже с экономической стороны рассматривать эту тему и посмотрим небольшой сюжет о том, с какой критикой Эльвира Набиуллина сталкивалась последние несколько лет, и продолжим разговор уже с экономистом.
11: Уже со следующего года необходимо вернуться к устойчивым темпам сбалансированного роста отечественной экономики, запустив новый инвестиционный цикл.
12: Эти слова премьер-министра Михаила Мишустина прозвучали в понедельник, 8 июня, на фоне усиливающихся спекуляций об исчезновении главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной. Согласно официальным источникам, она на больничном. Ранее пропустила экономический форум в Петербурге. С начала полномасштабной войны Набиуллину не раз упрекали в жестком регулировании денежно-кредитной политики России. В июне 2025 года глава Центробанка отметила, что высокая ключевая ставка – это лекарство для экономики, и что недостаточная дозировка может только усугубить состояние пациента. А во время последнего экономического форума в Петербурге заместитель Набиуллиной Алексей Заботкин вновь оправдал такую политику.
13: При высокой инфляции на самом деле бизнесу жить гораздо хуже, чем 2 года пожить при высокой реальной процентной ставке.
12: Повышение ключевой ставки – один из основных методов контроля и снижения инфляции. Однако из-за больших расходов на войну и влияние санкций, качественно и безопасно снизить ее не удается уже несколько лет. А российские чиновники и бизнес продолжают критиковать руководство Центробанка.
14: Госпожа Набиуллина, с июля прошлого года вы начали повышать учетную ставку. Насколько увеличилась инфляция? В 2 раза. Эй, госпожа Набиуллина, вы как-то вообще адекватны или нет?
12: Не раз спорил с Набиуллиной и иронизировал над медленным снижением ключевой ставки и миллиардер Олег Дерипаска.
15: ЦБ снизил ключевую ставку до 16,5%. Все плакали. И прохожие тоже плакали. И уличные собаки плакали. И голуби тоже тихо плакали. Радостью переполнялись их маленькие и большие сердца. Ведь в них появилась надежда, что и в ноябре им могут снизить ключевую ставку. И, возможно, даже на целые 0,25%. Постскриптум. Госкапитализм добьют не какие-то там либерасты-реформаторы. Его похоронит дефицит бюджета и высокие проценты по кредитам госбанков.
12: Позднее Дерипаска удалил этот пост, заявил об окончании периода критики Набиуллиной и о том, что, цитата, «пришла пора смирения». В конце 2025 года сама Набиуллина признала ошибки, которые под ее руководством допустил регулятор. В числе главных промахов она отметила запоздалое повышение ключевой ставки и неверную коммуникацию. В последнем полугодии 2023 года ставку последовательно повышали с 7,5% до 16%. И, по словам Набиуллиной, дали ложную надежду бизнесу, который начал активно брать кредиты по плавающим ставкам в ожидании их скорого снижения. Политико-экономист Владимир Милов после прошедшего экономического форума в Петербурге критикует не только решение Центробанка, но и позицию крупного бизнеса.
16: Они пытаются изобразить себя классным бизнесом мирового уровня, и вот мешает им только один злой Центробанк. А кто своими этими бюджетными расходами и субсидиями разогнал инфляцию? Ну не вы что? Ну давайте вам субсидии подрежем тогда. Раз вы хотите ставку снизить, очень просто. Срезать вам все субсидии из бюджета, из наших налогов. Инфляционное давление уменьшится, можно будет снизить ставку? Нет. Вы хотите и рыбку съесть? и на бюджете покачаться.
12: Следующее заседание Центробанка по ключевой ставке ожидается 19 июня. Проведет ли его Набиуллина, пока неизвестно. Большинство аналитиков сходятся на том, что ключевая ставка, сейчас она на уровне 14,5%, останется прежней, либо будет минимально снижена, на 0,5%. Это вряд ли позволит быстро разогреть российскую экономику, которая в текущем году замедлилась. Минэкономразвитие снизил годовой прогноз по росту ВВП до 0,4%. В мае издание Financial Times также сообщило, что глава Минфина Антон Силуанов попросил у правительства сократить все статьи бюджета, кроме военных, почти на 3 триллиона рублей.
10: И о критике в адрес главы Центробанка, но уже с точки зрения экономики, мы поговорим с экономистом Владиславом Жуковским. Владислав, здравствуйте.
17: Да, здравствуйте.
10: Многие прокремлевские эксперты, депутаты, чиновники, даже, может быть, можно сказать, и Путин в последней встрече с правительством критикуют Центробанк за слишком высокую ставку, и эта критика звучит еще с 2024 года. Если мы представим, что Набиуллиной нет в Центробанке, она больше не фактор, который сдерживает, ставка снижается, что бы было сейчас с экономикой России?
17: Ну, давайте начнем с того, что действительно ощущение, что Набиуллину готовят в качестве такого козла отпущения на заклание, да. То есть понятно, что экономика находится в рецессии стагфляции, понятно, что в России серьезнейший, глубочайший инвестиционный кризис. Инвестиции рухнули за первый квартал текущего года на беспрецедентные 14,3%. Почти 15% падения инвестиций в экономику. Это антирекорд с 2009-2008 года. Ни во время ковида-2020 года, ни в первые месяцы войны с Украиной такого обрушения не было. Даже министр экономического развития Решетников схватился за голову, что как-то слишком страшные цифры за первый квартал. Я напомню, что и в последнем квартале прошлого года уже спад был на 5,5%. И сказал, что что-то будем уточнять такие цифры, потому что ну, не может быть падение экономики на 0,2%, инвестиции на 15%. То есть обычный коэффициент 1:2,5. То есть если инвестиции падают на 15%, экономика падает где-то там в районе 6-7%, и это более похоже на правду. Вот. И Путин поставил четкую задачу, что в качестве KPI для чиновников, для правительства, как он будет оценить их эффективность, это внезапно стали инвестиции, капитальные вложения. Такого раньше никогда не говорил, он озвучил как раз на ПМФ и дал правительству задачу разогнать инвестиционную активность, инвестиционную фазу роста, как он ее называет, и будет с них спрашивать к концу года. Но уже все прекрасно понимают, что инвестиции будут падать, никакого выхода из кризиса не будет, что можно Набиуллину сколько угодно, в чем угодно винить, но мы же видим, что хлещет огромный поток денег из бюджета. То есть два канала формирования денег в экономике, избытка спроса в экономике, это либо бюджетный канал, либо это монетарный канал, денежно-кредитная политика. Набиуллина в течение всех последних там, месяцев, последних лет говорила, что если бюджет не нормализует расходы, то есть переводим на простой язык, если не закончится война, не сократятся расходы на ВПК, на дроны, на силовиков, на контрактников, на их вербовку, то придется канал монетарный делать более жестким, чтобы были более дорогие кредиты, больше было стимула деньги сберегать, не тратить, если огромные деньги хлещут из бюджета. И мы видим, что именно это сейчас происходит. За январь-май уже дефицит бюджета больше 6 триллионов рублей. Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. И на 60% больше, чем весь годовой план правительства Минфина. И обратите внимание, что на ПМФ Силуанов заявил, что они резко ухудшают прогноз по бюджету. Ровно то, о чем мы с вами говорили, о чем я предупреждал, что до 2029 года Минфин не выйдет на так называемый структурный первичный баланс бюджета. Они хотели выйти на него в 2026 году, уже обещали в этом году, хотя сразу было понятно, что не выйдут. Значит, что там, условно говоря, нефтегазовые доходы базы плюс ненефтегазовые доходы с учетом расходов за минусом обслуживания госдолга будут иметь нулевой баланс. Этого не получается, потому что дико растут расходы на войну. Мы видим, что на 50% выросли так называемые госзакупки, госинвестиции по оценке Минфина за первые 5 месяцев текущего года. Это все, что связано с фронтом. И в этой ситуации, когда Силуанов заявил, что к 2029 году, дай бог, мы сбалансируем бюджет на первичный структурный дефицит, выступил Заботкин, правая рука Набиуллиной, и сказал, что если это так, то нам придется ужесточать нашу монетарную политику, и то есть никакого снижения ставки там до 12, уж тем более до 10, там, или уж до 8% к концу года не будет. Поэтому я думаю, что у Набиуллиной большие проблемы, я думаю, что ее делают крайней, безусловно, кого-то нужно отдать на растерзание публики, общественности, сказать, что вот эти плохие либералы, окопавшиеся в правительстве, дело промпартии, подрывают экономический прорыв Путина, который дал указ ускорить экономику, инвестиции, ну вот они это все подорвали, поэтому я думаю, что не случайно Набиуллина не появилась на ПМЭФе, потом не приехала на Национальную ассоциацию участников фондового рынка, хотя всегда там выступала, и внезапно какой-то куда-то затянувшийся больничный, прям как по старосоветской вот этой вот истории, отлежаться, значит, на сохранение, потом внезапно оказалось, что человечек куда-то пропал, исчез, да. Вот, так что пока такие расходы бюджета, такие военные расходы, война набирает обороты, никакого снижения ставки быть не может. И еще обратите внимание, прямо сегодня, в среду, Госдума принимает поправки в бюджетный кодекс, который де-факто снимает любые ограничения и любые тормоза с правительства, из Минфина. Теперь Минфин сможет тратить больше денег, чем заложено в бюджете, не согласовывая эти расходы с Государственной Думой. Так называемые экстренные расходы, которые, очевидно, в этом году расходы будут больше, чем заложены в бюджете. И военные расходы вырастут, вместо того, чтобы сократиться на обещанные полтриллиона, вырастут на триллиона три, как минимум, до 16 триллионов рублей. И Минфин получает право заимствовать сверх потолка госдолга и сверх программы по заимствованиям. То есть, о чем я говорил еще полгода назад, что в этом году Минфин займет не 5,5 триллионов рублей на рынке, вот это эмиссионное финансирование дефицита бюджета с операциями РПО Центробанка по 5 триллионов, а занимать будет больше 8 триллионов, может быть, даже там по 10 триллионов надо смотреть.
10: Ну, вот, то есть это получается и проблема тоже будет усугубляться, и я предвижу, что будут и жалобы дальше идти в сторону.
17: И у Набиуллина нет выбора, либо ставку снижать, это всплеск инфляции, это бег со вкладчиков на банки, вынос еще больше денег с депозита, потому что депозит не покрывает инфляцию, но значит надо вклады либо замораживать, либо что-то с ними делать.
10: А если... Если здесь, допустим, с козлом отпущения понятно, что на Эльвиру Набиуллину теоретически могут повесить проблемы с экономикой, но кого-то нужно тогда назначать, чтобы эту проблему решать. В конце концов, у нее заканчиваются полномочия в 27-м году, и издание The Bell пишет по своим источникам, что перед Путиным на выбор либо Орешкин из администрации президента, либо Фродков, который по базе проекта «Отцы и дети» служил в КГБ и тоже близкий к Владимиру Путину человек, либо Костин, глава ВТБ. Вот такой выбор. А на ваш взгляд, ну, то есть я пытаюсь донести, что эти люди, вероятно, они близки к исполнительной власти, они не спорят с Владимиром Путиным, вряд ли будут с ним спорить. Какие последствия ждут страну, если руководителем независимого Центробанка станет подобная фигура?
17: Но смотрите, у нас на фоне вот этого рекордного дефицита бюджета уже на 13,8% ускорился рост денежной массы в экономике. Еще буквально пару месяцев назад годовые темпы были ниже 10%. Да? То есть снова объем денег в экономике, объем печатных денег резко разогнался именно по причине рекордных бюджетных расходов на войну. Соответственно, Набиуллина сейчас снижать ключевую ставку в этой ситуации, это просто разогнать уже к инфляции спроса, к монетарной инфляции, которая через бюджетный канал, разогнать еще и через канал этих растущих налогов, издержек, удель сборов, разогнать еще совокупный объем денег через кредитование. Это будет, конечно, инфляционная волна, инфляционный цунами. Я думаю, что Путин пока еще боится ставить людей, которые вот условно из клана Белоусова, так называемого министра обороны, бывшего главного экономиста Путина, из клана Патрушева, туда же Фродков относятся, чекисты, да, силовики. Но они активно проталкивают идею, что нужно перейти к так называемой целевой миссии, включить печатный станок, раздавать крупным военно-промышленным предприятиям, крупным олигархам, крупным, там, не знаю, металлургам, кому угодно, близким к Кремлю, друзьям-олигархам, раздавать триллионы рублей так называемой эмиссии, чтобы они якобы там что-то строили, мосты, дороги, что-то там производили. И, в общем, вот такую вот модель ему преподносят, но для этого нужен печатный станок и эмиссия. Не в любом случае деньги будут протекать мимо пальцев, разворовываться, это все будет создавать инфляционную накачку. Пока боятся, но я думаю, что вот пока более компромиссная фигура — это Максим Орешкин, но и он склоняется к системе вот этого госпланирования с учетом ИИ, что мы тут построим какую-то новую кибернетическую такую плановую экономику. Но, в общем, в итоге они похоронят.
10: Если приводить какие-то литературные языковые аналогии, я бы предложил зрителям два варианта на выбор. Либо «Сгорел сарай, гори и хата», либо «После нас хоть потоп». Кстати, пишите в комментариях, как бы вы трактовали. Спасибо большое вам, Владислав. Владислав Жуковский, экономист, был с нами в прямом эфире и объяснял нам претензии к Эльвире Набиуллиной от чиновников, и беспочвенные они или имеют почву. Спасибо, что смотрели. Увидимся завтра. До свидания.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью биатлонистки Дарьи Давидович и ее отца, в прошлом известного белорусского лыжника Сергея Давидовича, журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. Из самых популярных видов спорта на Кубке мира по биатлону впервые за последние почти 4 года выступила спортсменка из Беларуси. Но представляла она не сборную своей страны. В биатлоне впервые появилась команда беженцев. Первую гонку под флагом команды беженцев в немецком Оберхофе провела Дарья Давидович, дочь известного белорусского лыжника Сергея Давидовича, который участвовал в 6 Олимпиадах. На играх в Сочи он занял 5-е место в лыжном марафоне на 50 километров. Этот путь от эмиграции до участия в международных соревнованиях Дарья Давидович прошла после вынужденного отъезда из Беларуси в Польшу. В 2020 году Сергей Давидович подписал письмо спортсменов за честные выборы в Беларуси. Высказывался против насилия силовиков во время протестов, начавшихся в начале августа 2020-го в связи с объявлением официальных итогов президентских выборов, согласно которым победу на них одержал действующий президент Александр Лукашенко. Давидович тогда поддерживал политзаключенных и защищал исторический бело-красно-белый флаг, под которым неоднократно выступал за Беларусь в 90-х. В ответ спортивные функционеры Лукашенко тогда начали блокировать его подопечным доступ к соревнованиям, а в 2021 году Белорусская федерация лыжных гонок на год отстранила от соревнований лыжниц Дарью Давидович и Светлану Андреюк. Светлана Андреюк заявила, что спортивные чиновники обвинили ее в том, что она сторонница оппозиции. Причиной отстранения тогда 17-летней Дарьи Давидович, по ее словам, стала гражданская позиция ее отца и тренера Сергея Давидовича. Сергей закончил спортивную карьеру в 2018 году, но стал тренером, так как является победителем этапа Кубка мира и единственным лыжником в истории, который принимал участие в 7 Олимпийских играх с 1994 по 2018 годы, а также в 12 чемпионатах мира подряд. Во время своих первых Олимпийских игр в 1994 году, год, когда Александр Лукашенко занял президентский пост, спортсмен выступал под бело-красно-белым флагом. А позже, когда Генпрокуратура Беларуси заявила, что готовит пакет документов, чтобы объявить флаг экстремистским, сделал заявление. «Если признают бело-красно-белый флаг экстремистским, значит ли это, что я фашист, раз выступал в Лиллехаммере в 1994 году под этим стягом? И что делать с архивными фото с той Олимпиады? Рвать и сжигать, чтобы не расстреляли?» Конец цитаты. Александр Лукашенко называл бело-красно-белый флаг фашистской символикой, поскольку он использовался на оккупированных территориях Беларуси во время Великой Отечественной войны, хотя президент принимал под этим флагом присягу. В итоге семья Давидович покинула Беларусь, а Дарья стала заниматься биатлоном и тренироваться с резервной сборной Польши. В этом сезоне она выступала на втором по значимости биатлонном турнире – Кубке IBU на этапе Кубка мира в Оберхофе. В спринте она заняла 68-е место. Спортсмены из России и Беларуси отстранены от соревнований с весны 2022 года из-за вторжения России в Украину. Международный союз биатлонистов не допускает к соревнованиям спортсменов из этих двух стран, даже как нейтральных атлетов. В правилах организации нет такого статуса. Журналист телеканала «Настоящее время» Алексей Александров поговорил с Сергеем и Дарьей Давидович об олимпийских перспективах, эмиграции из Беларуси после поддержки протестов и помощи от двукратной олимпийской чемпионки Юстины Ковальчик.
2: Сергей, вы в Польше, а вы, Дарья, в Германии, в Рупольдинге на этапе Кубка мира, верно?
3: Да.
2: Я хотел вас спросить, с кем вы в Германии тренируетесь? Кто вам лыжи готовит? Кто вообще с вами еще работает в команде?
3: Я тренируюсь полностью с польской сборной. Лыжи мне подготавливает также польская сборная. они полностью во всем меня поддерживают, помогают, от патронов, заканчивая лыжами.
2: Как это возможно? Почему это стало возможно?
3: Ну, скорее всего, во-первых, из-за доброты, я думаю. Потому что они неравнодушны все-таки к моей ситуации, к ситуации многих людей.
2: То есть, ну, расскажите подробнее. То есть вы буквально живете с польской командой.
3: Да,
2: вас тренирует польский тренер сейчас.
3: Меня тренирует польский тренер Бартек Станик. Но сейчас я нахожусь с польской сборной командой женской, потому что они ездят по этапам Кубка мира. Живу с ними, тренируюсь с ними, все делаю с ними. Так что в основном я считаю себя частью их команды полностью. И они тоже.
2: Сергей, вот следующий вопрос я к вам хотел задать. Это исключительная ситуация, что в правилах Международного союза биатлонистов в принципе появился пункт, который упоминает беженцев. Это как произошло и какое участие в этом вы принимали?
4: Ну, это трудная была работа. То есть это не только моя. Там было, люди работали так же, которые покинули Беларусь, вынуждены были эмигрировать. То есть это команда. То есть единственное, конечно же, мы одни бы не справились. То есть, ну, в том году это было, в том году изменены правила и дополнены такой пунктик в IBU. Это я считаю, что Международный олимпийский комитет продвинул эту вот поправку уже, что люди, которые вынуждены покинули и имеют статус беженца, могли бы тоже участвовать в соревнованиях. Ну, в принципе, благодаря МОК, благодаря поддержке людей, которые здесь неравнодушные, адвокаты, и плюс переходный кабинет, в этом же поучаствовал белорусский. То есть, и, ну, в общем-то, это большая работа была. От нас было только, надо было 3 года продержаться, тренироваться и не опустить руки.
2: Это можно назвать вашей инициативой? Или это придумал кто-то еще?
4: Ну, наверное, просто мы так в зимних видах, вот, единственная, которая, потому что было 2 команды, которые выступали на Олимпийских играх, 2 команды беженцев. Это МОК, они, это их была инициатива, чтобы люди, которые покинули страну, могли выступать. То есть на нашем вот примере, когда ты уезжаешь, ты подвисаешь, ты как бы находишься между небом и землей, ты не можешь иметь никаких финансирования, никаких стипендий, ничего, потому что мы никто, в принципе. Ну, и, наверное, на нашем примере на летнем было 2 команды беженцев, на зимнем, ну, вот Дарья, наверное, это одна, и я думаю, что, скорее всего, и последняя. Ну, мне так кажется, потому что открывал я лист, кто участвовал в Олимпийских играх в Париже, то все-таки это страны, которые с азиатских. В основном зимние виды, они все-таки в Европе культивируются. А биатлон, это лыжи, это тем более, это очень трудно. И нельзя просто так выйти, даже проехать 5 километров и 10. Это надо 5-10 лет работы.
2: В правилах написано, что действительно участвовать в соревнованиях от команды беженцев могут те, кто получил статус беженца от страны или управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Получается, что вот в вашем случае у Дарьи эти документы есть?
4: Ну, у нас у всех есть. Мы после того, как покинули страну, мы подали на беженцев, нам одобрили. Там вся наша семья, да.
2: Угу. Сейчас, вот с тех пор, как вы уехали, кто-то из чиновников Лукашенко с вами пытался как-то связаться? Не знаю, сейчас какую-то реакцию вы получили после новостей от так называемого официального Минска?
4: Ну, нет. Это было так наоборот. Одно время Дарья все-таки мечтала выступать за Беларусь, но обратной связи не было с людьми, которые там находятся, то есть абсолютно.
2: То есть уже будучи в эмиграции, вы как-то пытались документы оформить, чтобы выступать за Беларусь?
4: Ну нет, не выступать, просто Дарью уже вот на год отстранили, потом и все-таки Дарья еще, когда была молодая, наивная, она думала, что все-таки что-то можно в этой стране поменять. Я, к сожалению, думаю, что на данный момент нет. И тогда было от Дарьи это исходило, и Дарья все-таки хотела выступать за Беларусь, но не было обратной связи абсолютно. Поэтому и вот тоже потом вот так вот сложилось, что Дарья все-таки выступает сейчас. В принципе, выступает она, представляет Беларусь, потому что единственная белорусская, все-таки она еще белорусская, гражданство она не сменяла, но она сама скажет, то есть пока она выступает, поэтому как есть, так есть. То есть мы сейчас между небом и землей. Она, я как бы на месте работаю.
2: Вы тренируетесь сейчас в Польше?
4: Да, я работаю в школе спортивной, аналог нашего интерната спортивного, то есть наш Закопанный все-таки это столица зимней Польши, у нас 6 видов зимних культивируются здесь, и я как тренер биатлона, да, уже 3 года работаю здесь.
2: К вам обоим вопрос, почему именно вы приняли решение именно выступать вот под этим флагом команды беженцев? Это, ну, действительно какой-то знаковый момент. Но почему Дарья не могла выступать, например, за Польшу, учитывая, что именно польская команда помогает со всем?
4: Ну, я скажу как тренер, как человек, который больше посвящен в эти все нюансы. То есть невозможно 17-летней девочке приехать и попросить гражданство, чтобы ее приняли, потому что уровень подготовки на тот момент был еще совсем слабый. Много людей, которые, вот, например, на примере Марии Жодик, которая приехала в Польшу, завоевала единственную медаль на чемпионате мира по легкой атлетике за Польшу. Она сменила гражданство 2 года назад, и ей дали гражданство быстро. Но она приехала уже состоявшимся спортсменом. Она уже имела результаты лучше в Польше и результаты на уровне чемпионата мира. Мы приехали, 17-летняя девочка, которая 3 года тренировалась сама практически, то есть работала между тренировками, зарабатывала все-таки какие-то карманные деньги. То есть, ну, это так вот выглядело, такой любительский спорт. Если бы, конечно, здесь не было меня, не было школы, которая поддерживает, не было людей, которые знают меня, которые приняли нас, то, естественно, бы Даша не продержалась бы 3 года. То есть, ну, благодаря ее силе воли, в принципе, силе воли моей, семье нашей, то есть мы продержались 3 года, ну, и выдержали вот это давление, и она, в принципе, влилась вот в соревнования в том году. Первый раз она поехала на соревнования в том году, в это же время, в декабре. Ну и за 6 месяцев, благодаря стипендии, которую МОК дал ей как спортсменке, она вот смогла выезжать уже на соревнования и проводить полноценную подготовку. Я считаю, за 6 месяцев она сделала очень большой шаг вперед и не затерялась на первом своем дебюте Кубка мира.
2: Правда ли, что вот на всем этом пути и во всем этом вам помогала каким-то образом Юстина Ковальчик? Я зрителям поясню, что это двукратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, как раз польская.
3: Да, да, помогала, это правда. Как только мы приехали в Польшу, она связалась со мной через Инстаграм и спросила меня, не хочу ли я начать заново, только попробовать себя в биатлоне. Я, недолго думая, согласилась, и мы переехали в Закопане. Я начала там тренироваться, мне помогли устроиться в школу, нам помогали найти жилье. Все это благодаря Юстине Ковальчук. Если бы она со мной не связалась, думаю, сейчас бы меня тут не было.
2: Как это выглядело? Она написала вам и, ну, предложила буквально что?
3: Буквально предложила заниматься биатлоном, потому что на тот момент она работала в Польской Федерации биатлона и видела во мне, наверное, потенциал.
2: И как вам в биатлоне после лыж?
3: Очень нравится. Больше, чем в лыжах. Тут не так скучно.
2: Объясните.
3: В лыжах более монотонная работа. Там все-таки ты постоянно должен кататься на лыжах. А в биатлоне все-таки есть какое-то разнообразие. Ты приедешь, постреляешь. Стрельба, конечно, мне сейчас не очень хорошо идет, но думаю, со временем все станет лучше.
2: Сергей, вы не относитесь с ревностью к словам про то, что в биатлоне интереснее?
4: Ну, нет. Я начал понимать людей, которые интересовались биатлоном все-таки. И на данный момент, хотите верьте, хотите нет, 3 года я не смотрю лыжные гонки. Только биатлон. То есть, ну, правда, немножко лыжные гонки монотонные. Не знаю, поменяют они и утратят интерес. Но биатлон на данный момент, конечно, гораздо интереснее.
2: Как вы оба относитесь вот сейчас к тому, что белорусские и российские спортсмены не могут участвовать в соревнованиях?
3: У меня осталось много хороших друзей в Беларуси, которые занимаются до сих пор лыжными гонками. И они могут выступать только под нейтральным флагом, как нейтральные атлетки. Но я говорю исключительно за лыжные гонки сейчас. Недавно Аня Мачехина, моя хорошая подруга, выступала на этапах Кубка мира по лыжным гонкам. И я, на самом деле, очень рада за нее, что все-таки что-то меняется в этой ситуации. Исключительно очень хорошая девочка. Поэтому я, на самом деле, за них очень рада.
2: Сергей, а вы?
4: Ну, у меня немножко другое отношение. Но наши ребята, все-таки, если сравнивать с белорусских, вот кто получил статус и кто выступает, они никак не связаны ни с какими не силовыми структурами. То есть, то в России, конечно же, это практически все они как-то связаны с силовыми структурами. И я не слышал ни одного человека, который бы выступил против вот этой агрессии, которую Россия развязала против войны в Украине, ни в лыжах, ни в биатлоне. Поэтому я категорически против.
1: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Сергей и Дарья Давидович отвечают на вопросы журналиста телеканала «Настоящее время» Алексея Александрова.
2: Как вам кажется, вообще спортсмены, они могли бы, они должны ли вообще выражать, не знаю, политическую позицию, позицию о войнах, которые идут, вот когда одна страна нападает на другую? Я, конечно, конкретно про вторжение России в Украину.
4: И мне кажется, что мы все-таки спорт – это тоже самая часть жизни, да, и ты должен высказываться так или иначе. То есть другое дело уже откуп на разрешение выступления или не выступления, это уже лежит на федерации, но все-таки ты должен как-то высказаться. В отличие, например, белорусских спортсменов от российских, там, наверное, вообще единицы, вообще даже я не помню, там может 1-2. Кто высказался. То есть в Беларуси их гораздо больше было выскажешь. И я считаю, что, наверное, мы свой долг должны как-то высказывать, вот, свою позицию. Это нормально. То есть, ну, просто не молчать. Или ты поддерживаешь, или не поддерживаешь. То выходит так, что ты какой-то глухонемой, ничего не вижу, ничего не слышу. Тренируешься, бегаешь. Для кого, как, что несешь своими выступлениями. Наверное, как-то вот с этой позиции ты должен все-таки быть каким-то живым человеком просто. И все, быть живым и откликаться на все вот эти вот вызовы, которые происходит.
2: А почему, как вы думаете, вообще для спортсменов, в принципе, так сложно, ну, вот, говорить что-то, что идет в противовес с курсом государства? Потому что, ну, как вы правильно говорите, таких спортсменов, кто осудил войну, таких спортсменов, как вы, кто уехал из Беларуси, просто, ну, будучи неспособным терпеть, не знаю, репрессии, несправедливость, таких людей буквально единицы.
4: В случае Дарьи и молодых спортсменов это можно понять, потому что если я отматывать пленку назад, когда мне было ее возраст, конечно же, многого не понимал, потому что ты очень много времени проводишь на сборах. Ну и как-то, ну, можно сказать, у тебя немножко в голове немножко другие приоритеты. То есть, ну вот люди, которые спортсмены состоявшиеся уже, которым уже там за 25-30, когда уже ты уже состоялся как личность, мне кажется, что ты уже должен иметь свое мнение. Вот и все.
2: Сергей, я еще вот хотел ваше мнение спросить. Александр Большунов, звезда российских лыж, он участвовал в концерте-митинге в Лужниках в поддержку вторжения в Украину. Вероника Степанова, ну, она открыто, по-моему, поддерживает войну. Елена Вяльбе откровенно говорила, что Россия должна бомбить Лондон. По-моему, про Лондон она говорила. Для российских лыж вот эта поддержка войны, такая прямая, по-вашему, это приговор?
4: Ну, не знаю. Все-таки все спортсмены, они так или иначе встроены в эту систему в России, в Белоруссии. Потому что без них, вот на нашем примере, когда мы что-то попытались, как бы там, в правилах федерации прописано, что это не государственная организация, что любой может вступить в нее, бегать. Но когда мы попытались тогда пробовать заявляться на соревнования самим, ездить за свои деньги, то, естественно, нам все это прекратить. В России это исключено. В то же время я никак не поддерживаю их, что они там боятся того, что они просто не могут высказаться. Вот и все. То есть, конечно же, если они только выскажутся, им все перекроют кислород. Это однозначно. То есть, но это ничего по сравнению с тем, что происходит в Украине. Ну, вот так, мне кажется.
2: Дарья, а с каким отношением, не знаю, можно ли вообще говорить, что вы на соревнованиях сейчас, участвуя в Кубке мира, в Кубке IBU, вы с каким отношением сталкиваетесь? Не знаю, может быть, с украинской командой вам приходилось сейчас общаться?
3: С украинской командой общалась, на самом деле, только один раз. Год назад девочка ко мне подъехала и сказала, что очень благодарна за то, что я и мой отец все-таки не молчим на эту тему. и что открыто говорим об этом. Поблагодарила, мы с ней чуть-чуть поговорили, но в основном, на самом деле, я ни с кем не общаюсь, кроме польской команды. Не приходилось, потому что я немного стесняюсь. Они, думаю, просто не знают, что я на русском говорю. Поэтому пока что не особо ни с кем не знакома.
2: Через месяц Олимпиада. Олимпиада в Милане – это вот сейчас, учитывая вообще весь наш разговор. Это одна из ваших целей на этот сезон?
3: Была. Сейчас, скорее всего, не получится в этом году выступить на Олимпийских играх. Не могу сказать точную причину, почему нет. Но я думаю, что, скорее всего, из-за документации и из-за того, что никто не был готов к тому, что я покажу какой-то результат в этом году.
2: Сергей, а тут вы можете, может быть, пояснить, что с точки зрения документов, что здесь?
4: Да, я могу пояснить. Дело в том, что на данный момент разыгрывается еще дополнительно 12 квот на Олимпийские игры среди биатлона для федераций, которые в прошлом году не имели рейтинга, то есть не попали в топ-25. Ну, это некоторые страны. Молдавия, Китай, могу ошибиться, перечислять. Разыгрывается дополнительно 12 квот в сумме вот этапов Кубка IBU и Кубка мира. 12 человек у мужчин и 12 человек у женщин. Максимум 2 человека от страны, то есть которые не попали в рейтинг топ-25 прошлого сезона. И он есть официальный, как бы официальный на Википедии английской, там есть этот рейтинг, который обновляется все время после гонок. Их можно выполнить только на спринте или на индивидуальном беге. На данный момент Дарья 10-я в этом рейтинге, то есть она теоретически претендует на эти дополнительных 12 квот. Но имели мы как бы такой разговор летом, я не знаю, может быть, что-то сейчас изменилось, то на данный момент тогда еще была Дарья одна, команде, и они решили не выставлять команду беженцев на Олимпийских играх. То есть для нас как бы это было немножко таким шоком, потому что на прошлых Олимпийских играх было там 24 человека, там и 18, а тут Дарья, она вроде бегает. Не знаю, как это будет выглядеть. Осталась одна гонка, спринт, которая будет идти в зачет на Кубке мира, и одна гонка на IBU, тоже спринт. И по сумме этих вот гонок будет, там берутся 3 лучшие гонки, делятся на 3, и свой личный рейтинг, получается, выходит. Вот Дарья на данный момент 10-я в этом рейтинге. Что будет по окончании этого, вот этих соревнований, когда будет официальный рейтинг, я не знаю. Это надо, скорее всего, спрашивать все-таки у Международного олимпийского комитета. Но Дарья борется, она идет 10-я в этих вот дополнительных wildcard. Ну, а как это будет выглядеть, подождем, увидим. Это буквально 2 дня, и будут оглашены вот эти вот дополнительные 12 квот.
2: А это решение МОК или решение IBU?
4: Не могу сказать до конца. Это все-таки идет совместная работа МОКа и IBU. И, скорее всего, они будут принимать вот решение.
2: У меня последний вопрос, наверное, к Дарье здесь. Если не Олимпиада, какими вы вообще видите свои цели, не знаю, на этот сезон и на следующий? К чему вы стремитесь сейчас? Что достижимо?
3: Изначально, когда сезон только начинался, в принципе, целей каких-то особо высоких я не ставила, потому что, как сказал мой отец, летом меня предупредили о том, что, скорее всего, на Олимпийские игры я не поеду, и частично я была к этому готова, поэтому я просто старалась сделать результат лучше, чем он был. Это произошло слишком быстро, и я не ожидала, что я вообще буду выступать на Кубке мира так скоро, и что это возможно. Поэтому пока что цель только одна — сделать результат лучше, чем он был, показать самой себе, своей семье, что все это было не зря, и просто бегать, выступать и поднимать кому-то настроение.
2: И в следующем сезоне тоже?
3: Да, но в следующем сезоне тоже. Возможно, через 4 года на Олимпийские игры я все-таки поеду.
4: Да, я хотел бы добавить, что Дарья поехала на Кубок мира не от того, что она просто беженка, а она прошла, выполнила так называемую, прописанную в правилах, джокеры, десятка джокеров, которые могут через Кубок IBU пробиться на главный старт биатлона, то есть на Кубок мира. И она начинала сезон в IBU, и у нее была очень хорошая гонка, 11-я она была, она выполнила критерии и попала вот эту топ-10, которая бегает в IBU. И поэтому она поехала туда. То есть не было такого, что она поехала туда бегать только потому, что она беженка. То есть, ну, такое дополнение. То есть она своими силами, своими результатами пробилась на Кубок мира. И, надеюсь, еще после Олимпиады выступит еще в Осло, куда бы я советовал поехать, потому что Осло – это Осло, это Осло, это надо поучаствовать в Холминколе.
2: Этап Кубка мира, да, по биатлону.
4: Да, да, это мои воспоминания, когда я бегал еще лыжником, лучшие такие старты мои на чемпионатах мира было. И вообще это такая атмосфера весной, это всегда супер.
2: Сергей, я последний вопрос вам задам. Вы тоже обмолвились об этом. Был ли кто-то, кто выразил вот некое негласное желание тоже, не знаю, присоединиться к этой команде беженцев, опять же, не под российским или белорусским флагом, а именно вот в этой команде, последовав вашему примеру?
4: Ну, это сложный вопрос, это сложная процедура получения статуса беженца. То есть это ж не просто так ты взял и что-то там не делал. То есть рассматривается это долго, это 6 месяцев мы ожидали этого решения, когда переехали в Польшу, я уже тут, мы. Ну, то есть это

0: вот этот вот пул тренировок, и ты можешь все показать, наверстать. И я бы советовал людям все-таки верить в себя. И, ну и, в общем-то, надежда умирает последней.
1: Спасибо вам большое за этот разговор. Я со своей стороны, да, и желаю успеха и попасть в пасюты в Рупольдинге, и там, не знаю, дальше в новое место в Чехии на 6-м этапе Кубка мира. Спасибо вам большое за этот разговор.
2: Биатлонистка Дарья Давидович и ее отец, в прошлом известный белорусский лыжник Сергей Давидович, в интервью журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову рассказывали о команде беженцев в биатлоне и участии в Кубке мира. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.

0: говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
1: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
0: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования «рассказами о непростых людях».
2: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос. Есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным? И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
0: Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода. Заходите, почитать и послушать.

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня среда, 10 июня. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Владимир Зеленский заявил, что добился той цели, с которой публиковал открытое письмо Владимиру Путину. Европейский Союз намерен запретить въезд на свою территорию всем, кто служил в армии России после начала полномасштабного вторжения в Украину. США обстреляли военные объекты в Иране в ответ на сбитый американский вертолет. Иран тоже нанес удар по американским базам. Также сегодня.
1: Вы знаете, что там было.

0: много таких непонятных моментов. Мы видели много сообщений о нарушениях, которые имели место.
1: Почему Россия не поздравила официально Николу Пашиняна с победой на парламентских выборах в Армении? Министерство обороны России заявило сегодня, что в ночь на среду силами российских ПВО были сбиты более 320 украинских беспилотников. Более 20 беспилотников были сбиты на подлете к Москве. Беспилотники и ракеты атаковали Чувашию, Самарскую, Волгоградскую, Ростовскую, Владимирскую области и другие регионы России. Это следует из сообщений местных властей и телеграм-каналов. В Чебоксарах был атакован завод «ВНИИР Прогресс». Издание «Астра» пишет, что административное здание завода предположительно существенно разрушено. Телеграм-каналы Exile Nova Plus и Insider UA утверждают, что удар по Чебоксарам был нанесен ракетами украинского производства «Фламинго». Первый корпус Национальной гвардии Украины «Азов» и силы беспилотных систем ВСУ сообщают, что украинские военные в рамках совместной операции поразили объекты критической инфраструктуры, оккупированного российскими войсками Мариупольского торгового морского порта. В аннексированном Севастополе после налета беспилотников возник пожар в здании, где расположена панорама обороны Севастополя 1854-55 годов. По заявлению местных властей, панорама практически полностью уничтожена. Из-за постоянных ударов украинских беспилотников движение пассажирских поездов дальнего следования в аннексированном Крыму теперь осуществляется только в дневное время. На фоне этих и других ударов ВСУ по российским регионам и оккупированным территориям Украины президент Украины Владимир Зеленский, выступая вчера в Таллине на саммите Северобалтийской восьмерки, так ответил на вопрос, добился ли он своей цели, публикуя открытое письмо Владимиру Путину с предложением лично встретиться и обсудить пути окончания войны. В течение месяца я отправил несколько писем в различные учреждения и разным адресатам. В структуры ЕС, в США, в Белый дом и Конгресс, а также Путину. У каждого письма была своя цель. Например, в отношении США я действительно хотел сделать все возможное, чтобы хотя бы немного сместить внимание с Ближнего Востока на Украину. Для нас это было крайне важно. Я не могу раскрыть всех подробностей, но могу сказать, что моей стране очень были нужны дополнительные противоракетные комплексы. И мне удалось добиться результата. В детали я вдаваться не буду. Отправляя письмо Путину, я также преследовал определенную цель. И, как мне кажется, получил именно тот результат, на который рассчитывал. Это был Владимир Зеленский. Какие конкретно цели ставились при публикации письма Путину, Зеленский при этом не сказал. Путин, как известно, отверг предложение Зеленского о встрече, отметив хамский, на его взгляд, тон письма, а также посчитав неприемлемым предложение остановить боевые действия на нынешней линии боевого соприкосновения и немедленно начать переговоры о мире. Как Путин, так и после него пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков и министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинили Зеленского в том, что он на самом деле не хочет переговоров и что его письмо их не только не приближает, но и делает фактически невозможными на нынешнем этапе. Письмо Зеленского обсуждается и спустя почти неделю после его публикации. Вот что о том, зачем Зеленский публиковал это письмо, думает украинский независимый политический обозреватель Леонид Швец.
2: Важно в этом заявлении то, что Украина говорит с позиции силы. Вот это обращает на себя внимание. Даже те, кто еще недавно был готов согласиться с тем, что Путин, наверное, пережимает, столкнулись сейчас с ситуацией, когда, ну нет, кажется, Украина действительно сильна настолько, что может позволить себе и такой тон, и причины этого тона, ну, можно это в отдельном эфире надо анализировать, и middle strike, и дальние удары, там, и прилеты, и туда, и сюда. А Украина неожиданно на 5-м году тяжелейшей большой войны оказывается в позиции сильной. Вот это, мне кажется, может повлиять на позиции целого ряда стран, на позицию Дональда Трампа. это уже начинает влиять. Вот что характерно и что очень важно. И недаром он стал сейчас даже с каким-то так комплиментарно отзываться о Владимире Зеленском, как его приняли 28 февраля 25 года в овальном кабинете, мы все помним. И вот это изменение, оно носит просто радикальный характер. Послушайте, как и что говорит Хексит, что говорит Марко Рубио и что говорит уже Трамп. Мне кажется, вот это производит впечатление. Это позиция сильных, и это очень важно.
1: Это был украинский независимый политический обозреватель Леонид Швец. Письмо Зеленского Путину, его тон и содержание в эфире «Радио Свобода» прокомментировал и российский писатель, живущий сейчас за границей, Дмитрий Быков. Вот что он сказал в интервью ведущему программы «Лицом к событию» Ивану Воронину.
3: Смысл этого письма очень простой. Войны заканчиваются лидерами, которые представляют свои народы. Войны заканчиваются мужчинами. Пересвет с Челубеем, вот вышли на поединок. Таким образом, мы можем встретиться и, ну, как, собственно, предлагал еще Гектор Ахиллу или Агамемнону, решить судьбу Троянской войны в личной встрече. Если ты мужчина, если ты лидер, если за тобой стоит твой народ, давай разговаривай. За мной мой народ стоит. Более того, Зеленский о необходимости такого разговора говорил еще 8 марта 2022 года. Говорит, давай сядем за нормальный стол, но только не за этот огромный, а за нормальный, и поговорим как мужчина с мужчиной. Если ты мужчина. Если ты мужчина, давай тогда исходить из этого. На это письмо очень трудно было ответить адекватно, потому что капитан КГБ всегда проигрывает капитану КВН. Понимаете, это совершенно очевидно. Два Владимира, два капитана. Но, разумеется, у Зеленского риторика поставлена гораздо профессиональнее. Ответ Владимира Путина – ответ обиженный, риторически неубедительный. И самое главное, показывающее с предельной наглядностью, что никакого мира, никаких переговоров, никакой соревновательности он не хочет. Он хочет, чтобы Владимир Зеленский приехал в Москву, встал на колени, поставил нового Владимира Путина себе на голову и сказал, берите Донбасс, а если хотите, то все так. Этого не будет. Владимир Путин прекрасно это понимает. Но поскольку он готов только принимать капитуляцию, и никакие другие форматы его не устроят, по всей вероятности, главная цель письма Владимира Зеленского – это лишний раз продемонстрировать обеим странам соотношение их лидеров.
1: Это был писатель Дмитрий Быков. Полностью его интервью можно найти на канале «Радио Свобода» в Ютьюбе. Выпуск программы «Лицом к событию» за 9 июня опубликован и на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. Между тем, Европейский Союз готовит новый, уже 21-й пакет санкций против России в ответ на ее вторжение в Украину. Как сообщает агентство Reuters, новый пакет затронет 90 банков. Таким образом, санкциями будут затронуты больше половины российских кредитных организаций, осуществляющих международные транзакции. Европейская комиссия предлагает не допускать на территорию стран Европейского Союза тех, кто служил в российской армии после начала ее полномасштабного вторжения в Украину. Вот что сказала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
4: Я также хочу упомянуть ключевой момент нашего нового подхода. Мы впервые предлагаем запретить въезд в Европейский Союз всем, кто служил в вооруженных силах России с начала войны. Таким образом, Европа останется закрытой для всех, кто участвовал во вторжении в Украину. Вот, собственно, и все. As simple
1: as that. Европейская комиссия внесла в проект списка 21-го пакета санкций против России главу Русской Православной Церкви, патриарха Кирилла, политика Владимира Мединского, а также руководителей крупных ведомств и коммерческих компаний. Об этом пишет расследовательский проект «Система». Из юридических лиц в перечень включены Московская биржа, акционерная финансовая корпорация «Система», Россельхозбанк и банк Дом.рф. А Министерство финансов России опубликовало отчет об исполнении государственного бюджета за первые 5 месяцев текущего года. А содержание отчета Минфина наш экономический обозреватель Максим Блан.
5: Первое, что бросается в глаза в этом отчете, дефицит в мае продолжил расти. И это, мягко говоря, удивительно. Особенно после той уверенности, которая буквально сочился на макроэкономической сессии питерского форума министр финансов Антон Силуанов, говоря о росте налоговых поступлений после 2 подряд лет повышения налогов.
6: Несмотря, да, на 2 пакета налоговых изменений, налоги-то растут, и были риски того, что мы можем где-то перегнуть планку. Нет, не перегнули. показателя исполнения бюджета вот за 5 месяцев, об этом красноречиво свидетельствует.
5: То есть с ненефтегазовыми доходами в мае у Минфина сложилось неплохо. Про нефтегазовые говорить нечего. Платились они, исходя из апрельских 94 с копейками долларов за баррель. А лучшему и мечтать не приходится. К тому же май – это далеко не начало года, когда по сложившейся уже традиции министр финансов объясняет дефицит авансированием государственного заказа, в рамках которого производится сами знаете что. Все авансы выдаются в январе-феврале, а к маю обычно финансовое ведомство сокращает дефицит, чтобы потом в ноябре-декабре была возможность снова вылезти в минус на окончательном исполнении годовых обязательств государства, прописанных в законе о бюджете. Что же касается других расходов, не связанных с авансированием и финансированием известно чего, то Минфин с первых месяцев текущего года их старательно приоритизирует, что уже сказалось на физическом состоянии транспортной и коммунальной инфраструктуре и финансовом состоянии компаний, которые эту инфраструктуру поддерживают. И вот, после всего этого, снова дефицит. Пусть относительно небольшой, чуть больше 110 миллиардов рублей. Но, во-первых, показательный на сам факт, а во-вторых, дыра за 5 месяцев достигла уже 6 триллионов рублей. При этом доходы первых 5 месяцев действительно впервые с начала года выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого, 25-го года. Не так, как можно было бы подумать, слушая министра финансов, а на скромные 0,3%. Зато уж приоритизируемые расходы подскочили к прошлогодним на 17%. Что ж до уверенности главы финансового ведомства, что с повышением налогов в палку они не перегнули, то разделяют ее отнюдь не все, в том числе и в России. На деловом завтраке Сбера провели опрос о том, что сегодня мешает развитию бизнеса. 29% присутствовавших в зале и 55% зрителей трансляции выбрали вариант «задушили налогами, работать невозможно». Любопытно, конечно, что военные расходы, для финансирования которых приходится и повышать налоги, потом спорить, перегнули с этим палку или еще нет, никто не обсуждает. И поэтому дискуссии теряют всякий смысл. Ведь даже если не перегнули сегодня, придется перегнуть завтра. Война-то продолжается.
1: Это был экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант. Время свободы. Российские власти к моменту записи этого выпуска «Времени свободы» отказывались назвать имя человека, погибшего вчера рано утром при взрыве автомобиля в подмосковной Балашихе. При этом пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Владимиру Путину о взрыве доложено.
7: Разумеется, президент регулярно сводки подобного рода получает, ему докладывается. Что касается взрыва, да, взрыв имел место, но детали, как вы понимаете, не подлежат огласке в связи со следствием, которое ведется. И, конечно же, это вопрос наших специальных служб.
1: Это был Дмитрий Песков. Ряд телеграм-каналов написали, что погибший – это начальник управления поставок ракет и боеприпасов главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны России Дамир Давыдов. Как сообщает издание агентства, Давыдов жил в 200 метрах от того места, где произошел взрыв. По информации важных историй, автомобиль BMW X3, который взорвался, появлялся на фото в социальных сетях сына Давыдова Рафаила. Ему 20 лет, он курсант военной академии материально-технического обеспечения. Личные данные Дамира Давыдова фигурировали на страницах украинских проектов, которые публикуют информацию об участниках вторжения России в Украину. В Москве вчера произошел еще один взрыв в автомобиле. По данным Следственного комитета, это было покушение сотрудника одного из научно-производственных предприятий. Следствие считает, что, цитата, «несовершеннолетняя девушка по указанию кураторов передала несовершеннолетнему парню взрывное устройство, которое тот установил на автомобиль. Оба подростка задержаны, при взрыве никто не пострадал. Близлежащее к месту взрыва учреждение – это научно-исследовательский институт «Полюс», который специализируется на разработках в области лазерных технологий. Разработки института используются и в военной сфере. Это, например, лазерные целеуказатели, дальномеры для БПЛА «Орион» и навигационные системы для «Искандеров», пишет издание «Инсайдер». Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 10 июня. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Иран слишком долго тянул с заключением сделки о мире с Соединенными Штатами и теперь, цитата, «заплатит за это цену». Об этом Трамп написал в социальной сети Truth Social на следующее утро после очередного обмена ударами между США и Ираном. Центральное командование вооруженных сил США заявило, что американские военные, цитата, «в целях самообороны» нанесли вечером 9 июня и в ночь на 10 июня удары по Ирану в ответ на сбитый накануне над Ормузским проливом американский боевой вертолет «Апач». В армии Ирана и корпусе стражи Исламской революции заявляют, что в ответ на эту атаку были нанесены удары по базам США в Ближневосточном регионе и по радиолокационным системам 5-го флота ВМС США в Бахрейне. В разговоре с телеканалом Fox News Трамп отметил, что Соединенные Штаты близки к возобновлению ударов по Ирану, в частности, по таким целям, как электростанции и мосты. По его словам, иранские власти пытаются манипулировать Соединенными Штатами, затягивая переговоры. Днем ранее Трамп заявлял, что надеется на заключение мирного соглашения с Ираном в ближайшие 2-3 дня. Мирные переговоры идут с апреля через посредников. Периодически сообщается, что стороны близки к соглашению, однако публичные заявления, звучащие из Тегерана, позволяют предположить, что Иран по-прежнему отвергает ряд важных требований США, касающихся прежде всего иранской ядерной программы. Жером Бонафон, постоянный представитель Франции при Организации Объединенных Наций, от имени Бахрейна, Дании, Греции, Соединенного Королевства, Латвии, США, Объединенных Арабских Эмиратов, Франции и всего Европейского Союза, вчера в Нью-Йорке сделал заявление о том, что Иран по-прежнему нарушает договор о нераспространении ядерного оружия. В последнем квартальном отчете МАГАТЭ, опубликованном на прошлой неделе, вновь подтверждается, что Иран — единственное неядерное государство, обогащающее уран до 60%. Нет никаких убедительных оснований для получения более 400 килограммов урана, обогащенного до такой степени, в невоенных целях. Это означает, что Иран в 10 раз превысил квоту МАГАТЭ по запасам высокообогащенного урана. Таким образом, создание ядерного оружия исключаться не может. Кроме того, Иран постоянно не выполняет свои обязательства по гарантиям и не в полной мере сотрудничает с МАГАТЭ, которая не может подтвердить, что ядерная программа Ирана носит исключительно мирный характер. Это был постоянный представитель Франции при Организации Объединенных Наций Жером Бонафон. Вы слушаете «Время свободы». Прошло уже 3 дня после парламентских выборов в Армении, на которых убедительную победу одержала проевропейская партия «Гражданский договор», а президент России Владимир Путин так и не поздравил ее лидера, премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Вот как вчера пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ответил на прямой вопрос, почему Путин этого не сделал.
8: Ну, здесь важно дождаться все-таки каких-то окончательных официальных результатов. Вы знаете, что там было много таких непонятных моментов. Мы видели много сообщений о нарушениях, которые имели место на выборах, поэтому мы предпочитаем дождаться все-таки официальных каких-то заключений.
1: А уже сегодня Пескова спросили, готовится ли встреча Путина с Пашиняном, который выражал желание после выборов провести переговоры с президентом России, обсудить будущее российско-армянских отношений. И вот что ответил Песков.
7: Пока точных договоренностей никаких нет. Вы знаете, что ожидается объявление, официальное объявление по итогам выборов 14 числа. Вы знаете, что там много участников выборов планируют опротестовывать, там будет пересчет и так далее. То есть такая достаточно долгая и сложная. Поэтому, конечно, до завершения наверняка премьер-министр Армении занят этими процессами внутри страны. Ну а потом уже в зависимости от финализации этой предвыборной истории уже будем на двустороннем уровне принимать решения.
1: Говорил Дмитрий Песков. Как известно, Никол Пашинян заявил, что Армения пока не готова к проведению референдума по вопросу о том, будет ли страна оставаться членом Евразийского экономического союза или будет стремиться к вступлению в Европейский союз. При этом Владимир Путин и лидеры других стран ЕАЭС настаивают, что такой референдум должен быть проведен как можно скорее. Они обвиняют Ереван в попытке усидеть на двух стульях и воспользоваться экономическими преференциями членства в ЕАЭС. А сегодня прибывший в Казань на совещание министров иностранных дел государств другого блока Организации договора о коллективной безопасности глава МИД России Сергей Лавров дал понять, что Армения, заморозившая членство в ОДКБ, может быть из ОДКБ исключена.
9: Не участвую в ОДКБ, оставаясь формально членом, более уже 2 лет, по-моему, не приезжают армянские коллеги на мероприятия. Одновременно активно наращивают сотрудничество со странами-членами НАТО. Идут военные учения, закупается продукция военного назначения, обмен делегациями по военной линии и с НАТО, и с Евросоюзом. Кстати, вот 7 июня, в день как раз выборов в Армении, мой коллега Арарат Самвелович Мирзоян на вопрос, как насчет ОДКБ, он заявил, мы взносы не платим, потому что попросту не участвуем. Это вот прям цитата, практически можете найти ее. 7 июня это было, по-моему. Что в этой ситуации делать? Мы сегодня это обсудили. И уже более 2 лет задолженность Армении перед бюджетом ОДКБ. Ситуация, которая предусмотрена уставом Организации договора коллективной безопасности. И мы сегодня договорились посмотреть на задействование соответствующей статьи устава ОДКБ.
1: Это был Сергей Лавров. Сегодня стало известно, что Международный валютный фонд одобрил выделение около 25 миллионов долларов Армении после победы партии Пашиняна на парламентских выборах. Общий объем средств, выделяемых Армении МВФ, составит около 50 миллионов 200 тысяч долларов. Перед выборами под предлогом несоблюдения санитарных норм Россия запретила импорт из Армении ряда сельскохозяйственных продуктов, рыбы, минеральной воды и коньячных изделий. Вы слушаете «Время свободы». В Белфасте 9 июня начались антииммигрантские протесты после нападения в понедельник 8 июня на местного жителя. Поводом для беспорядков стала опубликованная в социальных сетях видеозапись нападения, на которой подозреваемый, это 30-летний выходец из Судана, сидит на потерпевшем и наносит ему ранение ножом. Нападавший задержан, ему предъявлено обвинение в покушении на убийство, пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии. Призыв к массовым антииммигрантским протестам опубликовал правый активист Томми Робинсон. На улице Белфаста вышли сотни протестующих в масках. Они подожгли рейсовый автобус, автомобили, урны с мусором, перекрыли автомобильную магистраль, создав тем самым транспортный коллапс. В городе приостановило работу метро. Начальник североирландской полиции Джонатан Бутчер на срочном брифинге осудил действия демонстрантов. Проблема, с которой мы сталкиваемся сегодня из-за токсичной среды интернета и разжигания ненависти, заключается в том, что это подталкивает людей к поступкам, на которые они в обычных обстоятельствах никогда бы не пошли. Более того, зачастую к таким действиям их побуждают люди, не имеющие никакого отношения к прекрасному месту, в котором мы живем. Я уже говорил, что Северную Ирландию характеризует прежде всего реакция соседей пострадавшего, которые пришли ему на помощь, не думая о собственной безопасности. Именно такую Северную Ирландию я знаю. Поэтому я вновь призываю всех, кого возмутили события прошлой ночи, помнить. Подозреваемый уже находится под стражей. Если у кого-то есть опасения или вопросы, связанные с эмиграцией, их следует обсуждать в рамках политического процесса и общественной дискуссии. Необходимо позволить системе уголовного правосудия выполнять свою работу. И давайте не забывать, что представители практически всех общин Северной Ирландии вносят позитивный вклад в жизнь нашего общества. Не позволяйте вводить себя в заблуждение и не поддавайтесь на провокации тех, кто в интернете подстрекает к совершению ужасных поступков. Это был начальник североирландской полиции Джонатан Бутчер. Первый министр Северной Ирландии Мишель О'Нил подчеркнула, что власти будут защищать права иммигрантов, несмотря на случившееся. Она также осудила тех, кто по призыву ультраправых экстремистов вышел на улицы и устроил беспорядки.
10: Я, как первый министр, обращаюсь ко всем нашим мигрантским общинам. Мы не потерпим ненависти и раскола. Тем, кто разжигает напряженность, особенно в социальных сетях, не заботясь о людях, живущих здесь, а лишь стремясь усугубить ситуацию, я хочу сказать, вы нас не представляете. Наше общество открытое, гостеприимное и инклюзивное. И я не хочу видеть, чтобы кто-либо, живущий здесь, становился объектом ненависти или дискриминации. Мы должны решительно сказать нет расизму, нет ненависти и нет сексизму, которые отравляют наше общество. Люди должны уметь различать отдельные инциденты и не переносить ответственность на целые сообщества.
1: Это была первый министр Северной Ирландии Мишель О'Нил. Беспорядки в Северной Ирландии вспыхнули на фоне роста напряженности в целом в Великобритании после массовых протестов в Саутгемптоне на прошлой неделе из-за обстоятельств убийства 18-летнего студента Генри Новака британцем сикхского происхождения. Тогда полицейские, поверив нападавшему, что Новак якобы оскорблял его на расовой почве, надели наручники на умирающего молодого человека. Нападавший задержан, ему предъявлено обвинение. Вице-президент США Джей Ди Венс, комментируя убийство Новака, заявил, что условия для этого преступления создала слабая иммиграционная политика Великобритании. Вице-премьер Британии Дэвид Лэмми позже сообщил, что позвонил Венсу и выразил свое несогласие с его позицией. По словам Лэмми, демократический процесс в Великобритании работает, предполагаемый преступник арестован и предстанет перед судом, и что преступление никак не связано с массовой миграцией. «Этот молодой человек был британцем, давайте это четко осознаем», подчеркнул Лэмми в разговоре с Венсом. А иммиграционные власти США отказали во въезде в страну футбольному арбитру Амару Артану, который должен был стать первым рефери из Сомали на матчах чемпионата мира. Причины решения не обнародованы публично, но Сомали входит в число нескольких стран, для граждан которых администрация президента Дональда Трампа ввела полный запрет на въезд в Соединенные Штаты. Артан, работавший в Национальной лиге Сомали, стал арбитром ФИФА в 2018 году и судил матчи Кубка африканских наций. Вот что он рассказывал в интервью телеканалу «Аль-Джазира».
11: Я был футболистом. Я играл в футбол. Потом получил травму. Тогда я и решил стать арбитром. Каждый раз, когда ты судишь матч, ты должен быть безупречен. Если ты совершишь ошибку, то все твои достижения будут напрасны. В Сомали, как вы знаете, много проблем. Бывали случаи, когда я ехал на тренировку, а на дороге происходили взрывы. Тогда мне приходилось менять маршрут, чтобы доехать на стадион. Но свое дело я бросить не мог. Как арбитр, вы должны ставить перед собой цель. У меня есть такая цель, но добиться ее непросто. Нужно продолжать и бороться, если хочешь попасть на такие турниры, как чемпионат мира.
1: В заявлении ФИФА по поводу решения американских властей, которое цитирует BBC, говорится, ФИФА подтверждает, что арбитр Амар Абдул-Кадир Артан не сможет тренироваться и судить матчи чемпионата мира по футболу 2026 года после того, как ему было отказано во въезде в Соединенные Штаты. ФИФА не участвует в иммиграционных процессах принимающей страны, включая рассмотрение визовых вопросов. И власти сообщили Федерации, что статус господина Артана в настоящее время изменен не будет. Игры чемпионата мира, которые начинаются завтра, пройдут не только в США, но и в Канаде, и в Мексике, но Артан не сможет судить матчи и там, поскольку глава судейской коллегии Пьер Луиджи Калина создал в Майами тренировочный центр для всех 52 арбитров и 88 помощников арбитров турнира. Все рефери должны оставаться на базе во Флориде для тренинга, подготовки и безопасности. «Я очень разочарован», — сказал Амар Артан в интервью газете «Нью-Йорк Таймс». «Я всего лишь арбитр, который пытается осуществить свою мечту, самую большую мечту в моей жизни — приехать на чемпионат мира». Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
12: Студия подкастов «Радио Свобода». Каким вам представляется будущее России?
13: Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
14: Будущее России лучше, чем в Америке.
15: У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
16: Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
17: Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. То что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
12: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сунин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка» в подкасте «Радио Свобода», читая новости. Костя, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Варя.
0: Я начну с драматического текста. «Ты чертов сумасшедший. Ты бы сидел в тюрьме, если бы не я, я спасаю твою задницу. Все тебя ненавидят сейчас, все ненавидят Израиль из-за этого». Так, в пересказе «Аксиос», президент США Дональд Трамп выговорил несколько дней назад премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху. Контекст. Трамп пытается достичь с Ираном соглашения об окончании войны. Иран требует, чтобы Израиль прекратил боевые действия в Ливане, где он ведет войну против союзной Ирану, радикальной группировки Хезболлах. И, соответственно, это ставит под угрозу перемирие США и Ирана. Ну, Костя, давайте мы сегодня поговорим о том, как изменилось в Америке отношение к Израилю в последнее время и что это значит, собственно, для американской политики, для внутренней американской политики. И насколько верны эти жесткие слова Трампа? Все ненавидят Израиль из-за этого.
1: Я думаю, это интересная тема, но надо понимать, что когда мы обсуждаем отношение к Израилю, это, во-первых, отношение очень разношерстной группы людей, американцев, а во-вторых, отношение к Израилю, ответ на этот вопрос может включать очень много разных вещей, потому что одни люди имеют в виду отношение к евреям, другие люди имеют в виду, что отношение к нынешней политике премьер-министра Нетаньяху, и это могут быть абсолютно разные вещи. Вот с этой оговоркой можно обсуждать.
0: Понятно, есть огромное количество разных людей, которые в нюансах по-разному относятся к этому. То, о чем вы говорили. Некоторые одни одобряют политику правительства Израиля, некоторые есть, очевидно, настоящие антисемиты. Но в целом отношение в американском обществе к Израилю, очевидно, меняется. Я приведу последние опросы. Центр Пью в апреле опубликовал данные, что 60% опрошенных негативно относятся к Израилю. И в обеих политических партиях, что важно, большинство опрошенных в возрасте до 50 лет теперь негативно оценивает Израиль и Нетаньяху. Еще один опрос – это Гэллоп в феврале. 41% американцев заявляют, что больше сочувствуют палестинцам, 36% больше сочувствуют израильтянам. Разница небольшая и статистически неважная, эти 5 пунктов. Но за год до этого всего лишь было наоборот. 33% говорили, что больше сочувствуют палестинцам и 46% израильтянам. До этого и подавно. То есть долгие годы поддержка израильтян была на уровне 60%, палестинцев в районе 20%. Но общественное мнение начало в Америке меняться еще в 2019 году. До нападения Хамас на Израиль 7 октября 2023 года и последующей войны в Газе. То есть есть какая-то, если смотреть на общую температуру, то она заметно меняется при всех нюансах.
1: Также и вот даже в этих данных все-таки видно, что вопрос про отношение к Израилю – это как бы не ответ на внешний вопрос, а это в значительной степени ответ на вопрос, который люди подразумевают, что когда была террористическая атака Хамас 7 октября 2023 года, это был всплеск симпатии к Израилю. Люди отвечали не про симпатию к Израилю вообще, а реагировали на убийство мирных жителей террористами. Когда сейчас люди отвечают на то, что они плохо относятся к Израилю и меняется отношение к ухудшению, по всей видимости, в это очень сильно включено то, что не одобряется война, не одобряется война США и Ирана. Эта война рассматривается как продолжение политики Нетаньяху, даже, возможно, не Израиля, а то, что Трамп сделал это под влиянием Нетаньяху. И поскольку к войне отношение отрицательное, то это, видимо, влияет на отношение к Израилю вот в этих опросах последнего года.
0: Ну, когда я говорил об одном из этих вопросов, он вообще был от февраля, то есть до всякой войны. Я думаю, что стоит поговорить в деталях. В частности, надо, может быть, исторически подойти. Не то, что американцы всегда поддерживали Израиль с его создания. То есть вообще в Америке, как и повсюду в мире, антисемитизм являлся таким существенным общественным явлением. Я когда-то смотрел фильм с Грегори Пеком, назывался он «Джентльменское соглашение» или «Казана», о бытовом антисемитизме в США. Фильм, по-моему, 47-го года, ну, в общем, сразу после Второй мировой войны. И Грегори Пек играл журналиста, Я не знаю, вы смотрели этот фильм когда-нибудь?
1: Нет.
0: Грегори Пек играл журналиста, которому поручили написать статьи о бытовом антисемитизме, и он начал представляться евреем. И внезапно ощутил на себе все последствия этого.
1: Ну, нет сомнений. Как бы нет, наверное, стран, в которых не было бы бытового антисемитизма, а в США, в стране, которая создана иммигрантами и развивалась за счет иммиграции, то, что была и иммиграция, которая был принесенный антисемитизм, был местный антисемитизм, он был в каких-то ситуациях институционализирован, потому что, например, крупнейшие учебные заведения имели какие-то квоты, ограничивали прием евреев, как они ограничивали прием других меньшинств, или даже сильнее. Опять-таки, в стране со свободой слова невозможно бороться с просто откровенно антисемитской пропагандой, которую мы сейчас видим и справа, и слева. Она также и в 30-е годы, например, была очень сильно справа, и были люди, которые поддерживали гитлеровскую Германию. Это, мне кажется, всегда было. Но также и правда, что с момента создания администрация, правительство США поддерживало до какой-то степени, не во всем, но до какой-то степени поддерживало правительство Израиля, государство Израиль.
0: Но я как раз хотел исторический контекст тому, что на самом деле отношение к Израилю в американском обществе значительно изменилось. То есть я думаю, что есть несколько причин. Во-первых, конечно, после того, как после Второй мировой войны люди стали узнавать о Холокосте, сочувствие евреям, сочувствие Израилю как стране, где евреи строят свою государственность, это начало меняться, и, наверное, чисто антисемитские взгляды стали ассоциироваться с нацистами. Кроме того, я думаю, что было восхищение тем, как маленький Израиль выстоял в кругу, и это воспринималось чудо, в кругу враждебных ему арабских стран. Арабские страны были поддержаны Советским Союзом. То есть это был союзник США. И кроме того, опять же, мне кажется, что во времена эпохи борьбы за гражданские права в 50-е и 60-е годы в целом уровень расизма и нетерпимости в обществе снизился. И поэтому я думаю, что к концу 20 века общественная поддержка Израиля была действительно высокой, но что-то сейчас изменилось.
1: Мне кажется, надо понимать, что, тем не менее, вопросы о поддержке Израиля и международных отношениях, они всегда были спорными, и всегда кому-то казалось, что эта поддержка, например, недостаточна. Вот самый знаменитый эпизод в 73-м году, когда арабские страны напали на Израиль, и во время Йом-Кипура, и на некоторый момент казалось, что Израиль находится в очень тяжелом положении, даже, возможно, потерпит военное поражение, то в этот момент США стало помогать Израилю более активно прямо по ходу конфликта из-за того, что опасалось, что Израиль нанесет ядерный удар по столицам арабских стран. И это именно было как бы силовое давление со стороны Израиля на США, чтобы США помогало сильнее. То есть это не было такого, что США относилась к Израилю, что вы делаете, что хотите, а мы вам помогаем. Израиль был всегда союзником и другом США, но это всегда также был элемент большой международной политики.
0: Я хотел бы еще раз сконцентрироваться именно на отношении людей, потому что это то, что мы, собственно, пытаемся сегодня обсуждать. Существенные изменения в отношении избирателей к Израилю влияют на то, как избиратели ведут себя и в отношении демократов, и в отношении республиканцев в нынешних избирательных кампаниях. И это будет чувствоваться, я думаю, все больше и больше по мере приближения выборов в ноябре.
1: Это, я бы сказал, что тоже тонкий вопрос. Вот, надо сказать, что мы, говоря на русском языке, мы, мне кажется, находимся еще в дополнительно сложном положении, потому что русскоязычное сообщество в Америке, которое связывает себя так или иначе с Израилем, с евреями, оно совершенно политически не так расположено, как средние американцы и средние американцы, связанные с евреями или еврейского происхождения. То есть, когда мы разговариваем, вот когда я смотрю на данные, это абсолютно не похоже на то, что я вижу, разговаривая со своими друзьями, со своими ровесниками, с ровесниками своих родителей или с ровесниками своих детей. Вот это совершенно не то. То есть социология, которую я, политическая социология, которую я читаю как профессионал, она абсолютно не бьется с моим личным опытом.
0: Иллюстрации к тому, о чем вы говорите. Только что прошел традиционный израильский парад в Нью-Йорке, на который не пришел новый мэр города Захран Мамдани, которого многие сторонники Израиля считают антисемитом. Контекст. В Нью-Йорке примерно 1 000 000 евреев, еще сравнимая цифра в окрестных районах города. Это крупнейшая еврейская коммуна за пределами Израиля, и потому это важный политический вопрос. На этот парад приехали члены нынешнего кабинета министров Израиля, включая наиболее правых, например, Смотрича, человека с очень жесткими взглядами. Я хочу зачитать еще одну цитату. Это Ксения Светлова, в свое время депутат Кнессета от левоцентристского блока. Она написала: «В сетях горячо обсуждают тот факт, что окаянный Мамдани не принял участие в параде, как будто от этого зависит выживание государства Израиль и еврейского народа. На самом деле гораздо хуже то, что многие американские евреи на этот раз не вышли на парад, в том числе из-за присутствия Смотрича и его друзей-расистов, а также из-за всего, что правительство творит в Израиле и на территориях. А разрыв между Израилем и американским еврейством продолжает увеличиваться». То есть, если мы чуть-чуть отступим в сторону от взглядов российской, русскоязычной аудитория, которая интересуется этим вопросом, и поговорим именно о том, чем являются отношения американских избирателей, то надо и тут признать, что даже американские евреи существенно меняют свои взгляды, особенно молодое поколение. Надо понять, почему.
1: Конечно, и это хороший пример говорить про молодое поколение, потому что мы видим, например, какое негативное впечатление производит новый мэр Нью-Йорка Мамдани на большое количество евреев. В то же время примерно треть еврейских избирателей Нью-Йорка проголосовала за него. И это как раз по всем оценкам молодое поколение. То есть там раздел находится и очень большой внутри евреев. Это на самом деле некоторая примета нашего времени, 21 века, что раньше отношение американцев к Израилю, оно было в значительной степени отношение к Израилю в целом. Сейчас американское сообщество, оно стало интересующимся этим вопросом, оно стало разделяться по тем же линиям раздела, который проходит по израильской политике. Израильская политика сейчас очень поляризована, поляризована ничуть не меньше, чем американская. И вот так похоже, что теперь отношение к Израилю, оно следует той поляризации, которая есть в израильской политике.
0: Я меньше знаю про израильскую политику. Насколько я понимаю, там существует значительная часть общества, которая резко против правительства Нетаньяху и лично Нетаньяху. Но есть существенное отличие, о котором я готов поговорить, потому что это важно в понимании. Сейчас у меня есть еще один опрос. Для многих людей, которые смотрят извне на Израиль, кажется, что есть путь вперед. И этот путь называется сосуществование двух государств. Внутри страны, внутри Израиля, лишь четверть людей выступают за то, чтобы было создано палестинское государство. То есть это даже те люди, которые критически относятся к Нетаньяху, они против создания палестинского государства, потому что внутри Израиля все это кажется вопросом выживания самого Израиля, экзистенциальной проблемой, и они считают, что палестинское государство, правильно это или нет, это другой вопрос, но они так воспринимают это, является просто созданием государства, целью которого будет уничтожение Израиля. Соответственно, есть вилка, которую просто невозможно преодолеть взглядов израильского общества и американского.
1: Мне кажется, фундаментальный разрыв, который сейчас происходит в Америке, вот то, что объясняет и рост антисемитизма отчасти в опросах и в проявлениях, и в том изменившемся отношении, особенно изменившемся отношении в младших поколениях, что одна из фундаментальных вещей для старшего поколения в Америке была, как вы уже сказали, это то, что Израиль – это маленькое государство в конце врагов. Но в последние 30 лет, там, последние 40 лет ситуация изменилась. Израиль стал одной из ведущих держав в мире и определенно главной военной силой в регионе. Соответственно, для многих людей молодого поколения, которые не сталкивались с антисемитизмом ни на страницах газет, они не читали про Холокост в тот момент, когда эта правда раскрывалась, они не видели, как их одноклассников не принимают в Гарвард, когда они смотрят на этот конфликт со стороны, вот не вникая в темы, как организовать существование двух государств, а они видят сильную сторону Израиля и слабую сторону палестинцев, то они просто становятся на сторону слабого, не обращая внимания, что слабая сторона занимается террором, нападениями. Это как бы не важно. Важно, что для левых, что поддержка слабого, а Израиль больше не воспринимается как слабый. Израиль воспринимается как сила. И вот это, мне кажется, более фундаментальный раздел в американской политике отношения к Израилю, чем то, что люди думают про то, как там правильно реорганизовать устройство этой части.
0: Я вот с этим совершенно согласен. Все больше людей не воспринимают за пределами Израиля это как экзистенциальную проблему для Израиля. Понятно, что израильтяне, которые только что еще пережили 7 октября, они воспринимают это совершенно иначе. И поэтому для них это немыслимо, то, вот, что они видят реакцию на Западе. Но со стороны кажется, что это Израиль сильная сторона здесь. И я хотел, вот о чем подумал, что можно ли провести тут такую параллель. Перед последними президентскими выборами были обсуждения того, что часть молодого поколения афроамериканцев смещается в сторону республиканской партии. И причиной этого называли то, что если те, кто помнит времена эпохи борьбы за гражданские права, фактически это означало, что подавляющее большинство афроамериканских избирателей голосуют за демократов, молодое поколение меньше об этом помнит, меньше взволнованы, его меньше это как бы меньше задевает все это, и они чувствуют себя свободней и смотрят на все стороны политического спектра. И то же самое, возможно, происходит и в Америке в отношении этого вопроса. Люди забывают предысторию и просто смотрят на то, что сейчас.
1: Да, мне кажется, что такое, не знаю, сказать, проблема, такое явление есть, что есть целое поколение людей, вот, которые, они действительно не сталкивались с расизмом, и, соответственно, когда, не знаю, каким-то, может быть, левым политикам, им кажется, что достаточно сказать, вот, посмотрите, это расист, и против него не проголосуют. Но младшее поколение, оно не воспринимает расист как там полностью что-то зачеркивающее. Ну, они это просто воспринимают как еще один, я не знаю, еще одну наклейку, еще один лейбл, но, может быть, не самый важный. Соответственно, голосуют из других соображений. Они голосуют по другим причинам. Ну, так же, как и, вот, мне кажется, что молодое поколение, действительно не видевшее антисемитизма вот в его там жутких проявлениях, не видевшее там даже на страницах газет, оно просто эту тему считает менее важной. Ну и, соответственно, из-за этого получается другое отношение к каким-то кандидатам. Впрочем, антисемитизм еще сложное явление, потому что антисемитизм сейчас в Америке, он явно описывается теорией подковы, потому что и экстремально левые, и экстремально правые, и там находятся антисемиты. Соответственно, если голосовать из просто соображений, кто меньше антисемит, не так уж понятно, за какую партию нужно голосовать.
0: Но это не обязательно молодежь, сторонники демократов или левые. Мы видим и, судя по опросам, по крайней мере, я видел опрос в политике, что и среди республиканцев не мага сейчас скорее более критично к Израилю, чем движение президента Трампа. То есть это не по партийным линиям идет.
1: Это не по партийным линиям, не случайно, например, на президентских выборах в 16-м, 20-м, 24-м году примерно одна и та же пропорция вот избирателей, которые связаны как-то с еврейским происхождением, 70% голосуют за демократов. То есть мы слышим огромные публичные дебаты, а процент людей с еврейским происхождением, люди по-разному себя ассоциируют. Я боюсь сказать евреев, потому что многие люди себя относят, говорят, считают, что у них еврейские корни, но не считают, что они евреи. Но, в общем, эти избиратели, это все равно 70% демократов, 30% республиканцев. Это не меняется. Но при этом это стало очень острой темой для дискуссий.
0: Впрочем, наверное, сделать должны шаг назад и поговорить о том, что на самом деле проблема Израиля стала партийной проблемой. Может быть, я не уверен, прав ли я, но кажется, что это произошло в 2015 году, когда Нетаньяху в обход администрации Обамы выступил в Конгрессе США с яркой речью против сделки, планировавшейся тогда сделки с Ираном, о ядерной программе Ирана. Это обидело администрацию Обамы довольно сильно и оттолкнуло демократов от Нетаньяху. Правильно ли, можно ли сказать...
1: Непонятно, можно ли... Процент еврейских избирателей, голосующих за демократов, он не менялся между 2016 и 2024 годом. Это те же 70% голосуют за демократов. То есть я знаю, с каким удивлением нас будут слушать русскоязычные жители Америки, евреи, да, но 70% евреев в Америке голосуют за демократов устойчиво.
0: То есть это касается, видимо, политической элиты, но не касается избирателей. Избиратели подходят к этому с какие-то другие точки зрения.
1: Да, потому что они голосуют, в частности, не только из соображений, что они евреи. Понимаете, вот эти 1 000 000 евреев в Нью-Йорке, они на президентских выборах голосуют за демократов, потому что они нью-йоркцы, потому что по всем остальным причинам. То есть это то, что какие-то темы очень острые, еще не значит, что эти темы определяют, как люди голосуют на президентских выборах.
0: Хорошо, давайте в заключение мы поговорим о том, как, собственно, непосредственно это выглядит, особенно когда это касается праймерис демократических, например. И это значит, что речь идет о довольно активистски настроенной левой базе. Эти люди недовольны Израилем и, например, не хотят, чтобы их кандидатов поддерживал AIPAC. Это, как правильнее рассказать, что это такое? Это фонд, который поддерживает лоббистские организации, фонд, который поддерживает кандидатов, которых считают дружественным Израилю.
1: Да, но надо сказать, что вот это быстро меняется на глазах. То есть еще там 10 или сколько-то лет назад, то этот фонд бы поддерживал тех, кто дружественен Израилю. Но сейчас для многих людей это фонд, который ассоциируется с определенной вот правой про Нетаньяху повесткой в Израиле, соответственно, он тоже как бы себе можно себе представить кандидатов, которые одновременно заявляют о своей поддержке Израиля и не хотят принимать деньги от AIPAC.
0: И на республиканской стороне это тоже происходит, да?
1: Да, это происходит на обеих сторонах.
0: Это может повлиять на праймерис и потом на выборы, на всеобщие выборы в ноябре? Может ассоциация с Израилем, ассоциация с AIPAC реально нанести урон кандидатам от той или иной партии?
1: Ну, есть кандидаты, которым это, по всей видимости, наносило урон. Мы видели, что приходится оправдываться. В то же время немало кандидатов вот за этот сезон праймерис, которые выиграли выборы, и у них была поддержка AIPAC. Мы только что видели, как кандидатка на праймерис, которая высказывала абсолютно антисемитские позиции, то есть была не просто левая, а прямо антисемитские позиции, она с треском с треском проиграла. Ну, то есть, это не так уж, не знаю, это пока что не так уж однозначно. Эта борьба идет, и вот интересно, что это генерирует много шума и много расстройства, но вот не так-то просто увидеть избирательные последствия этого.
0: Я видел, что ИПАК пытается иногда финансировать кандидатов, которых считает «своими», в кавычках, через какие-то другие фонды, чтобы не напрямую от них деньги шли.
1: Ну, вот мы видели перед 24-м годом и Джо Байден, и Камала Харрис, они пытались очень сильно подстроиться, например, под риторику арабских групп в Мичигане. Те в итоге их не поддержали. Харрис проиграла президенту Трампу в Мичигане. При этом те же самые мичиганцы избрали большинством голосов Элису Слоткин, которая и еврейка, и бывший сотрудник ЦРУ.

0: более сдержанную.
1: Ну вот это мы увидим в демократической партии к президентским выборам 28-го года, потому что каждому кандидату, чтобы стать номинатом от демократической партии, нужно... нужно говорить то, что понравится ультралевым, и чтобы выигрывать выборы, нужно быть центристом. Чтобы выиграть потом выборы, нужно будет быть центристом.
0: Тут хотел вернуться снова к тому, с чего начал, вот этим словам Трампа, что якобы обращенным к Нетаньяху, что тебя все ненавидят, и из-за этого ненавидит Израиль.
1: Президент Трамп подтвердил эти слова.
0: Но он подтвердил факт разговора, он прям буквально не подтверждал.
1: Нет, он вроде бы подтвердил, я вроде видел клип, что он сказал, что корреспондент процитировал репортаж Axios про это, и Трамп вроде сказал, что да, я это сказал.
0: Кажется, что президент Трамп довольно точно описал политический разрез в моменте. В Америке Нетаньяху очень непопулярен, так же, как, впрочем, и в Израиле. И в Америке, и, кстати, в Израиле предстоят выборы этой осенью. И если в Израиле непонятна судьба, насколько Нетаньяху по-прежнему имеет шанс остаться на посту премьер-министра Израиля, то в Америке Нетаньяху и правительство Нетаньяху превращается в довольно значительный негативный фактор в голосовании внутри Америки.
1: Я не знаю, как это скажется на голосовании. Я не думаю, что можно сделать Нетаньяху фигурой, которая будет важна для выборов в Америке. Но мне кажется, что президент Трамп ищет, каким образом можно избавиться от ответственности за очень непопулярную иранскую войну. Он смотрит на опросы. И я думаю, что вот эта утечка о разговоре президента и премьер-министра, о том, что он сказал, что это, возможно, и сознательная утечка администрации Трампа, потому что это часть перекладывания ответственности за непрекращающуюся войну, которую очень трудно прекратить и которая непопулярна.
0: Большое спасибо, Костя. Давайте на этом мы закончим на сегодня. Напомню, что я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка» в подкасте «Радио Свобода. Читай новости».
2: Представляется будущее России.
3: Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
4: А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны. Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
5: Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
6: Да что-то как-то страшновато.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Проза русских зарубежных писателей. Рассказ Юрия Кроткова «Псих». Читает автор. Эфир 24 февраля 1968 года.
1: Сейчас в чтении автора вы услышите рассказ «Псих». Рассказ этот принадлежит перу Юрия Васильевича Кроткова, бывшего советского киносценариста, билетриста и драматурга, который, приехав в 1963 году в Англию в составе группы советских туристов, решил не возвращаться в Советский Союз и обосноваться на Западе.
2: Началось это в суматошное время, если, конечно, это слово тут к месту. Что ни есть, время было памятное и прочее. Война. Как наш усач заявил: «Братья и сестренки, Великая Отечественная наступила». Она и наступила. Да так наступила, что отступать-то не поспевали. Хоть и говорю я, не поспевали. А человек я, конечно, русский, и немца не люблю.

0: Немец, перец, колбаса. С детства моего заучилось мне это. Немец, перец, колбаса. А почему колбаса? Не знаю. Но я за свою русскую землю могу и заступиться, чтобы всякие без спросу не лезли. В общем, служил я во флоте тогда. Второй год служил. Как оно и положено, военная повинность. И плавал на крейсере «Молотов». Тренировали нас, значит, еще до начала боевых действий. Для выброса на берег десантниками. А война была не на шуточку. Крушили все и вся. На обороне Одессы наш флот стоял. Если то в самом деле было что флот, не знаю. Кутерьма была. Сам черт, как оно в выражении, голову сломил. Это фактически. По истории, конечно. Повторяю, нас на десант тренировали. И когда пришла к тому пора, выкинули на берег в ночь. Задание дали. Командир у нас был Рубашкин. Сорви голова! В тельняшке, да и все мы в тельняшках, да в бушлатах, да гранатами и шпалерами обвешанные. Это все уже в далеком, так сказать, исчислении. Как сон, как этот самый, как его, туман, что ли. Но было. Было. И план операции был. Приказали удержать курган в черте города. Нет, неподалеку от города, где, как ни есть, Одесский университет находился. Было нас в группе «Морской десант» 28 человек. Ночью выбросили. Вокруг все в огнях. Лучи, трассировочные линии, иллюминация. Немец бомбит вовсю. И чего удерживать курган, когда не удержишь? Начальство нас на смерть швырнуло. А куда ж еще швырять? И знали ведь мы, и шли. Даже кричали, мол, за усача идем. А шли не за усача. Сам не знаю, за что шли, но шли. И залегли. Окопались 28 моряков с разных кораблей. Я с крейсера «Молотов». И еще двое с «Молотова», Горбузенко и Кажуч, тоже десантники. 6 часов держали курган. К утру сдали. Из 28 человек осталось 4. На моих глазах миной подорвало 2, а 3, кроме меня, бросился бежать в сторону немцев. Его там где-то подкосило, конечно. Не спрячешься от пуль в таком как бы аду. Меня ранило в голову, но я еще сознавал, что и как. Потом зюкнула опять мина. Немец, перец, колбаса, мин не жалел на наши русские головы. И все. Уснул я почти вечным сном. Ничего с тех пор не помню. А было, как после с разных сторон по источникам узнал, было то, что другой десант, последний с подводной лодки, по случаю подобрал меня. И на той самой подводной лодке, значит, как не есть, доставил в черноморский город Поти. А оттуда, как не есть, в бессознательном состоянии, транспортировали меня уже, значит, по железной дороге до Баку. А из Баку в Барнаул, через Аральское море. Тоже, конечно, не помню. А из Барнаула в Тюмень. Ну, если все это покороче рассказывать, то 6 лет я провел в госпиталях. 6 как 1 день. Потому ранение в голову было, если врачей послушать, серьезное. Да и нуждался я в этой, как они заявляли, рекуперации. вот и рекуперировали. Из Тюмени я приехал в Москву к тетке. Есть у меня такая, то есть была, конечно. 3 года как умерла, потому надорвалась, шкаф передвигала. Отчего ради, кто знает, и я не в курсе. Приехал я в Москву, приземлился, все как бы ничего, рекуперация. Приспособил себя к новому профилю. Сначала сторожем, потом лифтером, потом стал торговать папиросами. А после того вот складским хозяйством занялся. Норма, порядок. Даже жениться обратно прикинул. А чего вдруг самому невдомек? И женился бы, коли не поехал по путевке профсоюзной и еще как фронтовику, как инвалиду второй группы мне полагалось, в Саки на грязи. Есть такое место. На обратном же пути, безо всякого резона, махнул я на пару дней в Одессу. Побродить, значит, по памятным боевым местам, что ли, решил. Побродил. И ничего к тому самому, прибавляя, не вспомнил. Потому все там теперь было как бы иначе. И даже расположение университета. Все по-другому. Я уж и так примерялся, и этак, и даже на землю ложился, и перебежки делал. Не помогло. А на главном корпусе университета, на этом, как его называют, ну, что спереди, ах да, на фронтоне, большая, как ни есть, мраморная доска висела. На доске же той было написано, что так, мол, и так, такого-то и такого-то 1941-го в боях за этот плацдарм. Так и написано, плацдарм. А какой там был плацдарм? Просто клок земли. Мол, смертью храбрых, во славу, как не есть, Родины, погибли, значит, десантники-черноморцы с крейсеров, с эсминцев, с канонерских лодок. Ну, и вся эта бухгалтерия. Название кораблей, экипажей, фамилий, имен. Вот вы не поверите. И я не поверил. Дошел донизу, а последним на этой мраморной доске значусь я. Матрос-десантник с крейсера «Молотов». Мертвый выходит. Погибший выходит смертью храбрых за эту, как ее, за Родину. Но как же так? Причем тут Родина, ежели я не погибший? Ошибка получилась. Ошибка. Прикинул я, значит, что подводники, которые вынесли меня, должно быть в попыхах, в суматохе, командованию не рапортовали о том. А командование, конечно, записало меня в число погибших. Так оно всегда спокойней. Погиб, мол, и все. Да еще смертью храбрых. Это каждому приятно. Может, и тому, который случаем и погиб. Заглянул я, конечно, в Одесский университет. Попал к зампроректора по хозчасти. Объяснил. Он, как есть, рачьи глаза на меня вылупил. Тоже не поверил, конечно. Принял за сумасшедшего. Сказал, что дело это горсовета, Одесского горсовета, потому он вешал доску эту мраморную, на которой золотыми буквами выбиты имена, те, что навечно, и мое. Отправился я в горсовет. Опять рачьи глаза. Все меня тут за оборотня, за вукулу приняли. Плюются, шепчут, сгинь, сгинь, сгинь. Начал я ходить по инстанциям. Из одной комнаты в другую, а их тут тьма тьмущая. Наконец, повели меня к этому, как его, к самому главному. А главный ухмыльнулся, похлопал меня по плечу и сказал просто так. без приказа из Москвы, из Верховного Совета снять меморальную доску нельзя. Объяснял он мне, раза три повторял, потому я на такие оказии очень уж непонятлив. Объяснил, что погибших смертью храбрых, как не есть во имя Родины, провозглашает Верховный Совет всея советской власти. Самая центральная и наивысочайшая инстанция. Объяснил, что теперь для того, чтобы меня воскресить и с этой меморальной доски и сеть, то есть выскоблить или чем заклеить, для того надо, чтобы эта высочайшая инстанция издала, во-первых, указ об отмене прежнего указа, провозгласившего меня среди других героев, а во-вторых, второй указ, по которому я есть уже не погибший смертью храбрых, а есть просто живой, обыкновенный советский гражданин, работающий, так сказать, по складским хозяйствам. Вернулся я в Москву и зашагал, значит, по столичным инстанциям. Инстанции, инстанции, инстанции. И туда ходил, и сюда ходил, никакого результату. Все опять же, как и в Одессе. Похоже по всем статьям. И рачьи глаза таращут, конечно, и думают, что я из гроба встал. А я тут в амбицию ударился. Чувствую, вроде для меня этот вопрос принципиальные свойства получил. Не желаю в мертвецах ходить, не желаю. Один ответственный начальник в этой, как ее, в приемной Верховного Совета на Манежной площади прямо мне заявил, без стеснения, что, мол, зачем я всю эту волынку затеял, потому есть эта волынка и добиться двух указов Верховного Совета человек, как ни есть, живой и притом советский, за всю свою жизнь не сможет. Одного бы указа добиться, да и то целая жизнь уйдет. Да и зачем все это? Он мне это заявил, когда это практического, как он заявил, смысла не имеет. Не имеет. Какая вам, говорит товарищ, разница, что о вас написано на здании Одесского университета? Живой или мертвый? Да ведь это, сказал он, серьезно притом сказал, без шутки, даже удобно. Когда вам надо, вы живой. А если потребуется обратно по случаю мертвым быть, пожалуйте в Одессу. Ошарашил он меня. Как бы по кумполу стукнул. Разное мне прежде думалось, а о таком не думалось, чтобы человек, значит, в двух положениях был. И как живой, и как мертвый одновременно. Нет, не согласился я с ним. И продолжал шагать по инстанциям. И писал, писал, писал, писал, всюду писал. И в газету писал, в эту, в «Правду», под диктовку одного, который с мозгой. Да только мои письма по заведенному порядку пересылались с курьером или по почте, кто его знает, в ту же самую наивысочайшую инстанцию, тому же самому ответственному начальнику. Заколдованный круг получился, ей-ей, а в центре том я ни тррр, ни ну, ни стать, ни сесть. Потребовали от меня доказательства. А чего доказывать? Что я жив, что ли? Справку о здоровье принес. Нет, мало. Потребовали, чтобы я, значит, представил в определенный срок справки, значит, от командования, от товарищей сослуживцев по крейсеру «Молотов», чтобы, значит, удостоверить, что я, мол, и есть тот самый, который погиб смертью храбрых, или нет. Наоборот, тот самый, который не погиб смертью храбрых. А кто же это подтвердить может? когда все они, наши десантники, ведь до единого на глазах моих, я ведь это уже говорил, погибли. Не знаю, там, геройски или не геройски, за родину или не за родину, но погибли. Да и крейсера «Молотов», говорят, уже на свете нет. Разбомбили его, что ли? Или на лом пустили? Где же мне искать командование? Писал я обратно и в Министерство военно-морского флота, когда было такое, и в вооруженные силы писал. Без толку. Тонули мои письма. Потом решил я написать Молотову. Как-никак крейсер его имени был. Написал так, мол, и так, товарищ Вячеслав Михайлович, член президиума и еще чего. Вступитесь за живого человека. Потому, мол, грех живого считать за мертвого. Да еще об этом извещать выходит всем людям. Да еще на мраморе, да золотыми буквами. «Защити, Вячек!» — взмолился. А Вячик тогда еще у власти был. Не очень, конечно, но все же. Ему бы раз рукой по бумаге провести, и я бы воскрес, что, сами понимаете, приятно для сознания. И что ж, а ничего он мне, Вячик, не ответил. Письмо мое опять же было переслано в наивысочайшую инстанцию, где, значит, папка с моими делами разбухла уже как беременная баба. «Ох, смирись, парень, смирись», — сказал я себе. «А если не смиришься, то и дров наломаешь, и свихнешься, сопьешься. Словом, конец тебе будет, парень. Конец». И только я задумал смириться, как бац, 1956 год. Молотова Вячеслава Михайловича со всей его компашкой, со всеми этими Маленковыми и Кагановичами Никита из Кремля как жахнет. Из партии исключил. Когда то самое дошло до меня по разным источникам, которые доступны, значит, я сразу мотнул в свое складское хозяйство, взял отпуск на 2 недели за собственное содержание, зашил в брюки скопленные кровно 1000 целковых в новом исчислении и поехал в Одессу. Я же не то чтобы совсем дурак. У меня голова малость варит. Я прикинул, что ежели Вячика ликвиднули, значит, и дальше будет то самое. Начнут портреты снимать, и фамилию везде вычеркивать будут. Это у нас так принято, по закону. Приехал я в Одессу и пошел по иным каналам. Начальство не трогал, пропади оно пропадом. Надо, порешил, через маленьких людей действовать. Через одесситов. Сыскал такого. По всем правилам одессит. Шустрый, верткий, крикливый. Объяснил я ему всю свою дислокацию. Он забегал, зашуровал. Пришел ко мне в гостиницу, потный, красный, и говорит, что, мол, все правильно, что, мол, доску эту меморальную снимать будут на будущей неделе, и что новая подготавливается, та, которая без Молотова. Я спросил одессита, а как же насчет меня? Он подморгнул мне глазом по-одесски, щелкнул пальцем тоже по-одесски и сказал, что, мол, Вячик потянул локш, а мое дело, мол, на большой палец. Ну, я ему тотчас же 1000 рублей и отсчитал. Потому он клятвенно уверил, что, мол, так и так, значит, безо всяких на то сомнений, не будет больше на мраморной доске моей фамилии. Исчезнет она на веки веков вместе с Молотовской. Я уж прямо скажу, на седьмом небе был. Даже в ресторацию заглянул. Выпил малость, ей-ей выпил. А на будущей неделе в заданное время пошел я смотреть, как доску ту на фронтоне университета менять будут. Действительно, человека три рабочих в синих спецовках сняли старую доску и на ее место повесили новую. Читаю я, что написано на новой доске, и в предпоследней строчке, вот вы не поверите, и я не поверил, как есть моя фамилия. Моя? Да только на этот раз по-иному написано. Написано, что, мол, я погиб смертью храбрых, как десантник-черноморец. Просто так. Десантник-черноморец. Без указания, с какого корабля. Мол, бескорабельный. Просто моряк. Я хватился. Ищу своего одессита. А его, конечно, и след простыл. Как выражаются, ищи ветра в поле, а особливо, если ветер одесский. Так и получилось. Вячика, стало быть, ликвиднули на данный момент, а меня, опять же, в мертвецах оставили. Вернулся я в Москву. Что дальше делать? Ну, зашагал опять по высочайшим инстанциям. Да не просто так. Нет, вот тут-то со мной что-то и произошло. В умственном смысле. Странность появилась. Да-да, странность. Начал я, понимаете ли, в этих высочайших инстанциях, как ни есть, в коридорах, в приемных, даже в уборных, да повсюду, стены карандашами цветными разрисовывать. Ну, меня в милицию отправили по всем правилам. Протокол составили. Раз составили, два составили, три составили. А мне, как говорят, хоть бы хны. Я себе продолжаю рисовать на наивысочайших стенах. Тут меня и подвергли той, как ее, экспертизе. Психической. Долго со мной возились. Наконец определили в психиатрическую больницу. В нашем Фрунзенском районе. Капитальное учреждение. Квалифицировали псих. Псих с изобразительными наклонностями. Вот ведь штука. Этого за мной никогда не водилось. Да я прямой линии толком провести-то не умел, а тут изобразительные наклонности обнаружились. Псих, значит, не все дома. Стукнутый, или, как они говорили, невменянный. Нет, невменяемый. Ну и ладно, я не в протесте, потому даже удобство это дает. Психам ведь все можно. Языком трепи сколько хочешь, язычись себе, если который удовольствие в этом видит. Не цепляются. Только вы не думайте, попасть в психи не так просто. Не всех берут. Тут оно строгой отсев идет. Годен или не годен. 3 месяца в больнице продержали. Освободили. Пусть он у нас на учете, сказали, будет. Повезло. С тех пор я у них на учете. Регулярно проверяют. Лекарства дают. И электричество лечит. Кажись, помогает. И все бы ничего, все бы постепенно утихомирилось, если бы в прошлом месяце сосед мой, циркач он, шары по воздуху раскидывает, не пришел ко мне и не сказал. Слыхал? Брех какой по Москве. Говорят, этот самый Молотов Вячеслав Михайлович, Скрябин который, как есть кусок сталинской сволочины, опять голову поднимает. У меня в сердце чего-то ёкнуло, и в глазах темнота возникла. Нет, Этого я при всем том не выдержу. Хоть и псих, а не выдержу. А что, если действительно Вячика реабилитируют? А что, если в Одессе на фронтоне университета снова заменят меморальную доску и снова в предпоследнем ряду поместят мою фамилию, но уже прибавят к ней и крейсер Молотов? Что, если так, а?
1: Вы слушали рассказ Юрия Кроткова «Псих» в чтении автора.
2: Эфир 24 февраля 1968 года.
3: 3, 2, 1, 0, Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».
2: Золотой запас свободы. Продолжаем выпуск. Сборная программа. Федор Вишняков в Тибр-Самуэле. О 20-летии коммунистического переворота в Чехословакии. Комментарий по сути дела лондонца Виктора Франка. И встреча со слушателями из Нью-Йорка Михаил Коряков и Владимир Юрасов. Эфир 25 февраля 1968 года.
1: Сегодня наш комментатор, лондонская студия «Радио Свобода» Федор Вишняков, расскажет о 20-летии коммунистического переворота в Чехословакии.
4: 20 лет тому назад, 25 февраля 1948 года, коммунисты захватили власть в Чехословакии и установили свою диктатуру. Как известно, ни в одной из стран, где господствуют коммунисты, никогда не удавалось им прийти к власти на основе свободного волеизъявления народа. Но ни один переворот не отличался большим вероломством, большим коварством, чем переворот, произведенный 20 лет назад чехословацкими коммунистами. Как был произведен этот переворот? Каковы его результаты? Независимая Чехословацкая республика была создана в 1918 году в результате поражения и развала австро-венгерской монархии. В течение 20 лет Чехословакия процветала в качестве единственной подлинно демократической страны в Центральной Европе, в качестве одной из самых демократических стран в мире, что было признано всеми. Чехословакия была также и наиболее развитой страной Центральной и Восточной Европы. Это была высокоиндустриализированная страна. Товары, произведенные чехословацкой промышленностью, машиностроением, военной промышленностью, обувной промышленностью, стекольной и так далее, пользовались огромным спросом на мировом рынке, успешно конкурировали с товарами самых развитых стран. Чехословакия относилась к числу 5-6 наиболее высокоразвитых стран мира. Уровень жизни населения соответствовал уровню жизни самых зажиточных стран Западной Европы и Северной Америки. В Чехословакии существовало прогрессивное социальное законодательство. Одним словом, это было образцовой страной, по которой равнялись многие другие страны Европы. Первая Чехословацкая республика была уничтожена Гитлером. Незадачливая и недальновидная политика умиротворения, проводившаяся западными державами в тот период, окончилась позорным Мюнхенским договором 1938 года, который привел к захвату Чехословакии германским фашизмом. Началось тяжелое для народа время. Чехословацкому народу пришлось пережить все ужасы фашистской оккупации. Во время войны президент Чехословакии Бенеш, находившийся в эмиграции в Англии, принял решение о том, что после войны Чехословакия должна будет строить свою внешнюю политику на основе тесной дружбы с Советским Союзом. В этом решении решающую роль сыграли два фактора. Первым было разочарование чехословацкой общественности в Западе, в западных странах, которые не сумели и не захотели защитить Чехословакию в 1938 году. Второй же фактор – это наивная вера президента Бенеша и его окружения, что Советский Союз позволит восстановить демократию и независимость Чехословакии после войны. Бенеш решил, что Советский Союз изменился в большой степени в результате войны, в результате, в первую очередь, союза с западными демократиями. Бенеш считал, что после войны Советский Союз введет демократические порядки, а роспуск коммунистического интернационала в 43-м году убедил его в том, что советское правительство больше не будет вмешиваться во внутренние дела других стран. Таким образом, можно будет установить добрососедские отношения с Великим Советским Союзом, а советское правительство, по мнению Бенеша, ничего больше того и не желало. Президенту Чехословакии вскоре пришлось горько разочароваться в своей ошибке. Когда в 1945 году в освобожденную Чехословакию вернулось правительство, для Бенеша и других стало ясно, что руководящая роль в правительстве отныне принадлежит руководителю компартии Клементу Готвальду, которого поддерживали и изменники, подкупленные советским правительством из среды самого президента. К числу таких относился и небезызвестный Фирлингер, который в течение войны был послом Чехословакии в Москве, а затем стал вождем чехословацкой социал-демократии, который предал социал-демократов коммунистам. В 46-м году в Чехословакии были произведены парламентские выборы. Несмотря на весь нажим со стороны коммунистов, им удалось получить лишь 1/3 голосов. Было образовано коалиционное правительство во главе с Готвальдом. Коммунисты выставили весьма скромные требования. Они потребовали себе всего лишь пост министра внутренних дел, а вдобавок к этому несколько второстепенных постов в правительстве. Все были очень довольны такой умеренностью коммунистов. В Чехословакии произошло точно то же самое, что и в других восточноевропейских странах: в Венгрии, в Румынии, в Болгарии. Народно-демократическая революция в этих странах была проведена не народом, не демократами, а полицией, которая оказалась в руках коммунистических министров. Было создано новое слово в марксизме. Вместо пролетарской революции – полицейская революция, произведенная во всех этих странах. Первый сигнал о том, что Чехословакия становится сателлитом России, был подан в 47-м году, когда чехословацкое правительство сперва согласилось принять план Маршалла, план помощи со стороны США, а затем в результате советского нажима отказалась от него. Но внешне Чехословакия продолжала оставаться демократической независимой страной. К февралю 48 года компартия подготовилась к захвату власти. Были созданы вооруженные, так называемые, рабочие отряды, наподобие германских штурмовиков. Полиция уже была полностью под контролем коммунистов. Поводом к перевороту послужили действия коммунистического министра внутренних дел, который на свою ответственность арестовывал депутатов парламента и открыто выполнял приказы компартии. Когда его потребовали к ответу коалиционные министры, он попросту отказался дать им ответ. В результате этого министры остальных коалиционных партий ушли в отставку. Компартия подняла крик о реакционном путче, о реакционном перевороте. Готвальд предъявил ультиматум президенту Бенешу о том, чтобы составить чисто коммунистическое правительство. Для подкрепления его доводов в Прагу прибыл небезызвестный Валериан Зорин, тогда заместитель министра иностранных дел Советского Союза. Разбитый старик, президент Чехословакии, увидев крушение всех своих надежд, сдался. И 25 февраля 1948 года было создано коммунистическое правительство с участием также нескольких тайных агентов коммунистов из других партий. Началась чистка парламента, массовые аресты. Через несколько дней после захвата власти знаменитый Ян Масарик, министр иностранных дел, сын основателя Чехословакии Томаша Масарика, который был символом чехословацкой демократии, был найден мертвым. Коммунисты объявили его самоубийцей, однако полностью установлено, что он был убит агентами тайной полиции. Началась коммунистическая диктатура. Свирепая, беспощадная, безудержная. Это особенно бросалось в глаза, потому что это происходило в стране, как я уже указал, с древними демократическими традициями. Традициями, которых не было в других странах Восточной Европы. И, может быть, поэтому наиболее беззастенчивым, наиболее террористическим, наиболее жутким изо всех коммунистических диктатур Восточной Европы была диктатура в Чехословакии. Процесс Рудольфа Сланского в 1952 году был самым отвратительным из всех политических процессов того времени, проведенным под знаменем открытого антисемитизма. Чехословакия превратилась в колонию Советской России. Каковы же итоги 20-летнего господства коммунистов в Чехословакии? Во внешней политике результатом захвата власти коммунистов было объединение сил Запада, поражение коммунистической партии в Италии, создание НАТО. Это событие открыло глаза очень многим на Западе, до тех пор доверявшим коммунистам. Во внутренней политике чехословацкая диктатура была и оставалась много лет самой жестокой, самой сталинистской диктатурой изо всех. Вначале царствовал президент Готвальд, организовавший процессы, проводивший пытки заключенных, создавший многочисленные концентрационные лагеря. Его сменил на протяжении 15 лет Наводный, который продолжал его политику. После 20-го съезда Советской Компартии в других восточноевропейских странах провели реабилитацию невинно убитых людей. Чехословаки отказались это сделать. Лишь в 1963 году провели они частичную реабилитацию своих жертв, и то лишь из-под тишка. Однако аресты продолжались, особенно среди словаков, которых жестоко эксплуатировали. И в этом отношении чехословацкие коммунисты верно следовали ленинско-сталинской национальной политике. Власть органов государственной безопасности была неограниченной, даже после того, как в других странах несколько сузили ее. Жизненный уровень народа, конечно, пал в огромной степени. Уже в течение многих лет постоянные недостачи, постоянные очереди, то есть явления, которых никогда не было во всей истории Чехословакии. В результате всего этого в 1963 году начался политический кризис в Чехословакии. Он развивался, несмотря на постоянное притеснение, несмотря на невиданную кампанию травли против идей Масарика и Бенеша. Оказалось, что идеи эти живы. Первыми знамя протеста подняли писатели и журналисты, точно так же, как в Венгрии в 1956 году. Затем взбунтовались словаки, потом к ним присоединилась молодежь, которую даже за 20 лет не удалось перевоспитать в коммунистическом духе. Репрессии были бесполезны. Вновь ожили старые традиции Чехословакии. Начался кризис руководства Компартии. В прошлом декабре Брежнев специально летал в Прагу, чтобы оказать нажим на Центральный комитет Чехословацкой Компартии, но все было напрасно. В начале января этого года Наводного сместили и заменили Дубчиком. И уже сейчас начались открытые нападки в чехословацкой печати на павшего первого секретаря Компартии. Начались также и уступки народу. С каждой новой уступкой растут требования. Народные массы Чехословакии уже в довольно открытой форме требуют возвращения демократии, возвращения независимости. Компартия, скомпрометированная, обанкротившаяся, начавшая отступать, не способна приостановить это движение. Коммунистическая диктатура в Чехословакии пришла к 20-летию своего основания в обстановке общего кризиса, в обстановке тяжелой экономической и политической катастрофы, в обстановке растущих требований народа, в обстановке неуверенности и страха за свое будущее.
1: О 20-летии захвата власти коммунистами в Чехословакии у микрофона лондонской студии «Радио Свобода» выступал Федор Григорьевич Вишняков. А теперь, как каждую неделю в это же самое время, мы передадим микрофон нашему постоянному сотруднику Виктору Семеновичу Франку. Виктор Семенович Франк выступит со своей очередной беседой из серии, озаглавленной им «По сути дела».
5: В югославском энциклопедическом словаре «Энциклопедия Модерна» появилась статья профессора Белградского университета Крисича. В ней попадается одна замечательная фраза. Дело идет о так называемом культе личности Сталина. И профессор Крисич пишет: «Советские теоретики и историки годами толкуют о последствиях сталинского террора, но никто из них ни разу не попытался объяснить истинных причин этого террора». Метко сказано, не правда ли? Дальнейшее рассуждение профессора Крисича меня в данном контексте не интересует, но над этой фразой стоит призадуматься. Почему в самом деле советские историки не говорят о причинах, сделавших возможными ужасы сталинских времен? Потому что они смутно сознают, что, начав копаться в этом вопросе, им придется признать, что эти истоки восходят к Ленину и к его идеологии. Потому что, коротко говоря, не будь Ленина, не было бы и Сталина. А признание этого факта было бы равносильно сведению на нет всего послереволюционного советского периода. Это означало бы жуткую вещь. Это означало бы, что жизни подавляющего большинства людей, проживающих в Советском Союзе, загублены, ибо шли по ложному пути. Это означало бы, что все те чудовищные жертвы, которые приносились за последние 50 лет на алтаре революции, социализма и будущей счастливой жизни, были принесены зря. Это означало бы, что весь 50-летний советский период, начиная с Ленина, был одним единственным огромным заблуждением, чудовищной цепью ошибок и преступлений. Не мудрено, что советские теоретики и историки не смеют, да-да, не смеют задумываться над вопросом об истоках сталинщины. Не мудрено, что власти тебе приходят к заключению, что пора покончить даже с антисталинскими обличительными разговорами и воспоминаниями. Не мудрено, что не дают печататься Солженицыну, что не напечатаны даже воспоминания правоверной коммунистки Евгении Гинзбург «Крутой маршрут». Не мудрено, что насаждается нелепый культ Ленина. В свое время на 20-м съезде Хрущев с присущей ему инстинктивной мужицкой смекалкой провел сложнейшую и деликатнейшую операцию. Разоблачил Сталина, ни словом не коснувшись решающего вопроса о том, как вообще стал возможным этот кошмар. Сваливать все на одного Сталина было не только толкованием антимарксистским, но и бессмысленным. Так в истории не случается. Конечно, Хрущев и его товарищи должны были провести десталинизацию. Если бы они этого не сделали, если бы они не отмежевались от Сталина, их бы смела волна народного гнева. Но вдаваться вглубь вопроса они тоже не смели. Во-первых, потому что большинство из них сами были так или иначе повинны в зверствах и в безумии сталинского времени. А во-вторых, потому что еще немного, и они докопались бы до Ленина, и тем самым подорвали бы все основы советской системы. Но Хрущев был политиком. С политиков же в сфере исторической науки взятки гладкие. Осмыслить события, нащупать их происхождение – это дело историков, публицистов, писателей. В Англии, например, идет большое переосмысление Первой войны, ее происхождения, ее хода, ее исхода. Во Франции уже почти два века подряд идет спор об истоках, о смысле, о последствиях Великой Французской революции. Но для такого спора необходимо одно условие – свобода мысли. А в этой сфере, как мы знаем, советские теоретики, советские историки связаны по рукам и по ногам. Связаны они не только директивами из ЦК. Связаны они и тем самым страшным соображением, о котором я говорил в начале моей беседы. Если бы они действительно пришли к выводу, что корни сталинщины заложены в ленинской системе мышления и практики, то тогда все пошло бы на смарку. Вся схема истории, в которую десятилетиями впихивали, во имя которой калечили народ, которой приносились миллионные жертвы, все пошло бы на смарку. Перспектива страшная. Я не могу вдаваться сейчас в пересказ взглядов зарубежных историков. Скажу только, что по общему мнению ученых, действительно, зародыши сталинского зла существовали в сознании Ленина. Конечно, есть разница между ленинскими и сталинскими методами. Но это разница количественная, а не качественная. Но нетерпимость Ленина к инакомыслящим, абсолютное презрение Ленина к объективной истине, то есть к истине, не идущей на пользу делу, которому он служил, подавление Лениным любой оппозиции и в стране, и в партии, все эти семена позднее расцвели поганым махровым цветом сталинщины. Я понимаю, как трудно принять это людям, выросшим в Советском Союзе и так или иначе посвятившим свою жизнь делу советской власти. Такое признание почти равносильно духовному самоуничтожению. И все же это невероятно болезненную операцию рано или поздно придется проделать. Нужно, как говорит белградский профессор Кресич, нужно оторваться от рассуждений о последствиях культа Сталина и взяться за изучение его причин. Только на таких путях можно думать об оздоровлении общества. Как в медицине, недостаточно бороться против симптомов или последствий болезненного процесса, а нужно поставить диагноз и проследить историю болезни, так и в политике надо иметь мужество поставить верный диагноз. Только тогда можно начать настоящее, а не мнимое поверхностное лечение. Конечно, можно представить себе и другое. Молодежи, вероятно, все эти вопросы давным-давно наскучили. Ну, Сталин, ну, Ленин, подумаешь. Ведь все это скучнейшая древняя история. Кому она интересна? Забыть обо всем этом и начать жизнь по-новому, по-нашему, не в пример предкам. Можно представить себе, что большинство молодежи в Советском Союзе думает именно так. Но беда-то в том, что от истории нельзя отмахнуться. История хитрый зверь. Если о ней забываешь, то она имеет привычку подкарауливать тебя за углом и нападать на тебя, когда ты ее не ожидаешь. И кроме того, история — это не что-то мертвое, пыльное, музейное. Она творится нами и вокруг нас. Например, власть в Советском Союзе восходит к ЦК, и через ЦК к Политбюро и к секретариату партии. Так или иначе, жизнь каждого советского человека, как бы мало он ни был заинтересован историей или политикой, определяется решениями аппарата ЦК или Политбюро ЦК. А ведь это учреждение создано именно Лениным. Или в ленинские времена. Это, может быть, история очень неприятная, но история. И так повсюду. В литературе, в торговле, в быту, а деревне. Ведь трагическая история деревни в Советском Союзе восходит не только к Ленину, она восходит даже к Марксу, который, будучи горожанином до мозга костей, писал об идиотизме деревенской жизни. Отсюда и колхозы пошли. Нет, от истории так легко не отмахнешься. Лучше за нее приняться. Лучше подумать, что из чего и что от кого. Как поется в популярной песенке «Спрашивайте, мальчики, спрашивайте». А молодым историкам, людям, не связанным опасениями и страхами старшего поколения, и подавно надо было бы заняться тем проклятым вопросом, о котором пишет югославский профессор. Откуда же взялась сталинщина?
6: Встречи со слушателями. Программа, в которой Радио Свобода встречается со своими слушателями, отвечает на их письма, обменивается мнениями с ними.
7: У микрофона Михаил Коряков. Не так давно я получил письмо, которое начинается таким обращением. «Здравствуй, незнакомый друг Михаил». Прочитал я это письмо, перечитал еще раз, и откуда-то из глубины сердца всплыли на поверхность памяти строчки стихотворения Виктора Бокова. «Росная, босая, русая Россия, люди задушевные, милые, простые». Я не знаю, какова она, эта девушка, что прислала мне письмо. Может быть, русая, а может быть, и с черно-бархатными соболиными бровями. Но, прочитав ее письмо, я знаю, какая она задушевная, милая. И поскольку мы теперь как бы уже знакомы, я начну мой ответ просто. Здравствуй, друг. Мне было приятно читать то, что ты пишешь о городе, где ты живешь и учишься. Приятно прежде всего потому, что, перефразировав стихи другого молодого поэта, я мог бы сказать: «Мне твои края не новы, я отдых там знавал и труд». Перед войной, в 40-м году, мне довелось короткое время работать для Дорпрофсожа Московско-Киевской железной дороги. Меня пригласили читать лекции о современной русской литературе в железнодорожных клубах. И вот в течение месяца я ездил от станции к станции по Московско-Киевской дороге, каждый день останавливаясь то в одном, то в другом городе или поселке. «Мне твои края не новы, и я рад, что мой голос туда доносится, и ты откликнулась на него. Твое письмо полно любви к родине. Это чувство очень близко мне. Когда-нибудь, если ты мне еще напишешь, и я снова по радио отвечу тебе, мы подробнее поговорим об этом дорогом мне чувстве, чувстве родины. Ты, друг мой, только учишься, увлекаешься спортом, участвуешь в соревнованиях. У меня все это, увы, позади. Позади и школьные годы, проведенные в далеком сибирском городе Канске, позади и годы учения в Москве, в Институте философии, литературы и истории. В годы войны я уже шагал фронтовыми дорогами, был капитаном советской армии, прошел от стен Москвы до развалин Дрездена. А после войны служил некоторое время в советском посольстве в Париже. Большая разница в возрасте, однако, не означает, что мы не можем общаться. Так, например, ты пишешь, что любишь читать книги. Я тоже люблю читать книги. И если ты можешь слушать наши радиопередачи по вторникам и средам, то в рубрике «Контрапункт» услышишь отрывки из книг разных писателей, русских и иностранных, прочитанных мною и, по большей части, недоступных для читателя в России. Письмо свое ты заканчиваешь вопросами. Пиши, чем увлекаешься ты, что ты любишь. Многим увлекаюсь, многое люблю. Как думаю, и ты, люблю стихи. Из молодых современных поэтов в особенности люблю Виктора Бокова. Мне кажется, как будто про тебя сказал он. Росая, босая, русая Россия, люди задушевные, милые, простые. Говорит Михаил Коряков: пишите мне, все, кто слышит меня сейчас.

0: У микрофона Владимир Юрасов. Вот уже скоро 15 лет, как я выступаю в передачах радиостанции «Свобода». Говорю больше о делах дома в Советском Союзе. Иногда сравниваю с жизнью за границей. Зачем? Светлана Лилуева в предисловии к своим воспоминаниям пишет о людях моего поколения, фронтовиках. Они еще скажут свое слово, я уверена в этом. Россия так жаждет умного слова, так истосковалась по нему, по слову и делу. Я тоже уверен в этом. И все мои выступления по радиостанции «Свобода» от желания помочь землякам дома в поисках этого нового слова. В этом плане и просьба моя к радиослушателям. Подскажите, как и чем мне лучше это делать? И что в моих выступлениях не так? Что мешает рождению нового слова на родной земле?
1: «Золотой запас свободы». В короткой рубрике «Они поют под струнный звон» Булат Акуджава. Эфир 4 апреля 1973 года.

0: Они поют под струнный звон. Говорит Галина Зотова. Сегодня у нас почетный гость Булат Акуджава. К сожалению, это не совсем соответствует действительности. Все песни этой серии мы передаем без ведома, а следовательно и согласия авторов и исполнителей. Булат Акуджава споет сегодня, впрочем, пусть он сам вам об этом объявит.
1: Эта песня называется «Песня о Моцарте», посвящается моему другу Ире Делюсину.

0: голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Над проектом работает редактор Иван Толстой.
1: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
2: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
1: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
2: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
3: Со следующего года необходимо вернуться к устойчивым темпам.
4: Правительство приказывает тратить, но позволит ли ключевая ставка? Спросить не у кого, ведь государственные издания уже неделю ищут главу Центробанка. Почему ее больничный так будоражит комментаторов?
5: Пожалуйста, Юрина, вы как-то вообще адекватны или нет?
4: Ее ненавидят, но без нее не могут. Что ждет российскую экономику, если Набиуллина уйдет из Центробанка?
6: Здравствуйте, это «Лицом к событию» на канале «Настоящее время» и «Радио Свобода». В ближайшие полчаса мы разбираемся, почему же пара нестыковок о здоровье рождает, ну, просто нездоровый ажиотаж. Речь о больничном главы российского Центробанка. Из-за него, говорит пресс-служба, Эльвира Набиуллина пропускает экономические форумы. У государственных газет, правда, совсем другая версия. Вот и идут разговоры об исчезновении. О последствиях из-за нестыковок мы вам сейчас и расскажем.
7: Одним из первых о так называемом исчезновении главы Центробанка России Эльвиры Набиуллиной написал в своем телеграм-канале экономист Вячеслав Ширяев. По его подсчетам, Набиуллина пропала из поля зрения общественности уже полторы недели назад.
8: В Центробанке дано указание говорить, что у Эльвиры Сахибзадовны серьезная простуда. Вот мне, понимаете, когда идет сверху четкая формулировка, это значит, что на самом деле все иначе.
7: Сначала всех удивило, что Набиуллина не появилась на Петербургском экономическом форуме. Она выступала на нем регулярно.
9: Это всегда повторяю, без снижения инфляции умеренных ставок не бывает.
7: В этом году Набиуллина должна была принять участие сразу в двух сессиях, но незадолго до начала форума исчезла из списка его участников.
10: Мы сегодня, к сожалению,